делать? Слышу, Вася, бой! Друзья для храбрости с утра так и накачались. Забыл, что делать, только слышу, Вася, бой!

0: Мне присудили, как по радисту первый приз. Ча-ча-ча.
1: Ага, это было с 73. Так, следующую песню я хочу исполнить для вас очень известную, популярную песенку. Называется она «Мы бежали с тобою по тундре». Мы бежали.

0: Тронемся, ребята.
1: Где мчится скорый? В Воркута, Ленинград.
2: Так, садил кукурузу. Так, ну а теперь я хочу для вас, мои дорогие слушатели, исполнить мою песенку, которую я посвятил своему другу, москвичу Давиду Григорьевичу Шендеровичу. Называется песенка, это было в 76-м году, на его день рождения, «Сыдю у кукурузи». Ну, немножечко она фривольная, но ничего, я думаю, вы меня простите, это юморная песенка. Сидю в кукурузе,

в восторге. Вдруг выскажет мне: товарищ Беляев, ведь я весь в говне в компании дружной.

0: я твой юмор, ценю я твой пыл, и полон надежд я, чтоб он не остыл. Ча-ча-ча.
1: Так.
2: Синий. Ага. Так, 195.
3: Следующая песня наша.

0: программа.
1: Да, дальше я вам спою одну из лирических песен. Немножечко такая она из лирики, знаете, 50-х, 60-х годов. Это, в общем, песню пел мой хороший друг Юра Миронов, Юра Нос по кличке. Вот, называется «Дождь осенний стучит по крышам». Дождь осенний... Анализ. Дождь осенний стучит по крышам, поздно вечером грустно одной. Мать седая письмо сыну пишет, что не слышно тебя.

обойдусь. Я невестки в глаза не видала, про внучат узнаю стороной. А теперь уж, сынок, я седая, но для мамы

0: Так, жиды неплохие люди. Какая-то сота, да? Спросим, кто-нибудь звонит.
1: Пусть... Да, конечно, звонят. Я напоминаю вам, уважаемые, что в прямом эфире у нас сегодня Константин Беляев и его акустический концерт, как это модно сейчас говорить. Сергей, как это слово английское, я его не понимаю.
2: Сейшак.
1: Правильно. Но на пластинке у Эрика Клэптона написано какое-то другое. По телефону 203-19-22 звоните и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы было слышно, как бы, о чем нас будут спрашивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, алло, говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте, уважаемая.
3: Вы знаете, вот в конце предыдущего часа вам звонил ваш радиослушатель и сказал, что у вашего гостя прекрасное, но очень приятное сочетание голосовых данных с музыкальным сопровождением.
0: Спасибо большое. Да,
3: да. Ему не верьте, это наглая ложь. Да. Он вас обманывает.
1: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Вообще, эта тема серьезная. Я недавно понял один мой знакомый, профессиональный классичный музыкант, который сказал, смотрите, вот поет Михаил Шуфутинский. У него как бы голос отстает сильно от музыкального сопровождения. Потом послушал еще какого-то певца, сказал, а тут наоборот. То есть дело в том, что этот дисбаланс, он создает ту изюминку, которая так нужна слушателю. Как, Сергей, красиво я сказал?
2: Более чем.
1: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Тра-та-та, тра-та-та, мышки скушали кота.
1: О, Сергей, зачем ты говоришь по телефону? Это же ты, прям его голос был. Вот прям четко. Ну,
2: вот. А я вот как свой голос услышу, так и не узнаю никогда.
1: Ты, наверное, уже успел позвонить откуда-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание, рассказывайте.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Задавайте
1: вопрос.
5: Я получаю кайф от этой передачи. Саша, спасибо большое за гостя.
1: Так а мне-то за что спасибо?
5: Вот понимаете, с вашей помощью, с вашей подачи, так сказать, такой великолепный гость. И я, кстати, сказать, слушал Константина Беляева очень давно на кассетах и катушках.
0: Ну да, раньше мои кассеты ходили, они их многие очень слушали.
5: А вы знаете, правда, на них было, что вы родом-то из Киева были?
0: Нет, я из Одессы.
5: Вот.
0: Здрасте, я из Одессы, здрасте.
5: И, между прочим, у меня такой вопрос к вам будет.
0: Да-да.
5: Если можно, вот на этих кассетах между вашими песнями еще были такие люди, как, например, Виктор Шульман.
0: Который в Америке сейчас издает там диски.
5: И Василий Шпак. Не знаете, вот о Василии Шпаке немножко рассказать?
1: У Шпака магнитофон. Меня терзают смутные сомнения. Ну что, спасибо за звонок.
5: Спасибо большое.
1: Вот. Да, это как бы, видимо, ваши вот товарищи по сборнику какие-то. Константин, что случилось с господином Шпаком?
0: Господином Шпаком, увы, я не знаком, поэтому не знаю, что с ним случилось. А насчет Шульмана, он же за рубежом издает там диски, вообще все такое, так что таким образом. Это известный стал продюсер.
1: Ну что, продолжаем концерт?
0: Итак, да. Так, сейчас я спою песенку одну на известную мелодию. Вы сами услышите сейчас, какая. Это песня моего приятеля Юрия Багрянцева. Называется «Жиды неплохие люди».

Какая мойся писает в чулан. Пап-пап, па-пара-пап-пап, па-пара-пап-пап-пап, па-пара-пап-пара-пап. Крутит жирным задом Фрида, пляшет лапой.

0: Вернулся я в Одессу.
1: Ага.
0: 137.
1: Ну, сейчас я хочу для вас, дорогие слушатели, кто меня слушает, исполнить одну из своих любимых песен, которую, кстати, пел и Аркадий Северный. Называется она «Вернулся таки я в Одессу». Сто тридцать. Как это? 137. Ага. Итак, вернулся-таки я в Одессу. А вернулся-таки я в Одессу. Иду-таки подобно бесу. И пяточки, а камешки чешу. Ой, боже ж мой,

0: песни петь. Ой, всегда жена поддержка, король ты или пешка, но королем приятней в жизни быть таки, да. Так, ну что ж, сейчас поступила просьба. Сейчас, секундочку, я промочу немножко горлышко тут водички.
1: А я пока скажу, что у нас в гостях Константин Беляев и его акустический концерт в прямом эфире.
0: Да. Так, сейчас попробую для вас исполнить тоже одну из моих любимых песен. Но это из репертуара Эллы Фицджеральд. Называется она «All of Me».

0: Этой песней будет открываться, по всей видимости, второй альбом, и его рабочее пока название «Отбегалась, отпрыгалась».
1: Угу. Кстати, это моя собственная песня, поэтому я с огромным удовольствием сейчас для вас ее исполню. Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песня моя

Погуляй, Костя, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорее отзовись.

И теперь вот, друзья, я женатый. И мне жаль вас, ребят, холостых. Иногда, прав, не хватает зарплаты, но ведь невзгоды у нас на двоих. Только песен уж больше не слышно моих. Эх, брат.

ты чудак, ты мой выдумщик старый. Говорит мне с улыбкой жена: да не поверю я, чтоб ты без гитары мог прожить так, гитару любя. Да и я уж сама

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев и его концерт в прямом эфире. Мы как бы предлагаем вам разбавить вашими вопросами к самому исполнителю этих песен. Звоните по телефону 203-19-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. С людьми, которые говорят таким голосом, я не общаюсь. Обратитесь к логопеду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый день.
1: Конечно, Константин Беляев не нуждается в защите, но у нас вот публика такая, мне даже очень неприятная, люди звонят. Значит, вот Лужкова попробуйте, так сказать, что он плохо в футбол играет, правильно? Или Ельцина плохо на ложку. Сразу ночью вот поставят, понимаете? А певцу, хорошему человеку, веселому, гадости всякие говорят, пакостные люди у нас. Ну ладно, я хотел задать вопрос. Вот Высоцкий, Новиков, значит, там Аркадий Северный, Ножкин, Гулько, вот в какой тональности они поют, там, баритон это или вот что это такое? Вы слушаете, да?
0: Да, вы имеете в виду, как бы, на...
1: да, кто им... жанры, оперные певцы, например, поют там бас, баритон, и вот я давно хотел...
0: Еще
1: узнать.
0: Есть тенор, вот я знаю.
1: А?
0: Еще ну, есть тенор.
1: Да.
0: Кстати, также распределяются и саксофоны. Меня всегда это удивляло, видимо, потому что саксофон напоминает шею. Ну да, напоминаю.
1: Ну, да, конечно, возможно. Но я бы не задумывался особо. Вот, и я хотел еще спросить, не вспомните ли он, значит, песню «Не смотрите вот так сквозь спрещенных глаз». Вот так вот там она называется.
2: Можно.
1: Ага. Можно.
2: Да, можно.
0: Спасибо, спасибо. А,
1: пожалуйста, до свидания.
0: До свидания.
2: Институтка просит.
3: А, ну давай.
0: Давай. Песня. Я так сказал это слово, кого-то это я сейчас буду петь, типа прям песню так.
4: По заявкам. Украинское слово, кстати.
0: Песня?
4: Да.
0: Это так называется.
4: Там они через «и» с точкой пишут.
0: Вообще песня по-украински песня. Переводится, это как вот такая подшивалка под юбку. Вот, то есть, типа она иногда, дочка, не забудь песню.
4: Под мне... юбкой редко что плохое встретишь.
3: Итак, попросили мои слушатели исполнить для них песню из репертуара Аркадия Северного «Институтка».

такого одесского. Так, сейчас, подождите, вот тут у меня сейчас есть немножко. Сейчас, секундочку. Вот. Песня называется «Юморная песня». Песенка про Рабиновича. В городе облава, и вся Одесса мама выходит, пряча руки за спиной. А Рабинович, сука, продал меня как друга, не

на всей Одессе. Ну, спроси у тети Песи. Шарабинович глупый идиот. Пускай я сижу у дяди при комиссариате, а он живет, ну, пока еще живет.

0: что Рабинович нехороший жид. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном. Пусть он забитый в ящике лежит. А впрочем, ща, довольно. Не будем о покойном. Пусть он забитый в ящике лежит. Вот так. Ну, Саша, вы довольны песенкой?
1: Хорошая, добрая песня.
0: Прекрасно. Я очень рад. Так, что дальше у нас?
1: Ну, пошу, тут тематика хороша. Прям вот такие...
0: А, 215, да.
2: Стильная, главное, стильность.
1: Да, даже я бы сказал, Том Вейтсовщина.
3: 215, а, то есть, вот... на соловушку.
1: А это мы потом, пусть лучше сейчас гитара.
3: Да, сейчас.
1: А, это я, когда
0: да,
1: уже...
0: Да, да, да, есть. Да. Итак, я сейчас вам спою одну из песен моего... покойного друга Игоря Оренбурга, которая называется «Я с ним очень дружил». И, кстати, я много пою его песен. Прекрасный был поэт. И, так сказать, память о нем у нас сохранится на многие годы. Его очень многие, так сказать, и мои друзья, наши общие друзья любили и уважали. И вот одна из его песенка называется «Никогда я жадным не был». Сейчас только чуть-чуть хлебну водички и начнем. Итак, Игорь Оренбург, «Никогда я жадным не был». Мне бы только волю-волю, мне бы кислорода в волю и укрыться одеяло, ноги б не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. У-у-у! Не нужна мне с неба манна,

0: жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Коротенько. Краткость, сестра таланта. Но у нас еще есть время на, даже я бы сказал, может быть, и пару акустических композиций, если не возражаете.
2: Так, что мы делаем? А, вот, передай Никита Павлович. Так, сейчас я вам спою такую любопытную весьма песенку. Тоже песня принадлежит одному моему приятелю. Кстати, Володя Турьянский, но известный он шансонье, так сказать, бард и так далее. Вот эта вот песенка принадлежит ему. Называется «Прелюбодей» Никита Фролыч.
0: Как на нашем напарткоме шум и тарарам, появилось в нашем доме барахло и

наушник, как же ты нечист. А ведь вроде при народе чистый анонист. Ну как враг теперь услышит о такой бузе? Он ведь тут же понапишет, что и мы фа все.

0: всех лежа, а у него
1: стаймя.
0: Вот так. Так, 226.
2: Ты и загадки цифры.
3: Масонство.
0: Так, сейчас я хочу предложить вашему вниманию.
2: Это, наверное, уже будет заключительная
0: песня. Свою собственную песню, которая была мной написана в небезызвестных бутырках. Вот. Ну, как известно, там особенно, так сказать, бутырка, кто сидит, их не заставляет трудиться. Вот. Ну и я там провел, можно сказать, ну, не только в бутырках, вообще в тюрьмах, не в зоне, а в тюрьмах 4, то есть 1 год, целый год. Так что было вполне достаточно времени, чтобы, так сказать, там немножечко кое-что пописывать. Вот. Ну и вот такую песенку я написал, значит. Тогда, кстати, была очень популярна песня, она звучала в эфире, «Отчий дом» называлась. Ну, я на эту мелодию, значит, вот такие слова. И вот теперь ты на матросской. Правда, на матросской, пардон, я прошу прощения. Это, так сказать, хоть я сидел в бутырках в то время, когда я писал, но песня про матрос, потому что матросская тишина, это еще хуже в несколько раз, чем бутырки. Это на собственном опыте испытал. И вот теперь ты на матросской. На сумасшедшей тишине. И вертухай, мудак безмозглый, не видит он, что ты в беде. Не видит он, что ты в дерьме. В тяжелый мрак со светлой волей, дурной судьбой заброшен ты.

везде жалок быть существованием. Клопы беснуются в ночи, им дела нет твои страдания. Лишенный права, ты молчи, лишенный права, ты молчи. Баландой кормят здесь такой, что и в дурном не снилось сне. Ты горе мык,

Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И здесь ты в грязном подземелье, в средневековой тишине.

0: Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был Константин Беляев. И такому замечательному гостю, вернее, приходу такого замечательного гостя в нашу студию мы обязаны прежде всего Сергею Гурьеву. Спасибо тебе, Сергей, тоже. И спасибо, конечно, Николаю, продюсеру Константину. Желаю вам, соответственно, всяческой удачи, всяческого продвижения.
1: Спасибо. Вот.
0: И
1: спасибо,
0: думаю, что, может спасибо. Быть, надеюсь, что увидимся не последний раз.
1: Ну, я думаю, что кто нас слушал, тоже получил немного удовольствия.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыль. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, стены развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот, ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, но да, нас включаем, вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном.
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция. Вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку, сами знаете, нервы.
2: Плюс все, вы не доедаете, соответственно, вы отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование, пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлёбки, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дают. Это тоже неспроста.
2: Ну, вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманная.
2: Действительно, зачем же?
0: Поскольку вы
2: были в космосе, это
0: вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, ну, в основном.
2: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
2: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: Ну, из серии... Как... В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот. Может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот. Ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор мы все-таки сделаем на то.
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас...

0: Только что звучала музыка, нас связала. Ведь певица поет, особо не напрягаясь. Она, можно сказать, просто шепчет. А какой сильный горлос. Таким певицам, как...
1: Я бы попросила про шепот.
0: Ну, не шепот, конечно. То есть это голос, голос. Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
1: Благодарю.
0: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству. И Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
2: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
1: И, честно говоря, для меня это новость.
2: А, вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
1: он же певец, он же Шептун.
2: Он Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанр. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная. Просто именно это было частью искусства. Также шептуны. Ведь вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
1: Смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
0: Гадит за рулем все время.
1: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
0: Каримыч.
2: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
1: Как правило, стою.
2: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и ды и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
1: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
2: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
1: Да.
2: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
0: Это второй альбом, Александр. Да.
2: Но я по названию понял, что «Снова вместе»,
1: если
2: значит, было вдохновлено.
1: Это уже первый, мы уже как-то были вместе, да.
0: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Dance Remix» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет.
1: Да,
0: психоделическая такая композиция. потом видео.

0: видео вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
1: Да, да,
0: да. Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос?
2: Я хотел прежде...
0: Да, Наталья, почему именно три только песни спеты?
2: Нет, нет, совершенно не поэтому я...
0: Да, пожалуйста.
2: Собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
1: Да, знаю.
2: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
0: Распушина? Да. Нет, нет.
2: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
1: Все не оттуда.
2: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен, или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там, ну, все это выравнивалось, да.
1: Да, да, ну что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
2: Да.
1: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы «Мираж», это Разина, Гулькина, тоже так, намекните, где они сейчас?
2: Ну,
1: что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
2: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
1: А, вот. Ну ходить-то потом... они все ходят.
2: Нет,
1: где-то,
2: затем,
1: я, в общем,
2: затем,
1: в этом не сомневаюсь.
2: Затем,
1: да.
2: Затем
1: мы дай бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги, и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
2: Ну, мне кажется, достаточно оптимистическая, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
1: У меня сейчас, ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами,
2: но,
1: на мой взгляд...
2: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально, мы видим, клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть, а что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем, то есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой,
1: ну, это
2: долготы жизни...
1: Это да, индивидуальная теория.
2: Да, да, ну, тем не менее,
1: я
2: в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
1: Ну, пожалуй, да, да.
2: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия Ну, вопрос, который постоянно меня мучит ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3-й беру, нормально половину выпиваю, 3-м окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот да. Обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
1: Да.
2: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
1: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что нет, осталось тут только словарь.
2: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
1: Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
2: Вот у вас такая возможность есть.
1: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
2: То есть опять придется нам, значит...
1: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить. Вот почему именно так, а не иначе...
3: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
2: Угу.
3: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
1: Да, как мужчина? Нет. Может, ну, в этом и есть логика.
3: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
1: Тем не менее, его называют певец, а не певица. Нет.
2: Но, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть
1: поверьте,
2: я пошла, я вышла.
1: Это просто...
2: желание потерять.
3: Он, да, он говорил, как я вчера была в Большом театре.
1: Да. Это нормальное явление.
2: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
1: Я слышала этот ответ.
2: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
1: Как... Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
2: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
1: Нет,
2: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
1: У меня свой взгляд.
2: Мы интересно услышали.
1: Дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
2: Я тоже.
1: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Ну, там,
3: кто-то
1: как-то
3: пустил
1: антракта
3: из друзей ненадолго.
1: Может быть, да, что сказать, он был в
2: то
1: гостях.
2: Он, разве,
1: но...
2: он не исполнял ничего?
1: Нет. Он ничего не пел. На
3: поэтому
1: сцене Большого
3: не
1: он не пел ничего.
2: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть...
1: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том,
2: да,
1: как
2: вот,
1: выглядит...
2: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько... Значит, мама конь, сын
1: как
2: конь и значит,
1: нет,
2: это
1: те, что
2: папа.
1: На крыше большого.
2: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в Большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб. Стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра. В зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот.
1: Да.
2: Как вы чувствуете себя, ваше состояние и тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
1: вижу, вот это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Что в театре у нас очень интеллигентные даже рабочие сцены.
2: Там был пожарник.
1: Люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
2: Вот я... Вот, вот.
1: Нет, нет, нет, нет, не поверь ни за что.
2: Но я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
1: Вам показалось.
2: Совершенно четко, я говорю...
1: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
2: Я говорю, дай сюда шапку.
1: Была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
2: Но тем не менее, все-таки. Как вот архитектурный изыск.
1: Архитектурный, ну, роскошный. Дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому ну, тут как бы претензия. Я считаю, Большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой. Что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там сидит начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
2: создается
1: ощущения...
2: атмосфера камерности.
1: Абсолютно, есть, абсолютно.
2: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
1: да,
2: себя...
1: Да.
2: Ну, знаете, вот Эдуард Корень тут недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культурная. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас во втором чтении, будет... уже. Вот, так Эдуарда Корень, Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть в принципе, вы как исполнитель классических произведений наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
1: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами, мы постоянно слышим там какие-то мобильные, там все эти звонки, постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
2: Они звонят друг другу. Мы
1: да, они просто перезваниваются, он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится, то есть там просто как бы говор такой идет по залу.
2: И выйдем перетрем.
1: И там, так сказать, в таком ключе. Вот, то, естественно, и эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, они выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство, и, как правило, вообще в театрах-буфете почему-то. Вот, видимо, это опять-таки советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знали, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
2: Шампанское
1: то,
2: нальют.
1: Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому, может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
2: Эдуард. Эдик Корень.
1: Эдуард, да.
2: Вот,
1: он
2: просто
1: пожаловался,
2: Эдик,
1: просто
2: Эдик,
1: Эдик, да? Он пожаловался на то, что там якобы узкие... На самом деле там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
2: Давка просто произошла.
1: Просто давка. Да.
2: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
1: вы знаете,
2: нет?
1: Вот что? Каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
2: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет. То есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати,
1: либо, да.
2: Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Вот, вот да. Наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да?
1: На
2: электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
1: Ну, разумеется, да, по-всякому. Да.
2: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду верхом на дядьке.
1: Да, совершенно верно.
2: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить. Но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
1: Вот так.
2: Но зато удовольствие какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Ну, так что касается поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
1: вареные яйца.
2: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет в первую очередь. И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
1: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему-то считаю, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там. Как входит в вагон.
2: Ну, в общем, да.
1: А
2: да.
1: Если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, этому людей, так сказать, законный ужин имеют право. Почему нет?
2: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение. Причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть, это группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы, ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
1: мне
2: бы.
1: Вот
2: да?
1: Тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса посереть стола, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело. Семейных,
2: тело?
1: Да.
2: Это, по-моему, не холостяк.
1: И...
2: это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами Рустам Каримович работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
1: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
2: Ну, только в молодости все в органах служили.
1: Так, да, другое дело. Будем знать.
2: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
1: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
2: Вполне возможно.
1: Но челюсти у меня пока свои.
3: Внуков пока нет, у меня старший пошел 10 класс.
2: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича
1: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
2: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад.
1: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
2: По-моему, уже их нигде не продают даже.
1: По-моему, тоже.
3: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте,
1: жалеют
3: они сразу.
1: Просто,
3: ой,
1: да?
3: Тут, ой, проба какая, где покупали это? Да, они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
1: Нет, да?
3: Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе появилась.
2: Вот так.
3: Потом приходится, учитель, конечно, быстро снимать это все.
2: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне. Он, Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
1: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
2: Вот я тоже
1: просто
2: берегу
1: здоровье. Просто попорчу
2: здоровье,
1: кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому и как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
3: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне, когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Это же про себя песню-то написал.
2: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
1: Ну, действительно.
2: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию? Если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофея, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
1: Эдика Лимонова, да?
2: Да, или да, где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
1: Или шоколадки.
2: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
1: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
2: А поют при этом как?
1: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут. И в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям. И мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да. Поэтому, кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть. Но я надеюсь, что... Я надеюсь.
2: А скажите, а
1: что
2: вот
1: мы будем жить?
2: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да. Вот литераторов очень много было, политики даже приходили, и все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, а с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да. Вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, привожу артистов. Ну, артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да. Вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какой-нибудь. И все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами там театра оперетты или с малым театром? Потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слухи или это правда? Как вообще? То есть, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. А там вы.
1: На то, что все да. эти... А там я, да.
2: Да.
1: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
2: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
1: Да, совершенно верно, это была я.
0: Тоже знали, сознались там.
1: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
2: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
1: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театром малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый — это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
2: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
1: Действительно, не извините.
2: Не, раскололась? Нет? Нет, нормально.
1: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
2: Конечно.
1: С некоторых пор он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют. И, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот. Так.
2: Тем не менее, театр оперетты лишился в данном случае.
1: Он не лишился, нет.
2: То есть он и там, и сям.
1: Он и там, и сям.
2: И вашим,
1: да.
2: и нашим.
1: Да, да.
2: А хорошо ли это?
1: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
2: А руководство
1: это прекрасно
2: принято,
1: к этому относится.
2: Но не принято.
1: Нет, неправда. Почему? Сейчас
2: ну, как, чтобы человек работал сразу на два босса.
1: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
2: То есть раньше было
1: рабочему
2: да?
1: месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то сейчас этого нет.
2: Угу.
1: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
2: Безусловно.
1: Геликон опера.
2: Слышал, да.
1: Вот. И у нас очень много таких сейчас так называют, перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
2: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке. Да. Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
1: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав что-нибудь конкретно о хореографии писал. Он так работал актером, с собой.
2: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные именно сценические движения.
1: Именно по хореографии,
2: движения.
1: Да? Да, сценические движения. Это, да, но танец, это же хореография, это же танец.
2: Конечно, хореография. Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореография по Станиславскому.
1: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
2: Пучили по Станиславскому.
0: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю. Вот скажем так.
2: Это, вы знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
0: романс.
2: Классическую композицию.
0: Дорогомышки, романс, как называется? Кстати, давайте послушаем.
1: Мне грустно, по-моему.
0: Мне грустно.
2: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорит, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там каких-то собак. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какое-то кислое, но артист должен быть артистом. Он должен себя подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарное вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой-то... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть,
1: ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер. Я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству. Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов. Вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем. Повсюду, весь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественском. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду промуголовник какой-то. Такой, такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот-вот-вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной
1: силой. Пашет.
0: И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на на поводу, да, практически стоит маэстро как чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: В общем,
0: вот,
1: да, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать, вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать, если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами по, только.
1: Мною,
0: только
1: да?
0: Вами,
1: то есть я буду петь акапелла, профессионально называю в этот момент.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Вы знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему? Нет, что... это был бы эксперимент. Зачем? Мы бы сделали. Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы
1: да.
0: И он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете,
0: найдете
1: здесь не надо
0: струну?
1: Дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер. Ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений
1: один
0: Федорович,
1: на один...
0: Евгений Федорович не
1: знаете,
0: обойдется.
1: Вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать
0: да,
1: перед
0: да.
1: лицом своих товарищей.
0: Не, ну, не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то там метров
1: 10-15
0: можно.
1: Нет, но если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки,
0: да,
1: чтобы
0: вот
1: как-то
0: так...
1: меня различить просто издалека.
0: Вот, вот. Например, в зал
1: посадить, могла...
0: в другой конец, он
1: в, другой...
0: в том,
1: да,
0: значит...
1: Да, это не исключено, да, что понадобится...
0: Нет, а мне интересен... Мне интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком ведь он...
1: Но она будет
0: ас
1: в любом
0: дирижер.
1: Случае, даже если не два аса будут сидеть
0: да, да.
1: За одним рулем.
0: Да. А с точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы
1: ну,
0: он
1: знаете,
0: под вас махал. Вот,
1: Саша, я
0: подумаем,
1: думаю, что да. это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть, Евгений Федорович?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
1: А там пусть они разбираются, правда?
0: Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, на, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить. А мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто к деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе и мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки». Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки, то я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем?
0: Насчет уроков про хореографии, даете ли вы уроки частные? Сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романсы.
0: Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера, вот с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал. Ну, чтобы как-то мне...
1: Он успел таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто это? Они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас...
1: Композиторы проехал, вы имеете? А, вот этот...
0: Вообще все население.
1: Уже
0: вообще население в целом. То есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой... Охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот. Совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой. Пострижена. Вот,
1: да. На круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-ченджер на 10 компактов, т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно. Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его прекрасно. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнсес. Вы, наверное, тоже
0: слышали. Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода, и благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Конечно.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту оперу, вернее, собирался пойти.
0: А потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, ага. Говорите.
1: Да, можно, да? Да. Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Например, «Петя и Волк».
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Это тоже Прокофьев, да.
0: Да.
1: Ну, это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз мы уж о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да, да, представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий, их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы.

0: действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает. Внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
1: Ну, а особенно с опытом это должно текст. Приходить с опытом?
0: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Да, многих, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано. Чиентан, и, увы...
2: Чиентан.
0: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
1: При
0: всяких режимах, да.
1: А, кстати, вот скажите, то есть, Маргарита,
0: это
1: вот
0: наша профессия.
1: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
0: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
1: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
0: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме. Все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. По усвояемости...
1: Вот опять Савелий. Савелий опять присылает послание, да, к певице. О, как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна, темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
0: Не знаю, Савелий.
1: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
0: Савелий, предложите что-нибудь другое.
1: Ну, давайте мы сейчас послушаем вашим исполнением следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да? Ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатичным, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка вам небезызвестный концертмейстер, у Башмета он в свое время был. Вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь.
0: Я думаю, что сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы
1: Парадиса. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: То есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих, я хочу еще сказать, что вот эта современная подложка ритмическая, то есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка Майи.
1: Может быть, не исключено.
2: Электрическая.
0: Да,
1: не исключено,
0: причем это...
1: Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Нет, вообще, вообще будет срам. Вот что, так делать нельзя. Мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр. Дело в том, что, да, понимаете, если мы начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет... Как...
0: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И вот, и могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей степени.
1: Я вам верю, конечно.
0: А уж если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это...
1: Ой, ну, начнем со, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так считаете. Ну, в принципе, да.
0: Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая иришка, мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть вырастала как следует, с жевательной, и под давлением могу вырастать быть. Вот, очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, но с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Хисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. Ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда, да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Разве смотрю.
3: Его пригласят. Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: питерская
2: личность. А, разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос да, должен возникать. Да, предлагают выступать
1: кем-то. Везет... Это из серии «Везет дуракам», вы хотите сказать?
3: Нет, не
2: что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет. Я имею в виду...
1: Не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да?
2: Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
3: А на следующее 850-летие будете?
2: Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот над пейджер, опять же, пришел новый вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый-толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль Дюймовочки, потому что заболел, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы даже, все это жутко развивалось, он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не Дюймовочка, может, что-то спутали?
3: Совершенно четко Дюймовочка.
2: Раб.
3: И он был похож на этого вице-премьера вот этого Билла Клинтона. Нет, нет, совершенно четко Дюймовочка. Дюймовочка. Да,
2: Малроня.
3: Я уж не буду вам рассказывать о «Бабочке и ласточке»,
1: которых исполнял тоже некий
3: вот он,
2: маленький медвежонок в тюзе. Да. Маленький медвежонок.
3: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
3: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм. скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Вот, есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И, тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что, как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы, не, чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующие себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой, вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же, совершенно по сути, верно. Мальчик 8-12 лет.
1: Постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в свое время, потому что, как известно, ну, значит, этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
3: Фигаро, тут вот, там,
2: да.
3: Фигаро, там.
2: А Фигаро, вот интересно, да. Интересно, да? Вот как, интересно, вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Ну, это так называемая партия, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
3: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
1: И человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
3: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей Максим один задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставилась когда-либо опера Герчвена «Порги да Бес». Видимо, тут опечат.
1: Да.
0: А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвина.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и Бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и Бес».
1: «Пороги и Бесы».
0: Да.
1: У «Порогов». Ну,
0: по порядку,
1: последний вопрос, да, нет, могу прямо с последнего начать, что что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. Значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Но суть, наверное, несложно догадаться, что суть в том, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так. Люди ликовали, публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: или...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я, как искусствовед, так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец.
1: Да, вы вот знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть, есть кран с горячей водой, есть холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг условия... вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке. Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. Это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора «Всезна радио Центральной телевидения» под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется, Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: летают просто,
0: вот представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием-то у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни, музыка нас связала, как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: А может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками,
2: цитирую,
0: наверное,
2: Жанну
0: была подружками.
2: Да.
1: Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: А с Анной Апиной?
1: С Аленой?
2: А ее там не
0: да.
2: было.
1: Ее там не было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто... могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думал, пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Ничего.
0: Ну, Прохор подождет.
2: Ну, она же добрая, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня очень потихоньку.
2: Она умела молчать, этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась кукла.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы, в конце концов, заявите о себе. Да, жить-то надо. Жить-то. Ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нет зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, что мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот, первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классическое искусство?
0: Угу, спасибо. Интересно, вот вторая часть
1: вот вопроса. Вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но первая чисто медицинская, поскольку наша программа, объясню. Она медицинская в какой-то степени.
1: Ну там. Да, витаминоз и так далее, да, детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как-то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который,
0: может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук, мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук это старый инструмент национальный, да, вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игорь», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто... Добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический оркестр. Консерватизм, оркестры. Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается,
1: относительно таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками, в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над над холодным паром. Над горячим нельзя
1: паром. А холодного пара не будет. Остывший картофель он пару уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Да, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, это, по-моему, одно и то же. Я там практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: в том,
0: что...
1: Может быть, Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я ближе...
1: Как-то ближе расположены. Вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я, признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да.
0: То есть, в общем, мужской, скажем все, да.
1: Мужской, если...
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов, говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: может
0: быть.
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. И, то есть, люди умирают. Это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Так
1: которые
0: называется педагог,
1: являются носителями, да, вот тех старых традиций, классических, того, той старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучали за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению,
0: неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нериста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили выставить Нериста. Сказали Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот, как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в чести, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для, ну, не, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курмагалиев, Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбарова и Елены, сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Луханова, кстати, в Гнесинском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка, тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи,
1: ты-ды, т.п.
0: Да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо. Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть,
2: это югославский флаг. Мне... Вы не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение, ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя обдумались.
1: Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верное решение, могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил этот данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем... присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот. И в какой вуз не сунься, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас. Она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы — это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: У вас какой голос вообще считается?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое звать?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно.
0: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные ветрил.
0: Ну, я немного волнуюсь.
3: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно вот эстрадного плана, пения, да, потому что вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
1: Спасибо вам за звонок, Михаил.
3: Спасибо, да, мы кстати, с удовольствием прослушали все то, что вы...
1: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хочу задать такой вопрос. Сохранились ли какие-нибудь традиции закулисные из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот закулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
1: Это, кстати, действительно интересный вопрос. Спасибо.
3: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкое, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
1: Мы наблюдали
3: одинаково,
1: это, кстати.
3: Иначе, да, иначе пец не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноту упасть. Вот, а такие очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
1: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем,
3: вот.
1: Тоже
3: потом святым. Есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она, или, так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
1: и проставляет.
3: И что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще. Чисто символически может быть. Вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
1: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
3: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, ну, среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
1: Балерон все.
5: Балет,
3: нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Ну, вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
1: Ну что же, послушаем пьесу.
3: С удовольствием.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занимался именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы, вот я занимался активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки, то есть это был классический вокал, и настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку, поскольку я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовал всякое шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили. Я вас должна расстроить.
0: По молодости
1: просто
0: это было.
1: Это было по молодости, по глупости. Вот. И
0: по беззащитности,
1: из-за
0: доверчивости.
1: Вот он мне подсказывает ведущий. Да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает. Да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Поэтому... Я как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что глаз открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты. Рты, время после. Рты открывали и делали голоса. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: А Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: манера,
2: хорошо поет. Но начинала хорошо. Она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У нее была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса? Ну-ка.
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так 2, и вы не 3, волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6. Не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярные песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше она, конечно, позанималась вот в Гнесиных, да, с педагогами, но

0: И сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я
1: конечно,
0: так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю, ну вот уже хороший шлягер, хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была это голос. Голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Амаруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня. И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству? Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик «Сибирки», вот, по-моему, Маргарита Распутиной, ваши одноименки. Да, вот, а тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горящий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в лиричную достаточно такую даму, вы видели, и некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Не, мне Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клепнёй разной.
1: Какой он, находится, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед? Вот Анастасия и Борисовна, да, если их сравнить. У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки молоденькие и потеют.
0: С этим Понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: Да. А насчет шутя, да? Дело шутя. В том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нины Хагин. Не знаю почему.
2: Не это, знаю, видимо, глядя на меня, Александр Алексеевич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот, несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. «Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев». И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. «Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке». Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Вы видите, неспроста.
1: Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести за собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарит там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемни с Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму по себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да.
0: С креветочками.
1: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много, так сказать, различных...
0: Ну,
1: тосол. Для автомобиля.
0: Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита,
1: там,
0: химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже полезно. Вот, но да,
0: или,
1: то
0: с,
1: есть,
0: с боржоми,
1: или с молоком,
0: с боржоми,
1: или с боржоми. Да, в общем, все это отвратно. Да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще опасность. Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, это я тоже не сторонница.
0: Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет, дело
1: не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен.
2: Птичку жалко.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте. Говорите погромче, вас очень...
4: Владимир.
0: Здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот тогда сравниваю, и, откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные руки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я, как искусствовед, все-таки биограф музыкальный, отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записал Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, или Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что «Разина-тексты» двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все, вот, 20 сколько-то песен. Ну, и быть, даже Гулькинский перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под «Коробоке» пела.
2: Под «Коробоке», да, микрофон там был «Коробоке».
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50% вам суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: большого театра... Знаете, кому как, да.
0: Это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять вот то самое. Вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать, вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос, или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих звонить.
0: Да, понятно. Ну, сейчас вот, учетом, вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные. Сейчас ведь все время какое нужна комплексная программа обучения. Приходите.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальные.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Диктор. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композиция в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо, это интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категория певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, так сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, так сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да, выходить.
0: Да, из окна,
2: раздет,
0: тем более
2: орать. Из окна.
3: И, машины.
2: Вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому нет, тут есть
0: какие-то
2: моменты.
0: Я, правда, прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою, знаете.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарит, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле. Достал, что, какую, да, песню будем? Давайте человек. Про Катюшу, например.
4: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Про грушу.
4: Нет, честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
4: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
4: Да.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Всем, да. Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, вот эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
1: Иногда и пианист.
0: А, ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как на ваш взгляд, можем ли мы втроем исправить это положение, там, поджечь этот салон или там рояль сломать?
1: Наверное, мы ничего радикального делать не будем, а то нас примут за террористов. Надо, наверное, доказывать делом то, что гитара — это очень важный и сильный инструмент. Я думаю, ничем не хуже белого рояля или какого-нибудь другого.
2: А главное, что он очень громкий. Хотя вот насчет классики, я знаю, сейчас в последнее время я часто вижу по телевизору эксперименты. У нас есть исполнитель, который вот довольно успешно пытается на электрической гитаре играть классические произведения. Многим очень нравится.
0: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе, в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре — это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои... У меня уж бивни вместо пальцев.
1: Страшно
0: уже.
1: Смотреть.
0: Страшно, да. Все в шрамах, да. Что складки у бегемота. Что, дескать, труд — это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. «Москвич» 2141, да? А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я недоодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
2: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билет и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: Все равно. Систему вот нельзя как-то...
2: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный, грязный.
0: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
1: И евро, что ли?
0: Точно, вспомнил, да.
2: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было, это часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
0: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка к вокзалу куда-то, нет?
2: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
1: И сначала нас одолели фэны с автографами. Это было все где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
2: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
1: И в номерах холодновато было, поэтому мы
0: не решили. Необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас
2: нет, внутрь, только чтобы никто... растереть.
0: Да, растереть, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. Как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
2: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, которые из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
0: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что, ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот, как раз в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особенно меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозовая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вот так эту статистику не пытались проводить?
2: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
1: Сломалась, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, зато просто
1: микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
1: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
0: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, все-таки развитие, да, там, в какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
2: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
0: А поют песни хором?
2: Поют, и причем знают все слова.
1: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
2: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
0: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
2: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная, он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
0: А зачем, в смысле, размахивается? Приветствует или грозного дает?
2: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь. Вот
0: Чебурашки, в общем.
2: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами. А мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было. Потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все... Проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог, они кого-нибудь вытащат из толпы.
0: То есть и останутся с ним наедине.
2: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
0: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
2: Да хочется просто...
0: А как быть-то, вот как быть?
2: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
1: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
0: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
2: Ой, вот я помню, у нас был концерт. Мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал, а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи, или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
0: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то, ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства, и тут какие-то самодеятельные. Ну все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять начнем?
1: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему, вот. У нее есть руководитель, значит, у него такая политика.
0: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которая занимается?
1: Да, это было в Волгограде.
0: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
1: Я не знаю,
2: там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая структура в такой, в темной. Поэтому они, вот одна, наверное, была «Барс», а вторая, наверное, кто-то еще.
0: А, кстати, вот вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации... Ну, военного толка или секретной организации совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно, начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие «силовая структура», где-то на грани перестройки. Слово «структура» само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас
1: посмотрим. Почему ты еще про... То есть, эти фирмы, которые занимаются... допустим, ну, охраны объектов или, например, поддержанием порядка там, каких-то мероприятий, почему-то называют всегда как-то жестко так. Не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
0: Кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Но я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
2: Ну да, и ночью он не смотрится.
0: Не смотрится. Нет, он не даже смотрится. Чересчур смотрится. Это знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну.
2: Ну вот мы вот говорим, нам хорошо, мы это друг друга видим. Мы, кстати, принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
0: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
1: Только они черно-белые у нас.
2: Да, и вот там вот, если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. Переверни, пожалуйста, чтобы все увидели.
0: А ты видишь, кстати, меня?
2: Да.
0: Представляешь, я стою на стуле.
1: Серьезно?
0: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать «Вы нас любите!» и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом. Будет произведено два выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также половинный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а окончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость. Вот в нашей стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана вопроса гостям. Кто такой Викштейн, и не собирается ли группа «Арии» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа под названием Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году, так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Рина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстник-то проблема как-то.
1: Далее, уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю. Я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, вот, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выдали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины. И мужчины попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята.

0: работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощное. То есть, может быть, так и нужно. И даже и группе Арии, я ничего не хочу сказать такого, но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами. Потому что это совсем другая область. То есть то, что играется на концерте, это классно, это здорово. Но есть люди, которые ассы студии там. А Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно, но все-таки это студийный музыкант.
2: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
0: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
2: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуется? То есть свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
2: Ни разу не задавали этот вопрос.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти.
0: А, я с удовольствием.
1: Ну... Ответишь, да? Или мне ответишь?
0: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут мне полный ответ, вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
0: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну, что ты еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
0: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать. А тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
0: Нет, это аларм такой.
1: Ага,
0: голосом
1: женщины.
0: Да.
1: Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с именем Антон. Я вижу, вы испугались. Я тоже. Ну, сейчас все зачту. Уважаемые арийцы, как вы относитесь к отечественному блэк-металу?
0: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я больше люблю старую музыку. Как бы сказать, старую. Такую, более традиционную. А с блэк-металом я мало знаком. Вот Сережке больше повезло. Он последние 3 года на студии часто записывал группы, которые играют такую музыку.
2: Ну, примерно такую. Приходится изучать конъюнктуру, вникать в суть дела. И частенько на гастролях подходят музыканты. Допустим, вот в Перми подошла группа Гринауэр или Гринуар, я не помню, как точно говорить. И как бы... Ну, в общем, живет это как-то музыка. Может быть, конечно, не очень хорошо, но живет. Люди частенько приносят кассеты, просят помочь там как-то в Москве. Понятно, что все происходит в Москве. Особо обрадовать нечем, конечно, но люди трудятся в поте лица над этим. Вот. И почетный труд, конечно, и скорбный одновременно.
1: Но я даже могу...
2: Думаю, высокое стремление, я думаю, не пропадет.
1: Даже вот могу привести пример человека, который всего себя беззаветно отдал продвижению такой музыки. Щедрейший души парень, который готов последнюю копейку отдать музыкантам, это Паук.
0: Безусловно. Да, я сразу понял, о ком заговоришь.
1: Ну, характеристика такая. Да, то, что тут так все. Да, сейчас я вот сюда лучше обращусь. Скажите, пожалуйста, сколько процентов ваши слушатели имеют от общего числа слушателей музыки в России? Это было бы интересно. Ну, это статистика, можете, кстати, не отвечать, потому что у меня есть другая тема.
0: Как-то я не понял, кто имеет?
1: Да, забудьте, ну что, какая идея, ну их. Я вот что хотел спросить, помните времена попсы? Ну, да, галимый, мерзотный попса, она сейчас снова возвращается, это поющие ретузы, трусы и тампоксы, они повыскакивали, значит, за чужие бабки, да? Одно время эта попса была, ну, попросту тупая и вульгарная, а затем началось предательство, то есть люди, играющие очень, ну, с хорошим музыкальным вкусом, кстати, ваши братья-гитаристы, наверняка знакомые и любящие искусство Фрэнка Заппа и прочих гениев. Гениев очень мало, резко продались. И в этих ритузных музыках зазвучали очень такие приличные, но приглаженные партии на гитарах. Помните, да?
0: Да, я так, это замечал очень. Это модно было очень.
1: Модно. Как сейчас обстоит дело с этим? Я вот смотрю, вот все эти безделки дрестящие, они от этого хода отказались. Нигде не слышно пения гитары. То есть получается, что тогда все люди... чтобы как-то заработать денег, могли пойти на этот компромисс. А сейчас вот, ну случись такое, что, ну, все же мы люди, там, сегодня сидим вместе, завтра по разные стороны баррикад. Как быть? Куда податься? В сделки не пойдешь, у них пуц-пуц-пуц, да? Ну, везде пуц-пуц, все. Вот как быть? Что делать-то?
0: Ну, туда, конечно, не пойдешь, но мы как-то с ними играли вместе концерт.
1: Круто.
0: Причем было это в городе, в Новороссийске, по-моему. Они играли первое отделение, мы второе. И вот что удивительно, никто из зала не ушел. И вроде бы такие разные совсем понятия. Нам все нам говорят, ну как вы могли играть со стрелками? Ну мы же не с ними играли, мы просто играли на одной и той же сцене в разное время. А вот как они могли вот это все слушать? 4000 человек сидели, смотрели сначала... одну музыку, потом совершенно другую. Я думал, что сначала будет там крик, свист, там помидоры какие-то полетят. Нет, нормально, все было корректно. И потом было то же самое.
2: По поводу того, что это вернулось, я хотел просто продолжить эту тему. Да. То есть это как бы вернулось. Вот я помню, там раньше гитары завывали в попсовых произведениях. Вот. А музыканты были одеты иначе. То есть их переодели в костюмы и так далее. А сейчас я вижу, то есть если без звука слушать, смотреть, точнее, Филиппа Киркорова, я не помню точно название произведений, такое впечатление, что жутко металлическая группа выступает. Люди мотают хайром, все в коже, по пояс голые, гитары такие это, экстремальные. Вот, а звук включаешь, а там Филипп Киркоров. Так что частично это вернулось, в смысле...
1: То есть не все потеряно, я бы сказал.
2: Не все потеряно, может быть, какие-то подвижки будут все-таки.
1: Вот тут Максим интересуется, это ко мне вопрос. Александр, я очень-очень извиняюсь, Максим, ничего, забудь. Знали, ну не вас ли били 13 апреля на углу Мясницкой и Старого Арбата? Максим, действительно, это было. Какие-то люди жестоко отлупили меня печенью своими и почками по моим ногам, ботинкам и кулакам. В результате чего было вызвано 3 скорых помощи, но я догнал автомобиль и прокусил им колеса. Они попали в мощную аварию, и люди эти погибли. Конечно, сейчас мне стыдно, я раскаиваюсь. Так, что тут у нас дальше? Александр поставит для девчонок, то есть которые принимают сообщения, пускай они оттянутся главной по связи. Кстати, тема хорошая, ведь операторы пейджинговых компаний вот, и почтальонши все, которые к нам сюда приходят, это же люди, благодаря которым осуществляется связь, они читают это, они понимают, о чем идет речь. Может быть, сейчас они слушают, я предлагаю дать им такую возможность оттянуться и сплясать жуткие пляски в голом виде на своих операторских столах. Какая песня? Нет, у меня-то она выставлена, объявлять не будем. Не будем как птичь.

вот пришло сообщение, плясать не будем, мы очень устали. Женщина-оператор, конечно, посидите, дорогие, посидите тихо и спокойно. Пусть в ваших глазах это будет... Ой, петь начал снова.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». И тут много всяческих вопросов приходит. Сейчас я вот зачту секунду. Ага, вот. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в Красноярске или вообще в Сибири? И какие интересные моменты вы можете отметить о городе, о публике и о ваших слушателях?
2: Нет, к сожалению, мы не доехали в этот раз до Сибири. Мы были по Волге, плыли мы. И были вот на Урале, в трех городах. Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Но мы надеемся попасть в Сибирь. Там просто зимой очень холодно. Так что мы обязательно приедем. Раньше мы были несколько раз на гастролях в Сибири, так что перерыв, правда, получился очень большой. Но были интересные моменты. Вот в городе Томске мы отмечали день рождения нашего гитариста, и так получилось, что, в общем, он выбросил телевизор. Ну, все должны когда-то через это пройти. Вот все рок-группы, они обязаны выбросить телевизор. Так положено просто. Вот как волосы, например, у музыкантов там.
3: Или упасть со сцены.
2: Да, вот. Ну, но мы, я считаю, что мы дальше всех пошли. Мы его два раза выбросили, потому что мы его сначала выбросили, а потом с утра техники принесли его и сказали, ну, придет горничная, будет неудобно. А у нас же не такие доходы были, как у Rolling Stones тогда. И мы, ну ладно, они его принесли, поставили, он такой скособоченный стоит. И Маврин быстренько купил другой телевизор. Ну, тоже такой же, не новый. И вот мы поставили его вместо. Он, по крайней мере, работал. А куда девать сломанный? Ну, мы его опять в окно. Второй раз уже.
1: Нормально.
2: Потому что ты его же не вынесешь мимо гостиничного сторожа. Он скажет, воруют же.
1: Там... Скажут, да, да. Так, сейчас вот еще тут еще такое сообщение. Вам знаком человек по имени Дилан Трой?
2: Да, конечно.
1: Вот от него сообщение следующее. Когда вы, наконец, отдадите деньги за обложку?
3: Может, это к администрации вопрос, а не к музыкантам?
2: Да, действительно. Мы можем только струны отдать, вот, или там медиаторы, например. Гитары жалко же отдавать.
1: Также квартиры и машины. Мы тоже принимаем в нашем ломбарде.
3: Вообще у нас есть телефоны у каждого, и при себе в том числе, и на студии, и автоответчики. Если у нас какие-то проблемы возникли, то их очень легко уладить. Надо оставить сообщение хотя бы на студии, на автоответчике. Я донесу до группы любую информацию.
1: Вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем группам, которые являются нашими соотечественниками, но исполняют свои песни на английском, турецком и японском? Ни разу не слышал, чтобы на турецком, японском языках, например, как группа «Парк культуры». То на турецком круто.
3: Deep Purple мы услышали на японском языке, исполняет какая-то японская группа, да?
2: Да, это
3: очень забавно.
2: Фэны, да. Deep Purple они и Grand Funk исполняют на японском языке. Но вот как мы относимся? Ну, мы поем по-русски. Вот как с самого начала начали петь по-русски и никогда не пробовали петь по-другому. Поэтому нам трудно судить.
1: В принципе, да. Совершенно никакого интереса нет заниматься пропагандой чужого языка. Это знаете, как когда я в свое время работал в контрразведке, мы шпионов, знаете, когда допрашивал, смотрю ему в глаза и говорю, на каком языке, гад, думаешь? Человек сразу такой, айх ниш шисен, или там, что ты пристал? Ну, сразу понятно, да? Вот. Так, что еще? Да, вот Егор, сейчас, Саша, когда у тебя в программе появятся супердевки? Очень давно их не было, и все слушатели твои ждут очередной встречи с ними в радиоэфире. Послание Bloomberg. Но дело в том, что они в данном случае не совсем в эфире, они заняты помывкой автомобиля моего и моих гостей. Вот, и моют его тоже суперски, как и все делают супердевки. А Егор вот очень беспокоится, он говорит, как плясать под вашу музыку. Он пытался в присядку, но жена сказала, что он идиот. И он хочет вот прояснить, есть ли какая-нибудь методика.
3: Ну, собственно говоря, под эту музыку обычно танцуют головой.
1: Я понял.
3: Ну, можно согнуться по пояс и обратно. Это максимум уже, что можно придумать.
1: Так, сейчас вот еще такое слышал. Сергей, а правда ли, что в одном из горных концертов, как конферансье, арию заморского гостя, вы по ошибке, заслышав первое слово, выскочили на сцену? Видимо, когда конферансье объявил арию московского гостя, ты как-то попутался и выбежал. Было так?
3: Что-то я, видимо, засыпаю или что-то такое. И вопрос никак не могу понять.
1: А я тоже что-то не понял. Да ладно, дай песню послушаем. Что нам потеть-то?

0: Нашу программу «Монморанс» слушают, конечно же, люди исключительные, люди умные, образованные, бывшие военные, простые рабочие, в том числе и музыканты. Исходя из этого, приходят вопросы профессиональные. Например, такой от человека по фамилии Сирота. Он спрашивает, гитары каких фирм вы используете в своей работе?
1: Сергей Терентьев, Washburn N4, Les Paul Studio. И опять же Washburn. Забыл модель. Прошу прощения.
2: А у меня вот гитара Hammer, Gibson и Fender. Вот, пожалуй, вот мои три любимые фирмы.
0: А у меня ленинградская 12-струнка и самодельная Ovation с оторванным в бою грифом. Да, вот такое еще сообщение. Саша, передай, пожалуйста, привет от Лии Сабировой, которая находится сейчас в Германии. Так что я вот еще и привет и передаю тоже.
1: Спасибо, Лия.
2: Спасибо.
1: Да, жду письма.
0: Да забудьте, да.
1: С приглашением в Германию.
0: Что тут еще у нас? Как вы относитесь к поп-музыке? То есть Пугачева, Николаев, Моисеев... Михайлович. Михайлович, это, по-моему, театральная женщина-деятель. Татьяна Михайлович, она все время играет мужиков. Я могу, правда, ошибаться. Ну, в общем-то, наверное, мы никак не относимся, да? Ну, что отвечать на это?
1: Никак.
0: Я вот что предлагаю, уважаемые гости. Конечно, мы общаемся. Сейчас еще вот одно зачитаю. Шурик, когда спросили у американского писателя, который написал книжку о мальчике, красящем забор, что для вас самое смешное, он ответил: задница, прокомментируй этот ответ, пишет Люська. Действительно, эта часть то человеческого тела является самой смешной, воистину, самой уникальной. То есть я бы даже сказал, что если взять человеческое тело как флору и фауну, то задница в нем занимает то же место, которое вот во флоре и фауне занимает птица. Совершенно уникальный орган и действительно смешной. Но я предлагаю общаться и по телефону начать. 203-19-22. Наши гости. Я напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». Ответят на ваши вопросы. Поднимаю телефонную трубку. Тоже, кстати, может, наушники там есть. Хотя-то не слышно, что будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй
0: говорить.
3: Ночи.
0: Скажите, вы как-то волнуетесь? У вас такой голос.
3: Нет, Зеленоградский вас беспокоит.
0: А что у вас как-то с голосом? Мне кажется, что что-нибудь может случиться. Может,
3: нет,
0: вам плохо будет.
3: Ничего случится,
0: нет?
3: Ничего ни за что не случится.
0: Ну, как-то вы нервно очень нервничаете. Может, да все-таки вы перезвоните попозже?
3: Александр, ничего подобного.
0: Ладно.
3: Так вот, уважаемый, у меня такой вопрос. Сейчас 200-летний юбилей готовится Александра Сергеевича Пушкина. Какая у вас программа к этому юбилею? Подготовили ли вы что-нибудь? Так что вот уже, например, Вадим Степанцов и брат квинтет Тимофей Докшицер, в общем-то, известные люди, любимые Саша, они...
0: А, извините, что я вас перебиваю. Программу. Извините, что вас перебивают. Просто проверим вашу память. Не могли бы вы повторить ваш вопрос точь-в-точь с самого начала, не меняя ни фраз, ни интонации? Вот давайте попробуем.
3: Ну, дословно не повторю, но...
0: Слабая память. А знаете это почему? Потому что, видимо, район у вас экологически нечистый. Или пьете много.
3: Ни то, ни другое.
0: Ну, а что же это тогда? Старость?
3: Нет. Наоборот, сильная молодость.
0: А вот... Ну, понятно, ладно, не можете повторить, хорошо, хоть признали.
3: Да, вопрос коротко тогда повторяю, заключается он в том, какую вы программу подготовили к празднованию 200-летия Александра Сергеевича Пушкина, и участвуете ли вы в этом? Это первый. Второй вопрос, вот недавно то ли русское радио, то ли наше радио, какое-то из них я забыл, проводит
0: все
3: акцию
0: здесь наша.
3: Об игре Армена Григоряна и группы Крематорий на какой-то частной квартире в Капотне. А не собираетесь ли вы где-нибудь на кухне сыграть, так, например, у нас в Зеленограде?
0: Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, второй вопрос, как бы, и к первому имеет отношение. Мы подготовили программу, можно сказать, даже шоу мощное к юбилею Пушкина, но его никто не увидит, кроме нас. То есть это, может быть, даже не на кухне произойдет, а где-то в другом месте. Вот. Но не можем о нем рассказать ничего. Но мы подготовились.
0: А мне предлагали, знаете, как вот на этот юбилей отметить грандиозным спектаклем, который должен прямо в центре города разыграться. Мне предложили роль француза Дантеса, но я счел это кощунством и отказался. И ушел, хлопнув дверью, так что она отвалилась, так что все могут теперь туда войти, там ни кодового замка, ни двери нет. Заходите, женщина сидит, выпечка лежит. Ну что, следующий, я думаю, телефонный звонок, да? 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, это Димон из Марина звонит.
0: А вы же только что звонили.
4: Нет, это из Зеленограда к вам.
0: Не надо, у меня память хорошая. Это он не мог повторить все.
4: Я сообщал сообщение, но вы его не прочли.
0: Вот вы как меня разыгрываете, дорогой наш Волжанский, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Вот, я, кстати, ну как, мне нравится группа Ария, но я не скажу, что я такой прям фанат, но хотя по отношению, там, конечно, у меня плохое отношение к этим сделкам, там, Дрестящим, вот само собой.
0: Понятное дело.
4: Вот у меня вот друзья есть, которые вообще истинные арийцы, я просто как-то был на день рождения, они там все день рождения только одну арию слушали исключительно. В принципе, вот так вот я познакомился с группой. И вот они, у них все время вопрос такой к группе. Вот говорят, то, что они все время запишут альбом, хороший такой, знаете, вот, ну именно рок такой, немного даже метал, да. Но я не разбираюсь в стилях. А вот потом какое-то время у них начинается вот, какая-то попса просто непонятная. Вот, как будто поменялись, понимаете? А потом опять хорошо, понимаете? Вот какие-то периоды. И второй вопрос такой. Вот я знаю, им пишет стихи какая-то женщина, у нее фамилия Пушкина.
0: Она в багажнике сейчас сидит.
4: Вот. А вопрос, она имеет какие-нибудь корни от этого поэта?
0: Пустила ли она в багажнике корни? Вот выйдем, проверим.
4: Ну да. Корни она имеет, Александр Сергеевич?
1: Доходит программа подготовки к 200-летию.
0: Извините, а что в вашем понятии вот у женщины корни?
4: Ну, значит, родственница какая-нибудь.
0: А, понятно. А то мы уж подумали, что-то неприличное. Сейчас ответят музыканты. Спасибо.
4: Хорошо, спасибо, до свидания.
0: Да не забудьте. Ну что, про корни там.
2: Да нет, конечно, она
0: вся в конях.
2: Она, правда, всегда отнекивается. Вот мы ее сто раз спрашивали уже.
0: Нет, даже собственный садовник, который вот. Да, извините.
1: Кстати, корни бывают и у мужчин, кстати. Вот Пушкин, там, например, тоже.
0: Безусловно. А что там еще за вопрос был? Что-то забыли мы. Или следующий уж послушай.
1: А?
0: А, да, по поводу попсы.
1: Ну, попсовая группа, в принципе. Ну, и чего, да?
0: Да, конечно, ничего. Джордж Майкл тоже попсовый. Какой хороший. Так, сейчас еще. Я просто тут тоже листаю параллельно, отсылаю факсы, телеграм. Вторая работа, знаете, у меня же бензозаправка своя. Закусочная. Ну, ты знаешь, да, это все. Это везде приходится отслеживать. В общем, страшная вещь. Так, что у нас здесь? А? Да, тут просят, чтобы я из окна стрельнул. Но дело в том, что вот мы показывали стриптиз, и еще не все разошлись, стоят в ожидании. Я боюсь, что их зашибет попросту гильзами, которые в обилии сыпятся. Я же не могу один раз стрельнуть. Я же если стреляю, так всю обойму. Вот эта вся байда летит, метает, так называемый золотой дождь. Ну, в хорошем смысле.
2: А там причем собрались на стриптиз одни девчонки, которые стояли вдоль улицы, они теперь все стоят напротив.
0: А ты заметил?
2: И все машины останавливаются. Вот. Они же думают, что там просто расширенная раздача слонов, а они просто все в окно смотрят.
0: А ты заметил, какие у них смешные лица, когда на них смотришь вот, с радикального верха?
2: Да.
0: Вообще чума. Да, что тут еще? Неужели кому-нибудь могут нравиться те группы, которые не нравятся Александру? Не могу произнести их вслух. Подпись Харрис. Харрис, конечно, нет. Ну что, следующий звоночек, да, наверное, примем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Какой странный нервный голос. Может быть, вам перезвонить, успокоиться? Вы, наверное, нервничаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а что у вас так скрипит? Алло. Знаете, были такие случаи, человек волнуется, звонит, да? Вот, и на том конце слышит до боли знакомый голос, мой, и приятный, конечно же, голос. И от волнения, и вот так раз, дергает, он бьет себе трубкой по зубам, они вылетают, и он подавляется ими и погибает прямо. Почему? Я поэтому и прошу, что вы не волнуйтесь. Так вот, вот сейчас это случилось. Вы слышали звон, падение тела. Все, молчание. Кто виноват? Мы с вами. Мы с вами виноваты. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот есть люди, которые, значит, любят очень западное все. Там западные носки, западные гитары, западные, ну, понимаете, обувку, все эти шмотки западные. А вот группа Ария, она относится к западникам или к славянофилам в этом плане? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Мы очень избирательно относимся. Вот гитары у нас почему-то сплошь западные. Так уже получилось, что в России вот их почему-то никто не хочет делать.
1: А по поводу филов, как бы, наоборот...
2: Да, а вот, вот если взять, например, напитки, мы пиво, например, только наше пьем. Вот да. Принципиально. Я раньше пытался вот эти все пить, хеникины эти там. Сейчас вот у меня вопрос стоит так. Либо очаковское специальное, либо вот Балтика третий номер. Так и не могу выбрать никак.
0: Знаешь, тебе альтернативу даю. От Балтики пучат меня. Вот, ну, это субъективно, то есть прям пучат никуда. Очаковское хорошее, особенно специальное. Попробуй Останкинское. Останкинского пивзавода.
2: А
0: в зеленых
2: я пробовал.
0: Бутылках. Оно же свежее, оно на нем срок годности стоит.
2: Оно антигуманное. Понимаешь, оно укрепляет ноги, но ослабляет душу. Я пробовал.
0: Пиво — это напиток мудрецов.
1: Специальный, согласен.
0: Вот так вот. Ну что, еще звонок, да, послушаем. 203-19-22. Сейчас, что тут-то у нас? Саша, от диджея, работавшего на радиостанции «Золотой дождь», можно ожидать некоторой симпатии по отношению к таким лицам, как Джордж Майкл, Бой Джордж и т.д., пишет Блумберг. Меня больше всего удивляет, вот в чем такая причина негативного отношения определенной части населения к Джорджу Майклу. Зашел человек в туалет подрочить, это его личное дело. От этого голос не стал хуже. А могу сказать, что мало кто вообще в мире может делать попсовые, ну, такие грамотные аранжировки, какие делает этот человек. И его там половая ориентация в данном деле никакого.
2: Вот я очень хочу добавить. Вот у них на Западе мало быть голубым для того, чтобы стать знаменитым.
0: Да.
2: А, ну, понятно, да?
0: Да. Хорошая добавка, действительно.
2: Мы тут говорили недавно просто об эстраде какой-то тут, о попсе нашей, и приводились там разные имена.
0: Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
7: Доброй ночи. Это инспекция по надзору за условно осужденными?
0: Нет, вы знаете. Ну, собственно, вполне возможно, что мы сможем вам в этом смысле помочь. Сколько денег?
7: В таком случае...
0: Простите, денег сколько? Вы сумму...
7: Что-то наделала. Опустили наши дворы.
0: Денег не будем с него брать. Нечестным образом он их заработал. Знаете, как мне сегодня один говорит, вернее, я ему говорю, денег дай. Он говорит, у меня нет. Откуда, говорит, мне их взять? Я говорю, а меня это не волнует. Он говорит, ты разговариваешь как уголовник со мной. Потому что, говорит, настоящие люди, да, кредиторы, их всегда интересует, откуда возьмут деньги должники. Представляете? По-моему, от этого человека, который сейчас звонил, денег лучше не брать. Ну, исходя из теории персонажа, о котором я выше сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Алло.
0: Алло, да, говорите.
8: Здравствуйте. Александр?
0: Да.
8: Извините, пожалуйста, да при всем уважении к вам и к гостям, должен вам высказать сегодня такое вот, собственно, пренебрежение, что вы не должны показывать ваше раздражение на людях. От этого очень много зависит. Вы должны держать себя в руках. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам.
2: Он и не показывает. Я все время на него очень внимательно смотрю.
0: Я сижу как мертвый, я ни разу не моргнул.
2: Нет, ты не сидишь, ты же стоишь, ты забыл.
0: Да. Совершенно. Может быть, дело в том, что то, вот как мы тут воспринимаем реальность, она одна. То, что происходит вне эфира, совершенно другое. Может быть, как-то со стороны я кажусь кому-то слишком возбужденным и даже озлобленным. Это не так. Наши гости вот это подтверждают. К тому же женщина здесь, если бы я был злой, она бы давно убежала. Они все убегают, дико визжат. Драка, помогите! Обычно визжат женщины, когда я раздражен. Давно мы не слушали пьесу, да?
2: Ой, да, как-то мы забыли.
0: пьеса?
2: Пьеса называется «Тореро». Дело в том, что вот пока Рита сидит в багажнике, я хотел бы тут для широкой общественности раскрыть маленькую тайну. Дело в том, что первоначально там в первом куплете были другие стихи. Вот. И как же они начинались, Рин?
9: Я
2: Тореро. А может быть, ты расскажешь, я что-то не помню.
9: Ничего себе. Ну ладно, поскольку писала женщина, наверное, да, наверное, имеет смысл процитировать женским голосом.
0: Да.
9: Звучало следующим образом. Я Тореро, я мясник, я поставщик заколотых быков. Я Тореро, я с детства привык к ударам безумных рогов. Сейчас текст немножечко изменился, но послушайте сейчас, что рассказывает.

0: дочь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю для тех, кто только что подключился к нашим волнам, что в гостях у нас группа Ари в составе гитариста Владимира Холстина и гитариста Сергея Терентьева. Также тут присутствует директор группы Рина Ли. Соответственно, мы общаемся с вами посредством телефона в студии 203-19-22. Музыканты отвечают на ваши вопросы. Вот вопрос, правда, ко мне, но я думаю, что будет интересно и от вас услышать ответ на него. Какими экстремальными видами спорта вы занимаетесь в свободное от радио время? И имеется в виду такие виды спорта, как сноуборд, маунтинбайк и тому подобное. Сэм интересуется. Ну, про себя я скажу, что я дико люблю, напившись, подковырнуть своими мощными жилистыми пальцами какой-нибудь ржавый люк, похожий на перегорелую вафлю, собственно, и внедриться туда, играя в диггеров. Вот. А так, в принципе, я люблю рафтинг, сплав по горным рекам, причем без жилета и без лодки. Вот. А как у вас обстоит дело?
2: Я вот с детства любил что-нибудь поджигать.
1: В день пожарника это хорошо.
2: Да, и пару раз я чуть не сжег квартиру. Вот, и главная задача была быстро все потушить, погасить. Такой у меня был спорт. Один раз у меня диван загорелся, второй раз бензин загорелся в квартире.
3: Но это не относится к вышеперечисленным.
2: Ну, вот барабанщик у нас большой любитель. Он все время ездит по пересеченной местности. То на джипе, то и вот и бывает. У него случай, он вылетел из люка один раз, перевернулся. Вот. Он вот такой у нас отчаянный парень.
1: Да, ну это исчерпывающий ответ. Я предлагаю, наше времени-то у нас не так все-таки много остается, все-таки отдать это время нашим радиослушателям 203-19-22, которые набирают со страшной силой послушать их звоночек. Кстати, еще я хочу сообщить, что мне передали телефон Михаила вот из другого города, но я с трудом представляю, что, например, потому что очень часто мне передают телефоны и просят: Саша, позвони. Я звоню, меня там обкладывают матом, грозят убить и называют подонком. Значит, исходя из этого, я ожидаю такого же от этого звонка, Миш. Поэтому ты уж лучше сам дозванивайся, приходи и так далее. Или посылай людей своих с нарочным. Нет, с посыльным, да, говорят, начина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, Саша.
1: Да, приветствую. Да.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Это приветствует экстремист-павщик.
1: Еще погромче скажите, как-то.
4: Приветствует экстремист-павщик вас.
1: Да, здравствуйте.
4: У меня есть два вопроса к Холсту. Вот. И одно предложение к вам.
1: Да, только если можно, говорите погромче, потому что вы пропадаете. Это вина линии телефонной.
4: Хорошо.
1: Да.
4: Значит, вопрос первый. Вот когда, значит, группа Ария была как бы, ну, на волне, на пике, вот, у них выходили начальные такие тексты, ну, «Борьба за мир», там вся такая байда. Вот. И как бы Пушкин там писал это все дело. Я так понимаю, что иначе-то нельзя было ведь выбраться в те совковые времена на сцену. Вот. И второе, значит, как там поживает Валера. Я знаю, что он как бы завязал сигарету там потреблять. Вот. И было ли участие AA, анонимных алкоголиков, в этом? То есть я так понимаю, что сложно человеку бросить самому. Вот. И к тебе есть такое предложение. Будет отбор на чемпионат мира по рафтингу,
1: да,
4: на реке Белая, Адыгея.
1: Да.
4: 1 по 9 мая.
1: Угу.
4: Предлагаю вот принять участие. Можно проспонсировать, но мощно денег заплатить.
1: Я понял, спасибо, спасибо за предложение. Ты, кстати, можешь скинуть свои координаты на пейджер, тебе уже известный. Спасибо, но я вот сразу хочу сказать, сейчас, секунду, у меня заела нога. все. Понимаете, ногой зацепило, а в расперды растет. Но это не мешает мне рафтингом заниматься, не подумайте. Дело в том, что я не принимаю из принципа никакого участия во всяких конкурсах. То есть, как сейчас я понял, наш радиослушатель сказал, что отборочный, да, какой-то тур на участие в соревнованиях и так далее. Значит, я готов принять сразу в соревнованиях, причем, в общем, в числе первых, а лучше сразу, чтобы меня без всяких соревнований победителям и денег дали. Потому что, ну, во-первых, что там, рыб пугать. И так понятно, кто главный, зачем все это, зачем все эти прелюдии. Надо сразу перейти к этой байде, как ее. Ну, есть прелюдия, а есть это. Ну, помню, как она.
3: Послесловие.
1: Нет, ну, у нас в опере-то это. Это.
2: Неужели сода?
1: Кончита.
2: А.
1: Вот. Сразу кончите. Но тем не менее, плавать интересно. Кстати, тут такой прикол. Я называю нас, рафтингистов, уборщиками реки, потому что все в оранжевых жилетах и подметают речку. Вот так. Есть у нас такая шутка. Ну, вам-то не понять, вы же не занимаетесь рафтингом. Да. Ну что, следующий телефонный звонок.
2: Не, а как же мы не ответили на вопрос-то?
1: А там вопрос был еще какой-то. Ой, простите, видите, как я все о себе, да, о себе.
3: Потом даже два.
2: Да, что-то прокипело я, вот не знаю, я про себя хочу рассказать. Вот как меня спросили про борьбу за мир. Вот
3: трактор в поле, тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир.
2: Да, то есть вот как только ты запел...
1: Я не пел совершенно.
2: Извини. Прокипело, сейчас тут нет, мы на него свалим. Как только вот он запел о борьбе за мир, так сразу, значит, по-другому было вылезти нельзя. Но при чем здесь борьба за мир? Ну, мы были пацифисты, да, вот. Нам очень нравилось. Все-таки мы дети вот того хипянского поколения. Это для нас не пустые звуки. Вот. Поэтому нам эта тема была очень близка и понятна. И мы не пытались на ней спекулировать. Это вам не попса какая-нибудь. Мне не нравится это обвинение в том, что мы сейчас не поем пацифистских песен. Ну, может быть, другие книжки стали читать, от идеи абстрактного гуманизма как-то отошли немножко. С огнем надо бороться еще большим насилием, я так теперь считаю. И больше почитываю «Толкни слабого» у Ницше. Ну, неважно. А раньше вот группа же растет, развивается, и люди, которые в ней работают, тоже. Так что не согласен я с упреком. А текстов на потребу худсовета мы никогда не пели. В том же, в первом же альбоме, во втором есть тому примеры. Даже вот обложка второго альбома, например. Как она могла, по-вашему, худсовет пройти?
1: Есть такой ансамбль англосаксонский, называется Fate No More, по-моему, да?
2: Да-да-да.
1: Они одно время играли тяжелую музыку, затем как-то просекли фишку. Но в их лице, это, конечно, коммерческая фишка, стали немножко так прирыповывать, да? Вот не было у вас-то желания поэкспериментировать тоже в этом духе? Ну, попросту кардинально сменить стиль, начать играть тяжелый рэп. Или, к примеру, как вот очень любимая мной группа Dread Zeppelin. Может быть, вы слышали, которые... Да, то есть регги тоже. Да. Вот что-нибудь такое сделать. Ну, отойти все-таки от таких канонических дел. Потому что музыканты вы классные. Причем у Фрэнка Заппа вообще же стиля как такового не было. И рамок не было. Беспредельный был человек. Экспериментировать надо.
2: И вот, именно с рэпом? Или ты вообще...
1: Да, с чем можешь? Угодно. Можно с рэпом, можно, как я уже сказал, регги. Можно просто сделать акапельное пение участников группы.
2: У нас был такой проект сольный. Мы с басистом, с Дубининым записали альбом, называется «Авария». Ну, как бы производная от «Арии». И там было сыграно 8 старых песен в аранжировках примерно... который мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
3: Но они этого не сделали.
2: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Но вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
3: Даже сам пытался играть. Очень сложный инструмент, оказывается.
2: Ему даже стало нравиться уже.
3: А я вот лично пытаюсь на студии, там, в свободное время от радио, играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы Ари. Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
1: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень многие горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется, как раз то, что ты не представляешь себе, так, значит, нужно начать и...
3: Ты понимаешь, что надо будоражить свое воображение, да, и так далее, это понятно.
1: Дербанить воображение. Дербанить, дербанить. Смешное слово услышал недавно. Дербанить мне очень понравилось. Ну, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, алло, да. Это Михаил Зеленоградский.
1: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
5: Нет, я вылечил.
1: Ага, говорите, пожалуйста.
5: Я бы хотел задать вопрос Александру.
1: Да.
5: Когда у вас будет диджей Помада?
1: Угу.
5: И оленевод, который зашел посрать ему на дискотеку?
1: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все уважаемые поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот, но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада — это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь, можно я потом перезвоню?
1: Да, давайте, хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да.
6: А вот у вас нет здесь какой-нибудь песни из репертуара группы «Are fucking and we are strong»?
1: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «а», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканты, занимающиеся другой музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу, а вы поосторожнее с, так сказать, с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Как часто вы его любите?
1: Что-что? Я не расслышал чего-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Доброй ночи.
1: Приветствую.
8: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал Арию, так уж давно, ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранняя Ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
1: А, с религией?
2: Ой. Ну, у нас вот нет здесь Валерия Кипелова. Он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
3: Может, каждый за себя ответит и все.
2: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни с какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там, сатанизм или там коммунизм. Мне, мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы... Эти, как они называются... По которым живут-то.
1: Догма.
2: Да, не читаю.
1: И вот. Дюны еще. Ну, тоже я слышал «Долгая дорога в дюнах к пирамидам». Такая книжка латвийская.
2: Вот книжку я люблю почитать, любую.
1: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Если я не дам, могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра. Как себя любит подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
3: я религийно? Ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с, с религией. А в принципе, думаю, что религия это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
1: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца встречи с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить? Подпись «Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен

0: телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
0: спасибо.
1: Мечтая.
0: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, а действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженные, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там «Эдуард Хиль» в подъезде, чтобы было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ария», появилось вот это такое... Достаточно все-таки уродливое граффити, оно тогда начиналось, сейчас тоже, понятно, достигло. Вот как вы считаете, почему это произошло?
2: Почему пишут «Ария» в подъездах? Или что?
0: Да, и не писали «Эдуард Хиль».
2: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать «Арии». Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах. Это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество. Ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лавея с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней. Мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то?
0: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, ну, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешают.
2: Нет,
0: настолько...
2: я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием «Ария», а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет: «А ты кто такой?» Ты говоришь: «Я Ария». «А, да-да-да-да-да». Он говорит: «Я знаю, я это, наверное, очень популярный».
3: Мы, конечно, пишем сами в своих же подъездах и довольно густо исписываем, вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он, Валерий Кипелов с нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, своей квартиры, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
0: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все очень мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», который частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
2: Ну, я не такой уже знаток «Мастер», чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем на пластинке, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
3: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Волей и разум в том числе. Я свидетель.
0: Вот. Кстати, еще пришло сообщение на тему наших... предыдущего разговора. Саш,

0: Вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложена колыбельды, пишет Карлс. Я догадываюсь, где это, Карлс. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама его. Ты зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вас приветствует великий ужасный спутник.
0: Привет.
1: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех королев там, типа, будет сегодня или нет. И типа я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо.
0: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа. Ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни я с трудом...
2: Я еще бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее 3 раза подряд крутить.
0: В принципе, можем, но зачем? Ну. Зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: Алло.
3: Слышите?
0: Ну, очень плохо. Как-то...
3: Ребят, вы мне так нравитесь?
0: Извините, поговорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
3: Так нормально?
0: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
3: Арию я давно, ребят, знаю. Вас мне так нравится. Я, честно говоря, нервничаю.
2: Вы все нервничаем, не переживай.
3: Ну да, но первый раз с вами попал вот так.
0: Ой, помню, как я первый раз телефон увидел.
3: Павел Лаевский, вы... Да. Я перед вами преклоняюсь. Ваши скиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы, так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много всех песен, а побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
0: Спасибо, спасибо. Но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь. Никакого стёба здесь нет. Я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, то это несет массу жертв. Ну, то есть я там могу, например, свинтить колесо в автомобиле. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против вам?
2: Да, с удовольствием.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сейчас звонил дебильный базированный спутник. Я бы хотел ему сказать...
0: А, извините, можно я прерву вас?
4: Да.
0: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
4: Можно вопрос задать?
0: Задавайте, конечно.
4: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... какого цвета у вас медиаторы?
0: Такой круто.
2: В данный момент или вообще?
0: А я уже выключу.
2: А, ну, тогда в данный момент получается.
5: Ну, у меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
2: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
0: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
5: Вот, и у меня желтые
0: приметные есть. Очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо, что-то играть. Ну нету, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом, на таможне. Я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи. А,
6: она,
0: там...
6: наверное, была это розовая, да?
0: С водкой она
5: вот,
0: была.
5: Вот, Саша, я как раз тебе хочу
0: подарить.
6: Всем, да, всем покажи медиатор. Наверное.
0: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
5: Он, правда, не новый немножко, но это рабочий, зато рабочий.
0: Рабочий.
5: Но желтый.
0: А это я подкрашу, то есть это шаровые поменяю. Все.
6: Знаете, розовый какой смысл дарить-то получается?
0: Никакого.
5: Это был бы у тебя голубой, а то розовый.
0: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул, это спонсор нашей программы, и цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
5: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила, она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
6: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно, чтобы ее, да,
0: исполнили.
6: Исполнили обязательно. Но не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
0: Вы не обидите, если я еще сообщение.
6: Знаете,
0: ну ладно. Ну так не обижайтесь. Просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиатами и на ней. Успокойте меня. Харрис
5: да,
0: просит.
5: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию. Вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз фотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
0: Да.
5: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
0: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
5: А бабки?
0: Вообще-то, да.
7: А бабки тебя не видят.
0: Ну, еще звоночек, да, послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Очень интересные передачи у вас. Вот. Я вот сам из Волгограда. Нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы». Очень интересно.
0: Спасибо.
8: Я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, Клубкина, «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самая последняя звучала, явно прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарования». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем-то, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
5: Ну, да запросто.
0: Спасибо.
5: Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, и очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песни «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарований. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
0: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
5: Нет, это ты не туда куда-то, ты в окно, наверное, посмотрел, Саша.
0: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они не воспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это, у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль, плохая музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
5: А, кстати, майк мы забыли совсем.
0: Я сегодня песенку заводил уже.
5: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
0: Да, человек так гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам? Спасибо.
0: Спасибо. Байкеры имеются в виду.
2: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло. И еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта». Не потому, что тогда нам за это бы заплатили. Как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад. Нас пригласили неожиданно для нас на 4-е байк-шоу. Дело в том, что первые три мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть. Там спонсоры, инвесторы, там друзья или там собутыльники, не знаю. Но, в общем, не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
0: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
2: Так, конечно, его
0: нас... Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот это красивое изображение. Им-то не убудет. Да? Залатают, а мне-то радость.
2: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко, это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
0: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
2: Вот, а магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот, мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
0: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
2: А ты трезвый, наверное, сел?
0: Трезвый.
2: Первый раз ни в коем случае нельзя.
0: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете.
6: Спасибо.
0: Ну что, да, что-то сотрясать воздух. Было очень приятно пообщаться. Удачи.
6: Спасибо
0: вашей музыке.
6: Спасибо.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: Несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
3: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
2: Только розы.
3: А простите, я вот...
2: Мне кажется, да, что вот я...
4: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
2: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
3: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы. Конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
2: Умирают.
3: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневолей говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что
2: а они... Женщина злорадная.
3: Это вообще хуже фалоса.
2: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
3: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
2: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
3: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
2: С отражением, да.
3: Да.
2: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
3: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
2: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
3: Все равно кого-то наркотики ей вкололи.
2: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство этого китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
3: И все, да.
2: У нее сработал рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
3: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
2: И так она ему выгонит. Вырезку даже.
3: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фолик. металлическую, простите, бутылку из зеленого стекла, мерзкую. Вот, и так она же выгонит, она же оскорбится,
4: а
3: скажет.
4: Вы пробовали?
3: Ну, конечно.
4: Конечно, не выгонит.
3: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
2: Настрю цветочек.
3: Да, как, да.
4: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
3: И телевизор смотрит.
4: А женщина вообще, думает, да, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
3: Да, я уже типа вообще давать. Картинка с карты, можно сказать, с новой колоды.
4: Я не должна его разочаровывать?
3: Да, да, вот, да.
4: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
3: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки...
4: Ну, бутылки обычно оставляю.
3: А скажите, а вот...
2: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек, килограмм на
3: семь. Так,
2: Инесса, сваргань тут что-нибудь из этого.
4: Нет, да, вы знаете, да, после нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
3: Уже искренности сейчас меньше.
2: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
3: Есть,
2: она,
3: да,
2: точно такая же честная, такая же открытая. Ну что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же осознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
4: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
3: Ну, опять же, потому что устой общественный,
4: да,
3: только из-за этого.
4: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
2: Головое просвещение хромает.
4: Очень хромает.
2: А, кстати, вот посмотрите вот,
4: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой именно про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщин. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
3: Да, девочка
4: приходила,
3: модно, да.
4: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
3: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
4: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
3: Все эти эксперименты, да.
4: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
3: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
4: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое.
3: Да.
4: Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
3: Психологический пояс верности, я бы сказал.
4: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось.
3: Угу.
4: Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
5: Я очень часто моего опоссума.

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не взял, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А? Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут... Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, это не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она проходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужность, а в том, чтобы самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный онанизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться, подобие западных вот, человек рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинаются всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл. Поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет, то, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят, они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Вот.
1: Могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются,
1: суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самой, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: Что-то. О котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, как люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается. Ощущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и вот даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклево происходит. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. Не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике. И в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, этот товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это может, Зельц просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья к тем мысль пришла?
0: Нет,
1: такая,
0: он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан, я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка, одна. Это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Я же уж не... Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет, и они по очереди, а параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них 6 лет назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, который я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах, сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах, и они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна, ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон или катушный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую «Назарет», которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: влез
0: мощно.
1: В эту дверь,
0: да. Ну вот, видишь, Саша. Как дверь, да, видишь, косяки все потерты мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсницы у меня ходят, например, в театры периодически, рассказывают мне, что-то там происходит. Вот. И, по причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Ну, тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета, я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит, надо наганку. Я говорю, а зачем? Ну вот, надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на Таганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание, все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я вот я в жутком недоумении вот выходил из этих театров и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожу. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, бедные жертвы, так что что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, вот, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкое поведение, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз, то есть если людей как-то это объединяло, то меня вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели
1: Саша,
0: наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, что актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там падать. Ну что это, дурдом какой-то вообще? Что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу «Битлз», потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей «Битлз». А с «Битлз» у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры, сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба, что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что вот Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехав в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки, вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывались катушечный магнитофон или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался к какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было, в общем, у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, и никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
0: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят, мы, ну, вы привыкли? Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманутым и обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, я такой именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью, и просто вообще, ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну, вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот, вот в предисловиях писали вот про Ахмат, там она не поднялась до высот, вот там восприятия, там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там, или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые. То есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действо. И вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в Савке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там, что включить, что выключить. Я насмотрелся всего, и вот эти истории, типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да, вот. Ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... Мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще?
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или которые он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
1: ну, или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирает. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся, подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему? Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
1: объяснят,
0: свое
1: почему?
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице. Задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складно. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович, Клычок. свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Понятно, спасибо. А то есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они, ну, действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимо идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну вот я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да, да. Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
0: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки — будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму.
0: Да.
1: Саша вам скажет что-то тогда. Кстати, да. Где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
0: Андрей там вяжет носки сейчас уже.
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Был.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что я не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефон,

0: Вот, вот есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я, ну, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да, вот такая деятельность у меня странная тоже. В общем-то, мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну так, нежно, да, любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
0: Это мы по свою, наоборот,
1: придать драматизм,
0: почтение,
1: да.
0: Да, безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я, нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю, терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». Потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай. Потому что
0: не, я просто
1: должна произойти...
0: серьезно сморщился бы.
1: Да.
0: Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о его художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот
1: какой... А, так иметь это. Он на обложке всех журналов. Вот это,
0: да.
1: Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто тебе сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду. О Каприо. Вот даже сейчас по Арбату. Вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат о Каприо.
1: А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Ты, такой это самая луковица.
1: Ну, это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау,
0: да,
1: или там...
0: Это серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Крионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объяснишь, что такое? Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу, а еще там было симпатэ слово, и, в общем-то... Вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть. Goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила, и такое говорит, повторите, Александр, ко мне она обратилась, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем Назимом. То есть, представляешь, что ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ, наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные, вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот, и специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да-да-да. А может и 2.
0: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
2: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
2: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
2: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
2: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуры я как пример привел.
1: Это,
0: да,
1: было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую.
0: Ничего,
1: и даже не объявил.
0: И даже не реклама еще
1: даже
0: не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И В будущем, видимо, действительно очень много будет до этой восточной.

0: восточной этнической музыки, она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно, я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
1: может
0: идти западно.
1: Не только
0: запада,
1: культура,
0: да.
1: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
0: Да, цивилизация запада, культура с востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсендура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там, и из чартов World Music так плавно перешел вообще там. Лучшей песней MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
1: Да, это уже...
0: Да, то есть как...
1: Ну, я не знал, когда это произошло.
0: Это в августе... прошлого года.
1: Надо же.
0: Нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама, и настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы и артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. Вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
1: Еще эти свечи их постоянно.
0: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
1: Ты знаешь, тут заходил только что Афони, вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо «goodbye IK» употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
0: Гамарджопы, Саубола там.
1: Да.
0: Ага.
1: Хорошая.
0: Саламат Бамарзалар, да, это вот был... Это сам... Да, ну почему...
1: Ну, я предлагаю...
0: А как это по графику, извини, Саша? Как там? Ну, вот дальше ты посмотри, что он пишет.
1: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
0: Не, у меня висел плакат. Я сидел как раз этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
1: Никогда, да? А? Ты никогда не считал их. Я тоже как-то не удосужился.
0: Убивался. Там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
1: И столицы их путали.
0: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица, там, ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я? Я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица, там такая-то, я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, какая разница?
1: Я, кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте,
2: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут у одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто... раздавал пакетики, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал пакетик. Это вот о рекламе, вот.
0: Это, может, пакеты Always раздавали,
2: да? Да.
1: А, то есть вы офаршмачились, попусту говоря.
2: Вот, значит, у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты, и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
1: Да.
2: Да, вот я знаю, что Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
1: Совершенно верно.
2: Вот, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот. Никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
0: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините. Продюсер обычно, если...
1: Нет,
2: правильно Александр говорит, потому что действительно, знаете, вот...
1: И... Ну, понятно, вы знаете, извините, да, вот, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело коррозия,
2: собственно. Еще у меня вопросик, значит, другой.
0: А первый был в чем заключался?
2: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою розу на компакт-дисках? Это первое.
0: Это первое. Угу.
2: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы? И просто куда-то вообще выйти на сцену.
1: Ну, спасибо
0: понятно,
1: большое.
0: Спасибо.
1: Ну, насчет вот размещения реп я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диска свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие. Вот. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
0: Да я как-то никак не отношусь, если честно.
1: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
0: Сына можно,
1: Газманов, который
0: сына,
1: денег дает. Да. Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
0: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он уже пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
1: Конечно.
0: Если у него есть, ну пусть удовольствие дочке доставит. Потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там, Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
1: Другой папа, другой певица, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
0: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, времена, просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
1: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям. Они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря как в ЦДХ на Крымском валу. Я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, не представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе.
1: А почему оно должно являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос. Вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю. Не знаю. Вот я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю. Прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, в других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится. Но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к этот неизменно, к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, а к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да. Вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни один орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, мы эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Что-то неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите,
2: пожалуйста.
0: Здравствуйте, глубокоуважаемый.
2: Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 19-го года. Там у него очень много ипостасий. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами. У приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так, дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутиться своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот... там, этим самым, по адресу такому-то. И дан, там, к примеру, там, телефонный адрес. Вот. А
1: отдел...
0: Да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное...
1: Юноши, услуги, вот я... А? Один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого? Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у нас с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень сейчас с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. А Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел потом, сейчас он появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то то-сё там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в момент их выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание...
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии, да, вот такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филипп, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги.
0: Ага.
1: А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да. Ну, да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было, которое нужно было сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот,
0: да,
1: как листовки.
0: Ну, типа
1: бы
0: волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: Знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это, а где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениальное прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. Со сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верна. Вот мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то. Не знаю. Каким-то я не могу даже объяснить. И мама у меня библиотека, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще. Просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал. Ничего толкового и путного.
0: Ни Дюму,
1: да,
0: ничего. Вот
1: ни Дюму не прочитал. Там. Ну, я начал первую страницу, потом... Гёте так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Я говорю, ты читал Гёте? Почитал. Говорит, как... Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. и объясняют, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания. Mm-hmm.
0: А вот ты знаешь, я когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот я так смеялся. Вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку. Вот там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский. То есть, ну, серьезный, да, дядька, да? Вот,
1: да, он
0: вот, но тем не менее, даже это не спасло. То есть я попросту... Вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся. Сейчас я себе не буду позволять данные сентенции. Вот, и она, вот я так понял, сильно поколебалась вот, в своей любви к подобному роду вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще вот всей этой...
1: Я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
0: Я так и
1: Шекспиров,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что ж тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктора Живаго» я тоже не читал.
0: Ты знаешь, я тоже не читал.
1: Но зато удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то
1: хотя
0: тоже
1: стихи
0: вот
1: его нравятся некоторые мне. Да. А вот опять забыл. Вот я
0: как ты, что, наверное, про Есенина хотел сказать. Мне вот Есенин нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Потом, через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто всякий Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечитывать «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там, что-то они на сене там, что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных
1: да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его по Денбадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И так это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
0: Очень, очень странные. Вот...
1: И самое странное, как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим? Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно было не то.
0: Да,
1: а вот... И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, за демократические взгляды.
0: А,
1: потому
0: да.
1: что в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездом и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно, это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня вот, кстати, вот тут, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее, для меня вот, скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, а «Войну и мир», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да,
1: так же,
0: а я читал как раз. Да? Да.
1: Ну, нет, вот у меня просто, у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе я начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: птица прям.
1: Да, и мне это все надоело делать, зато над Анной Карениной рыдала в Новый год на 9-м классе.
0: А вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот этот третий... А, Федора Считая Михайловича.
0: Да.
1: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
0: Я тоже так считаю.
1: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение
0: да,
1: русских людей.
0: Да.
1: Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был моим долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
0: это
1: также
0: видно,
1: пагубное
0: это
1: воздействие.
0: Это
1: да.
0: Видно.
1: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто, вот, просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно Достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
0: беспокойство у них начинается. Страдания. Тяга к коллективным выступлениям в дальнейшем. Каким-то объединением да, вокруг чего-то.
1: Ищется любой, ведь ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
0: Дабы просто впасть в депрессию
1: да,
0: в какую-то.
1: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
0: Дым.
1: Дым. И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили там 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, и она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинская область, как это называется. Вот.
0: Почему рядышком?
1: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
0: Достоевщина.
1: Вот это есть погодное
0: да,
1: влияние
0: да,
1: Достоевского.
0: Целиком. Это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
1: До шуток ли сейчас?
0: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощно.
1: Субстанции чего?
0: Жизни.
1: Это композитор. Сегодня заходил композитор, один умный. Я его еле выгнал, да, этот что. Я не понимаю, когда... Субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятно.
0: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
1: На фоне и мешает писать, всех расталкивает.
0: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
1: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот.
0: Такой эстонец.
1: Эстонец.
0: Мы эстонцы.
1: Из МГУ, да.
0: Да.
1: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. Потому что телевизор на этом в аэропорту.
0: И да, очень удивился. Один я видел
1: тоже. Да, забав животные, да. Я говорю, почему какие же животные? Там были вроде люди, отгадывали музыку. Да, на меня посмотрели с удивлением, говорят, вы что, говорит, он ведет новую программу теперь.
0: Слушай, а так ее уже переименовали, вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
1: теперь
0: понял.
1: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
0: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
1: Теперь «Загадай животных».
0: Это вот, про животных. То есть у них, я так понял, что это... Эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
1: прибалтийцев
0: своих, да, вот дошли уже до точки, унижая нас.
1: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
0: Да, конечно, резко отрицательно.
1: А что касается сериалов, да?
0: Да.
1: И сериалов вообще всех, и... Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... как это? Леонозова?
0: Саша? Леонозова.
1: «17 мгновений» кто снимал?
0: Ты имеешь в виду режиссера?
1: Да.
0: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
1: Она мне в 89-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
0: Ну, это страшное кино.
1: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зиму не могут упросить его.
0: Я сказал, зашите.
1: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
0: Ну, я бы и не удивился.
1: Потому что
0: в час
1: ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
0: Знаешь, по-моему, тебя подставили.
1: Да. А на утро все начали у меня расспрашивать. Я же тоже
0: задел.
1: А я никому не рассказывал.
0: А, о, это верно. Вот заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там, товарищ у него интересуется, почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем-то, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
1: А, ну вот, я и говорил.
0: Такие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
1: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
0: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот, те, которые как-то попроще, они...
1: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
0: Либо, если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору, спрашивают. Певица она. Она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот...
1: Она же бизнес-вумен, да?
0: У нее спросили, типа, говорит, ну вот ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти. Как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина. Как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Ну, на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит, как бы красная, хотя я не знаю,
1: с другой стороны, Саша.
0: Да.
1: А кому же, как не ей, заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают. А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и что, те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что остается только вот этим девушкам, вот как-то Бутыркиной, вот заниматься этим бизнесом.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Ольга Сосим. Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
0: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Тут чувствую, опять вам ваш дядя звонил.
0: А сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
1: Жены,
4: там скандалы появляются.
1: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
0: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
4: Ну, конечно, я хочу.
0: Денег у нас нет, я сразу... А, спросить можно, да.
4: Вот, то есть, в принципе... Вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка, там восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну, вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то, они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для... этих семечек разных и так далее. Вот. Потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать. Поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композиторов. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам вот относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
0: Да, вот понятно.
1: Как вас зовут?
0: Спасибо. Как вас зовут, да?
4: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
0: Вениамин. Просто я скажу вам, Веня, вы очень, очень правильно сказали.
1: Да, все,
0: нет,
1: исторический все правильно
0: ракурс.
1: Рассказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал?
0: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
1: А, ты говорил.
0: То есть это все оплеухи, в общем-то, по мне лепятся.
1: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначениями. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
0: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например, как
1: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
0: Женщин,
1: у нас
0: которые.
1: Вот.
0: Как мы это передадим?
1: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
0: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаэрский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прямо вот так на ухо и быстро-быстро убежал, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
1: Я в коридоре прочитал тут об учителях.
0: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
1: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
0: Да, он иногда граффити занимается здесь.
1: Да, и вот там было написано. Фотографии всякие были и вообще что-то такое.
0: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
1: Да, да,
0: там
1: конечно,
0: знакомых
1: обратил.
0: Много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
1: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот, что я не очень часто смотрю, я, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому ну, несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю
0: тех. Нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
1: А, можно, да?
0: Там... Не, еще я раздаю тут все, что попало.
1: Половина, ну, просто я не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают. Ну,
0: возьмешь,
1: тоже...
0: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
1: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Хороший, мы должны испытывать хороший. Неловкость от того, что я не вижу.
0: 203-19-22. Ваши вопросы на зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере вот своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
5: Алло.
0: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвонить его или нет.
5: Алло.
0: Да. Нет, вы все-таки как... волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Договоритесь.
5: Как
0: же.
5: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к Джа конкретно вообще?
0: К богу Джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
1: Кто параллельный-то?
0: Да я сейчас посмотрел просто вот на осанки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
1: Это еще на буддийском празднику?
0: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе, то есть зима, время года придет, а кататься нам не нужно, знаешь, пословица.
1: На зиму санки нужно.
0: Да, готовь эти сени с изморозку, как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах, вот ты можешь сказать какую-нибудь?
1: Да.
0: Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделала. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой, у тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, неважно.
1: На санках не обязательно кататься.
0: Безусловно.
1: У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
0: У тебя вот. Сани были, не
1: да,
0: санки.
1: Да, но второе, что не было снега.
0: Но снега не было.
1: Вот, но они были самые красивые, ну, и ладно, там с тормозами. Прав.
0: На, назывались Volvo у тебя санки, 940. Да.
1: А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хорошо и вообще.
0: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет тут, пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
1: Давай, с Афони будем пикетировать.
0: Афони тоже, он так присоединится.
1: И этих возьмем.
0: Этих не
1: плакаты,
0: будем брать.
1: Портреты,
0: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Иногда.
1: То есть, посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
0: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
1: Глотаем ли или нюхаем ли марки.
0: Да, ну нет.
1: Сейчас прямо расскажем, да?
0: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот, да. Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая да, там вообще да, у человека его. Глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
1: Не, очень позитивно.
0: Очень, очень позитивно. Еще телефоны звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
0: Да, это бывает. Это наша вина просто.
6: Не знаю имени гостя.
0: Его зовут Назим.
6: Александр?
0: Да.
6: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее... Который хочет стать бизнес-вумен.
0: А, понял, да.
6: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
0: Да.
6: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел. Я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
1: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим что-то там.
0: Нет, я боюсь. Ты что? Нет.
6: Вот отвисли, вот конкретно.
0: Понятно, спасибо. Я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, надо всегда кричать «милиция».
1: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
0: Отвиснуть.
1: Отвиснуть вообще-то.
0: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот бог Джа, но более такой радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего, вот на тему «отвисли». Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
1: А может, вы не туда попали просто, а к этой
0: бизнес-этой... Есть такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Вообще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово мюсли я бы запретил.
1: Музыкант из Питера, я тоже. Ее кличка мюсли, я называю мюсли.
0: Какой ужас. Ты знаешь, кстати,
1: еще хуже, чем сами мюсли. Нет, ну мюсли-то ничего, кстати.
0: Ну, некоторые встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаешь, что подумал? Mm-hmm. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его, Милошевич, да?
1: Угу.
0: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему это не говорит, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
1: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал, откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству?
0: Непонятно, называть? Я тоже не понимаю.
1: Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это? Да,
0: я бы
1: только
0: отчество оставил, и все.
1: Да. Так это было раньше, там Петровна.
0: Петровна, да.
1: Демьяновна, там, или Демьяних какая-нибудь.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: все
0: там понятно. Иванна.
1: Да.
0: Там,
1: а
0: к примеру, да.
1: Имя, отчество и фамилия. Ну, это просто аномалия какая-то. Вот все так...
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные вот такие мощные, там, и не выговоришь.
1: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там... Вот сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту это у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, я там сейчас был в Карачае. Называется и старший, и млад называют друг друга по именам. И на ты все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют там, Александровна, называйте меня Александровной. И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
0: Давай музыку послушаем.
1: Да, это...
0: Это?
1: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Все. Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно, да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову, в смысле, сюда, в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом, я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое, и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погонялом «Кирпич», который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение все знают к этому фильму. Замечательный фильм. Один из немногих фильмов, вернее, сериалов, которые, на мой взгляд, достойны уважения. В основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О дедушке говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то. Я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли над Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву, можете ли вы ответить, где,

0: Можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да. Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма «Доманос Рекордс». Но, к сожалению, большому...
0: Начинаем. Срам.
1: Хором повторять начинаем. Вот. К сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлениями артистов, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? «Путь к себе» очень эзотерический. Есть центры «Путь к себе», Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, суфийская музыка и тувинская.
0: Ну что, они, наверное, стоят немеренных денег. То есть дело в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень изоротли. Действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов. А вот Олега Фезова, например, упомянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел. А почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова,
0: да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан.
1: Но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая.
1: Да.
0: В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Птица, она не летает, ходит. Это. Зато ходит везде, ты знаешь. Вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот у меня с фауной и флорой, вот как и со многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летающие?
0: Казуар есть, да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава, а не в этом дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другому, другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет, неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Ну, а как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказал.
2: Это хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот. У меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шаг специального песка. Золотого песка. То есть как? Ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там вспарывают и так далее. Вот, и вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Ну, я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот.
0: Будьте
2: и,
0: здоровы.
2: В принципе же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, так сказать, этим безусловно. Тоже пользуются.
0: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
0: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
0: Понятно, понятно. Ваш вопрос. Спасибо. Звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
1: Сороку-воровку. Как Герцен написал. Сорока-воровка, она всегда была.
0: Герцен это писал?
1: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
0: Мне так стыдно, я не знаю.
1: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было с сороки-воровки начать.
0: Было, что делать? Ты что?
1: С чего начать? Ворование, да, вот, киргизского золота.
0: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
1: в грязных целях.
0: В грязных целях, да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек на рояле?
1: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, да. Если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
0: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
1: Да я бы отдал все, да?
0: Конечно, бы отдал.
1: В том числе киргизское золото, все.
0: Да все бы отдал, лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
1: Не будем. Нет, ну для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину, Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Да, я долго думал, думаю, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных? А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
0: как
1: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
0: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
1: Они против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
0: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
1: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма, я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
0: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
1: сексуальные.
0: И сексуальные. Все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
1: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера, встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства, о чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
0: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
1: Очень занимательные были встречи.
0: Занимательные. Далее.
1: А что мне нужно было сказать, Саша?
0: Да нет,
1: по поводу из рук в руки.
0: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку, Назим. Как это могло случиться?
1: «Лиза»? Кто такая «Лиза»?
0: Журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Но вот про американскую музыку говорит, ты рассказывал.
1: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
0: Вот вы вспомни, ты где-нибудь, кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-нибудь, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку, могли просто распечатать.
1: На самом деле это была «Лиза».
0: Да, легко.
1: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина, это была «Лиза». Она все это записала и опубликовала в журнале.
0: Нет, ну...
1: Или, может, есть двойник мой?
0: Ну, факты. Или этого не было?
1: Пусть сообщат, в каком номере, где этот «Лиза». Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
0: Интересно.
1: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
0: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Не важно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
1: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
0: Ну, ты уж знаток, ты же должен как-то. Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи. А то Клювер-то не успокоится.
1: Да не запрещена она, мне так кажется.
0: Ее просто нет там, в силу...
1: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там heavy metal. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это. Вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все... дергает там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там это, татуировками вообще.
0: Да.
1: Страшно, да, гремят там каким-то гитарам, барабанами. Это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее
0: гармония,
1: запрещать не надо, да.
0: Гармония,
1: запрещать не надо, ее никто не собирается там слушать.
0: Попросту говоря, да, вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. А, касаемо вот данной International, ты в курсе, да? Ну, это...
1: Я видел объявление на киоске, что есть записи данной International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду, а вот...
0: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет технику.
1: Евровидение он, говорит, выиграл это.
0: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделан, это...
1: Так он мужик стал бабой или баба стала мужиком?
0: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
1: на турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент Ирсой, очень много, кстати, артистов.
0: А вот в, данном, вот в данном случае...
1: Они как... страшно популярны, да.
0: Вот,
1: да.
0: Как, вот такого рода трансформации, тушки, они вот, вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то... Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот, а ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот... в религиозном смысле консервативный, как ну, вот не, это не сочетается? Очень,
1: да, считается, что консервативный вообще на самом деле нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Mm. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет Ирсой, эта женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собираются сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщина, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
0: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут вот, снова зашло, к нам зашел, извините, к нам и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано. Ты запиши номер 43.
1: Ну,
0: как за 98-й год. Это что-то как-то круто, этот журнал.
1: А что, так много номеров?
0: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
1: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надиром. В журнале, который не видел.
0: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста. Я, может,
1: татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
0: А, то есть да. Персинг еще так называемый.
1: Да, да. Происходит, да. Сочетание, вот они ими гремят, как.
0: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да,
3: алло.
0: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Расскажите опыт.
0: Виртуальную девочку?
1: Виртуальную девушку.
0: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А, дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
1: Угу.
0: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил по местной связи. Для того, дабы поиметь вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернета. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
1: обращаться
0: с,
1: да,
0: этой всей, да, байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь» впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот «Битлз» увидел вот... Ну, как... Напор на этих открытках, понимаешь? Вот.
1: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
0: А, вот, когда, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
1: Да, видишь, да. Я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот... С девушкой пока до сих пор мы...
0: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока. Ну, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
1: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему. Это для тех, кто коклюшем. Нет. Или ослиной мочой лечит коклюш.
0: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
1: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
0: Это... принесли.
1: Принесли.
0: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
1: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но Конечно, развито большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот, но я сам ходил лет вот много назад. И были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет, и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было. Вот, между тем, что он не знал, да. То есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь, он говорил, поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Ну, поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
0: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну, вот тебе сказать, а мы твое будущее предугадаем, мы измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса состояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечой полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я смотрю со стороны, я говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот как? Там вот пока останемся, расскажи про тамошние.
1: Как там руку, да, держат, которая...
0: Да.
1: Не имеет.
0: А вообще там то же самое, что ли?
1: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя там улица или деревня. А те, кто вот, имея, конечно же, какие-то способности, они... становится на путь шарлатанство.
0: Зарабатывание, вот, денег.
1: Зарабатывание денег, потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всякими глупостями заниматься. И тут уж, как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. Что творилось, Саша? Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею, никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал и говорил там, Ирочка, тебя ждет вот там парень, которого ты любишь, и нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь? Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
0: То есть главное говорить приятное, видимо.
1: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Готовы, по-моему, не только варенье готовы были отдать вообще.
0: А срамота-то тебя не била за шарлатанство потом?
1: Ну, да, когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
0: Срам
1: вообще,
0: пошло.
1: Да. И я стал отказываться от гадания вообще так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили, если не хочешь, или тебе лень, или там, то так и скажи. Я говорю, Ирочка там, или Таня. Так я же не умею, я же обманываю.
0: Как ты обманывал? Ты так...
1: Так, такую правду говорил нам. О. Вообще, так что так немного надо. Что там? Дальняя дорога, суженные, страдания,
0: видимо,
1: слезы.
0: Видимо, вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
1: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там... параллельные или там какие-то еще миры. То, ну, зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
0: Или, да, или сам себе погадай.
1: Сам себе погадай. Или погадал себе, погадай соседу.
0: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
1: человек. О чем мы говорили выше.
0: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основан на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
1: Ну да.
0: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то. Вот, видимо,
1: там... Да, вот я так и думаю, что дают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот к ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это, ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
0: И те, и те довольны.
1: И те довольны, а нам-то что остается?
0: Ну, нам остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Беланю пробило вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
1: Было бы странно, если бы днем ее пробило, когда...
0: Вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
4: Да, здравствуйте. Я вот хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или был на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
0: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, ну, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
1: Вот. Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
0: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
1: Это наше сновидение.
0: Да, сновидение тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас, я там, это все твоя выдумка.
1: Неужели? Я не думаю, я тебя и не вижу даже.
0: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому от них окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
1: Которая,
0: да,
1: тоже является сновидением.
0: Безусловно, безусловно. Но не сновидением, выдумкой.
1: Иллюзией.
0: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Добрый. Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
0: Да забудьте его,
5: вот,
0: да.
5: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую, поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Но думал, что вот это кличка, и я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвища, которые не имеют никакого отношения ни к имени, ни к фамилии. Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
1: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались, знаешь, себе там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретишь человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? И очень до сих пор рассказывают в нашей семье такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, ну, просто по кличке князь, а у него было 3 собаки, это еще в советское время, там, Ленин, Сталин, там, еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые... Из милиции часто приезжали, вот ему
0: проверяли,
1: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Вот, такие личности, которые вот я не, по настоящим именам их не знаю, но вот знаю только клички их.
0: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот какого настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут. Как вы, говорите, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по нескольку певичек будут группироваться вокруг одного папика?
1: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
0: вполне, да, возможно.
1: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
0: То есть она как дочерь должна будет вот...
1: И вот на 5 папиков, или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
0: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархи, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
1: Банок,
0: то...
1: банок стало меньше из клянок.
0: Да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы ее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
1: Как будет только полальбома вот.
0: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
1: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
0: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
1: Я же не знаком был, извини.
0: Лучше с ней не знакомиться.
1: Да?
0: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа.
1: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колхобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Уже там путь ее там с востока через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который, это Мусабек Жаркенбеков, доцент института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте. Или...
0: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то, и какой-то сам потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если ведь... я как-то кощунцем что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
1: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
0: Справиться там.
1: Там что это такое?
0: А нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
1: нужно ничего. Будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
0: Ну, так... Вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
1: Конечно, разрешается. Да. Очень даже.
0: Но, по крайней мере, не запрещается.
1: Не запрещается, тем более, что это же паранжа же закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
0: Да.
1: Поэтому даже если в чадре или паранже, очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
0: Да, беруши и прочие вот современные штуки, вот гигиенические, запрещены.
1: Да, а кальян разрешен.
0: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
1: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что, ну, как-то я не люблю что заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил, а недавно в одной компании, даже не помню нигде, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня, ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал, но как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Ну, есть люди, которые занимаются этим, как они.
0: Да, там специальные люди, которые подносят.
1: Всю жизнь это и делают, да.
0: Кальянщики, так называемые.
1: Да, вот кальяновые там певцы.
0: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
1: Здравствуйте.
0: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вот давайте нормальным говорите. Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
1: Плова поели.
0: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
6: Вы знаете...
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Доброе.
7: Приветствую. Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
0: да забудьте.
7: Вас беспокоит.
1: Что?
7: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, да, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще существует?
1: Погодите, тема чего?
7: И если бы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
1: Ну, я, во-первых, спасибо. Я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
0: Инопланетян тему затронул.
1: Самцов, как ты был сказан, или самцов?
0: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
1: Я встречался так.
0: С инопланетянами, да. Встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, да, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
1: Да. Были у меня, да, эти...
0: Эксцессы.
1: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом?
0: Да.
1: Теперь уже столько лет прошло, господи.
0: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
1: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица, вот, ну, из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
0: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит, гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнического культуры на поп-музыку, ну и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песню, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один, это Парвиз Назаров, он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения, он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился, вот, и он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски, и сочетание этнической своей музыки исконной, там, с рок и поп-элементами были некогда революционными, как, такими, как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там, Юлдуз Усманова для узбекской, вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось, и вот он испробовал, в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и России, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие или околовосточные, или псевдовосточные исполнители, там, например, Азиза очень популярная, да, вот, или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности, они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, почему? А можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские, вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения. И поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса Памира», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И это,
0: будем.
1: Я хочу сразу сказать, что это один из... Да, и он... просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев, исмаилитов, унгарах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение. И сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, да. Да, надо будет спросить их как-нибудь.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется, существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Но я вот не заметил там. То есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: Дешевые.
0: Ну, я вот не обратил...
1: Нет, я не слышал, если честно, Долгач. По-моему, нет. Мне не встречалось mm-hmm. лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. И вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: Но если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Это. Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программы «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то, то ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят, то есть, Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой, вошли сюда, правда, да. Пожилые все, но все равно с тайкой, такие, ну, да. Калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли, то есть каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой, в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась. Получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или
0: вот,
1: меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты.
0: Но женщины пришли и говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: А куда делся этот час, или он?
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят
1: ресурсы. А головы наши бы пожалели.
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Ну. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и волк» Шостакович — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Ну, много
0: мне
1: таких
0: кажется, тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с волком какие-то были.
1: Разве есть какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот
1: участвуют представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный, всех режиссеров.
1: Это комплимент, они... можно рассматривать.
0: Конечно, мне, конечно. Почему? То есть книга, она дает конечно, просто это... поле для эксперимента.
1: Особенно некоторые авторы, там подразумевающие, там пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в те советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльный занавес, и там пытались все это вот этот спектакль его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль, вообще там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это вся та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артисты у многих связано скорее даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудный вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие.
0: Это я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие,
0: да, это уже следствие. Это
1: а причина, видимо, в том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнью или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Вот так. Как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни они же тоже, как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя
1: аккуратно. А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: Да, то есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые в

0: Ну, практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
1: Ну, вот это правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю, я понимаю это. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по два пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинений у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
0: Поймите нас.
1: Поймите нас, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может
2: по-моему,
1: быть...
2: нет, я не волнуюсь.
1: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините, давайте вы успокоитесь сейчас. Секунду, я вас выведу из эфира. Вот все. Вы успокоитесь, перезвоните. Сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте.
1: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
1: О, вот, вот видно теперь. Вот это
2: вот
1: видно,
2: у
1: да.
2: У меня вопрос... к Александру Лоярскому. Можно?
1: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно. Не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
1: Безусловно.
2: Кто он?
1: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
1: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
1: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите,
0: кому коротка,
1: я что-то...
0: Кому нет.
1: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
0: вспомнили дело, Антония, мы тоже вспоминали его.
1: Макароны у него кличка.
0: Корона?
1: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
0: Про
1: да, да, данный персонаж играет в группе Лоярский Бэнд на флейте и на клавишах. Вот. Параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
0: Где я тоже бывал в гостях,
1: Антон. Безусловно, да. Я тоже туда заходил.
0: Я не знал, что это ночь коротка. Такие были длинные ночи обычно.
1: Да.
0: Странно. Сейчас я позвонит, он объяснит.
1: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Надир, Назим, простите, как?
4: Да.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
1: Угу, спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще, в восточных языках вот, существует ли что-то...
0: Мат существует. Ну, не ненормативно, то, что... да. Ну, понятна мне проблематика. То есть, есть там языки, которых не существует, потому что все как кубинский диалект испанского.
1: Например. Или английский.
0: Да, да. Ну, потому что все, что есть, тем богато, тем и рады вроде бы. Да. Как все, что можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде... Да, это существует. Нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре. Ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов. Вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень так... относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
1: Ну, ты имеешь в виду на узбекском языке?
0: Да, да, да. То есть,
1: там, так существует?
0: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчиво это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
1: а потому что
0: легко,
1: жарко,
0: потому что без жарко. Проблем употребляют эту
1: лексику. Нет, значит, я не прав.
0: Да,
1: то есть вот. Я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется, и поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
0: Ну да, ну как бывает. Антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это да. время и выплескивается.
1: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
0: Вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное.
1: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто...

0: там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот трешак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
1: Ну, им лишь бы из чего-нибудь делать.
0: Не, ну правильно, жестоко. И, вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что, типа, Саша, шаг на то и шаг, чтобы... на.
1: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот что ли?
0: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля, не подъем.
1: А поскольку? Где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще? То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
0: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, дескать, что я там...
1: Меня совсем за ишака не держит.
0: Да.
1: Два мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
0: Вот ты знаешь, кстати, странно, вот здесь, например, когда
1: петух
0: меня...
1: Петух какой или что вообще тут?
0: С левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
1: странный.
0: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
1: Только терпению, конечно.
0: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
1: Это в одном вопросе или...
0: Все почему-то в одном смешно. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
1: читает
0: Маша
1: журнал,
0: посылают.
1: Маша читает журнал «Медведь»?
0: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как чаще звучало это. Я, понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
1: Я Машу видел. Этот,
0: видел Машу?
1: Опять же, в этом недавно.
0: Нет,
1: во время
0: в «Актёрша» ты имеешь в виду.
1: Внизу,
0: Маша,
1: которая...
0: Внизу Маша.
1: Нет, не с журналом «Медведь» она сидела.
0: Да не знаю я никаких медведей вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Ты какие-то... Я не понимаю, о чем речь.
1: Ну, там у меня фотограф знакомый работает, оттуда я знаю.
0: А, подожди, журнал «Медведь».
1: Журнал «Медведь»
0: существует.
1: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
0: Ну, а что вообще?
1: Восточная девушка?
0: Читает женщина восточная.
1: Как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
0: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах, спрашивают. Я, например, знаю, что вообще...
1: Какой длины шланги? Какие?
0: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее, они умудряются каким-то образом...
1: Почему арабские? Вообще привязались мы к арабским, их везде на вас...
0: Ну, ты же принес это арабское танго.
1: Теперь.
0: Да, вот тебе.
1: Может, отнесешь. Верни мне арабское танго.
0: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
1: Да.
0: Да. Так вот.
1: Если арабские, то на землю.
0: Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, считай, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Конечно, шланги применяются.
1: Везде, да, везде на востоке. Не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще же там что. Какое бы умное слово сказать еще?
0: Барханы.
1: Вот и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
0: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
2: Нет.
0: Это хорошо.
2: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдаются даже ритмичные движения тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки?
0: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
2: Да.
0: Понятно.
1: Конечно, заманиваю. А почему заманивают, покупают дорогие товары? Почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевый восточный товар? Конечно, можно. Это афганцы, 4 корпуса гостиницы «Севастополь», афганцы проживают большей частью.
0: Я
1: и там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
0: Рабов?
1: Да.
0: А рабынь можно?
1: Рабынь, рабов, всех полов вообще. Так
0: можно съездить завтра и взять себе рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
1: Все что угодно, говорят, можно купить там поставки из
0: Афганистана. Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
1: Да. Как странно, что даже мне кажется, это даже...
0: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
1: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
0: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
1: Маше.
0: А как ты узнал?
1: Я догадался, он меня уже просил об этом.
0: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
3: Алло?
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь, как-то я слышал.
3: Нет, Алексей.
0: Да волнуетесь.
1: Вот только... Нет, вот это вы... из гостиницы Севастополь.
0: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
3: Кто, я?
0: Да.
3: Нет.
0: Да.
3: Я лингвист.
0: А, понятно, извините.
3: Поэтому не волнуюсь.
0: Да, говорите тогда, да. Извините.
3: Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами? Потому что у меня был тут такой вот наметный такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны». Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа 4, наверное, вот об утра, до 6 я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать даже. Ну, думаю, ладно, раз два часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
0: Понятно. Мы
3: как,
0: поняли.
3: Как это объяснить?
0: Спасибо вам за звонок. Я, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не проходили курсы спецподготовки, там, спецназа и так далее. То есть и не смогли устоять против каких-то дешевых, одурманивающих нас средств, которыми вас напичкали вот ваши эти инопланетяне. Потому что, в принципе, вы были, будь вы профессионалом... Вы
1: черемухой надо было в глаза.
0: Нет, будь вы профессионалом, вы бы запомнили бы, даже вот будучи вообще в неменяемом состоянии, всю информацию. Это мое мнение.
1: Что касается меня, я не верю. Хотя у меня есть знакомые, я сам общался с ними. Есть знакомые, которые вступали в контакты, даже женщины, которых похищали, потом они возвращались. Но по скудному воображению этих женщин трудно представить, чтобы они все это придумали. То есть буквально, я думаю, даже, может, они даже не догадывались, что существуют инопланетяне. И потом они рассказывали подробные беседы с ними и что, все, что с ними происходило. Но я делаю вид, что я не верю в это, потому что иначе...
0: Да. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили. По-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
1: Или намеки.
0: Или намеки. Ну, безусловно, употребляют.
1: Да, или не употребляют. Это, наверное...
0: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
1: Предупреждают ли они когда?
0: Нет, вот это самое, как ее, прирожденные убийцы.
1: Чешская?
0: По-чешски это будет таковы нормально забияки. Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему, нам уходить, что ли, уже?
1: Да нет, наверное, а что, как, без пленки нельзя беседовать?
0: Да ну... Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста, знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окном в мегафон уже замучил кричать. Что явилось основой убеждения и психологии мышления становления тебя?
1: Это ко мне вопрос.
0: Да. То есть, ну, то, что... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать. Ну,
1: на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы, Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни. Вот, вот основа, которую создали, создали собственно меня таким, каким я являюсь сейчас.
0: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. У меня вот два вопроса. Говорите. А где можно послушать и приобрести все-таки музыку? И второй вопрос. Вот какие строевые песни восточные?
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
1: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. Я, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно. Это и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурно-эзотерические центры. А, вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусское», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня. И арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезова, и Парвина Юсуфи, и Наргиз Бандишоевой, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое, то, что вам там может понравиться.
0: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Нет, нет, не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
5: Да нет.
0: Да-да.
5: Нет.
0: Да.
1: Нет. Вы тоже лингвист?
0: Ну, говорите тогда.
5: Ну, вот, прям, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да? Вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
0: Угу. Это вот, вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать, ну вот, или только подозреваете?
1: Аргументы, аргументируйте.
0: Да!
5: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
1: Угу. Маша на медведя похож.
0: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваш. Хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
1: Надо будет.
0: Такое ощущение, почему что это все происходит не со мной.
1: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
0: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
6: Я не волнуюсь.
0: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представьте, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
6: Нет, я сейчас лучше.
0: Ну, давайте.
6: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
0: Будьте здоровы.
1: Я тоже вас увидел.
0: Зашелся.
1: Угу.
0: Ну так что, с Кришнами-то как?
1: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. И с ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным вот это была.
0: Там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: У меня вот такой вопрос к Назиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
1: Да, да, да.
7: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте году в 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках. Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное явление. Что сейчас творится?
1: Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
0: Это
1: такой трудом. Пузатенький индус, значит, такой он снимается в разных там фильмах таких.
0: Актер, то есть.
1: Это нормально. Почему бы нет? Это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то, да, большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые издают эту музыку. Они многие осели персы. Вот, очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот, А по традиции эта культура, да, вот арабское кино индийское очень популярно, да, у этих народов и до сих пор, да, конечно.
0: А вот тематика вот иранских фильмов.
1: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, такие.
0: Ну, чем-то они,
1: да,
0: типа,
1: да, романтические, нет, такие романтические фильмы, то, что были, в принципе, типичные для российского экрана. Вот такие красивые, романтические. Ну, сносные были, нормальные. Гугуш играла, по-моему, в этих, даже певица была такая актриса. А индийский, конечно, тут дело сложнее обстоит, по крайней мере, то, что показывают. Конечно, в индийском кино все знают, есть прекрасные режиссеры, но почему-то их фильмы очень редко показывают, стараются не показывать, а показывать то, что показывают. Вот я был свидетель в московских кинотеатрах до последнего времени, лет 7-8 назад еще. Меня затаскивали вот представительницы среднеазиатских республик, мои там приятельницы. И я был вот, смотрел эти фильмы. Ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с 3-го класса, когда меня вот выгнали.
0: Смотри, нет, все, кстати, потащили, и здесь, да. И здесь то же самое.
1: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вот со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в 3-м классе. Я точно помню, сидел во 2-м ряду или там в 1-м. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось.
0: Я просто две серии.
1: Да, я 2 серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще 2 часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказалось. С тех пор я не доверяю индийскому кино. А вот.
0: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
1: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был Чакраборти.
0: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда.
1: Саша, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, и там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас. Я говорю, как рыдающая публика вообще шикала на нас. Я говорю, как вам не стыдно смеяться? Вот, ну, были очень интересны.
0: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, да. Мы развернули, да, тут написано: «Мы подходим, подпись Талиба».
1: Так, а мы-то подумали.
0: А мы-то подумали не весь чего.
1: А подумал, почему не идут, а это, оказывается, талибы идут.
0: Я предлагаю послушать еще телефонные звоночки.
1: Я думал, композицию для талибов.
0: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень. Давай
1: тогда не будем.
0: Да, давай послушаем. Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
8: Вопрос, хочу прояснить одну тут вещь.
0: Давайте.
8: Все говорят про Машу с медведями.
0: Опять.
8: Вот вроде бы как она там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после того клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот, но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так сказать, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, ну, бред совершеннейший. Видимо, человек там, в общем-то, с кальяном дружит слабо.
1: Не, нужен телевизор, Саша.
0: Ясно,
1: мы сейчас
0: ясно.
1: Талибов пошлем за телевизором.
0: А нет, я просто что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещать. Будьте здоровы.
1: Дякую, Барда.
0: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пожалуй, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила. То есть ты катишься, тебе хорошо. Мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот. Несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку, вот вокруг нее до около ходить. Это, как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
1: Угу.
0: Вот она растет, герань. Вот, вот она упала,
1: ее
0: герань.
1: Уже сняли.
0: Да,
1: талибы,
0: да,
1: вообще.
0: И начнем вот говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали с Назимом понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, что вы от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
1: Пойдем читать Лизу, накупим.
0: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите эту байду наконец. Что вы к нам пристали с какими-то там медведями, тупорылами? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
1: Маши, Лизы.
0: Да, да. То есть,
1: бедная давай, Лиза это была или богатая? Не
0: давайте понимаю. О геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так. Угу. Вот Савелий заходил. Интересное, кстати, сообщение. Все люди азиатского происхождения говорят и спорят на своем языке. А как дело доходит до мата, автоматически переходят на русский. Резюме. Русский язык самый богатый.
1: По-моему, матом. Да.
0: Не, ну почему? По-моему, в этом есть.
1: Да, да, да.
0: Ну, какая-то есть, но что ты скажешь, Савелий, не
1: понял. У него очень богатый русский мат, это всем известный, очень даже душевный, горячо любимый нами, да. Другая сторона, что принято, что на своем языке вроде бы как это и неприлично, а на русский вроде стерпит, вообще не родной язык, да.
0: А, кстати, может быть, мы тогда тоже вот как-то изучим несколько слов таких неприличных на арабском языке и попытаемся их, ну, сделаем такой эксперимент социальный, попытаемся их внедрить в русский язык. Вот
1: на нем
0: время...
1: ругаться, да?
0: Да, да, да.
1: Есть разная манера.
0: Составит ли он, кстати, конкуренцию вот матерной ругани, натуральной такой?
1: Очень даже большую, да.
0: То есть я имею в виду ругань, я не имею в виду, когда человек говорит матом, а когда ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
1: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как... о которой мы говорили в начале нашей беседы.
0: Я, кстати, а больше вот... не хочу звонки слушать. Я, почему-то, я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это слушай, я не кокетничаю, ни, да? ни в коем разе. Но,
1: что касается...
0: Если ко мне с каким-то дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
1: Давай или... лучше умное что-нибудь.
0: Да, еще давайте у меня спросить это самое, как, например, поменять этого правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
1: А, я думал, это и певица, о которой ты говорил.
0: Вот, да.
1: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот, все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игерем Абеш какой-нибудь. Вот именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже вот проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорят на другом языке.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о Геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
1: Песня Шамолен.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. За прошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет молодости Перской? Потому что Перская, она Перская 10 лет назад была, и сейчас она Перская.
1: Вы знаете, я даже не знаю, в чем, собственно, секрет моей молодости. Вот мой личный врач говорил,
0: что... А вы скажите просто про секрет молодости, даже не вашей личности.
1: Да, может быть, вот у некоторых секрет молодости прям вот, как, знаете, в диагнозе. У меня в истории болезни отражен мой секрет молодости. Но не думаю, что это сегодня столь интересная тема. Лучше, Александр, вы меня как-нибудь одну в эфир пригласите, и мы будем разговаривать обо мне, о молодости.
0: Ну уж это вряд ли, это уж...
1: Вряд
0: почему? Ли. Я не хочу
1: почему?
0: Сказать.
1: Нет, я приду.
0: Нет,
1: почему?
0: Я не хочу
1: сказать. Я вот в следующий раз, например, приду.
0: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства. Что вы делаете, чтобы жить долго, понимаете ли, и счастливо?
2: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить, поздравляю их сегодня, такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
2: не
0: же...
2: любят их люди, не любят в настоящий момент, агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
1: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
2: но сегодня
0: что...
2: был салют все-таки. Сегодня, да, что-то
0: бывает,
2: яркое
0: что они
2: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается тоже, это все ни к чему нехорошему не приведет. Ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький. И даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас с вами, о человечество?
1: Нас с вами ждет, как и прежде, победа. Потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
1: Неважно. Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Так простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская, причем, вот, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно, все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень... Мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот. Все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Но это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
1: да,
0: что все это...
1: Вот, да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, я никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я тут не сидел.
1: Иначе бы вы здесь не сидели.
0: Совершенно верно.
1: Это правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там
1: интересно...
0: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, понимаешь, дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
2: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог... Извините, в Грузию приехать, простите, спокойно, вот.
1: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку, понимаете.
1: Так вот в том-то и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
0: Я понял вопрос.
2: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла бы сейчас спеть.
0: Птица, наверное, лебедь. То есть там
2: она, нет, вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развелись со страшной силой.
0: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
2: Это просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
2: Хочу исполнить.
0: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
2: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то есть
1: не выдерживают конкуренции.
2: Да, появились вороны.
0: Вот. А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров, то есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных, сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
1: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
0: Вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Петерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
1: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну, что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
2: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
2: Вот на этом сложном инструменте.
0: Да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
2: Тянусь. Я прекрасно тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Но я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
2: Нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я что послышал.
3: Хорошо.
0: Ну что же.
2: Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
2: Эту песню, хрупкую, я буду играть.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
0: Ага. Подойти я должна. Вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, что же. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль там у птиц.
2: Народа, да, на самом деле.
1: У птицы там.
2: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно коленях все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Это птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев, она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне, у нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не может, хватает
0: не
1: птичьего
0: хватает. Иммунитета
1: разума, да?
0: Нет, ни разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом.
1: Понятно.
0: Была бы вместе.
1: Ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
3: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
3: А
1: о,
3: мне
1: моя прекрасная троица.
3: Мне повернуть кресло.
1: Нет, вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
3: А тогда вот вам не видно
1: больного,
3: нет?
1: Это ничего. Это ничего. Я этого насмотрелся уже за свои долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
3: Тогда я отвергусь.
1: Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
0: нет,
1: духе.
0: Нет, очень чисто на самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты, но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: ну, по-моему. Вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор?
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город, и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да,
1: там?
0: Да.
1: То есть все-таки восточные немцы и западные немцы, вот они их взаимоотношения между собой.
0: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случалось, вот, случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Ну, я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру.
3: Днем.
0: И ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина Яковлевна.
3: А как же подъезды?
0: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание, очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы
3: сидели дома. Скажите, вот интересен этот механизм наказания самого? То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь частную?
0: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран, об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чистили в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были. Это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечке, это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились, и, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю, да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное, она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну...
3: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить. А вот что касается женщин, то это совершенно так.
3: Вообще причем... все в страхе живут.
1: Почему, например, самые дебильные подростки, это 13-летние? Потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий. Как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки. И причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола. Это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола, а затем где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
3: Веска,
1: причем может достаточно подтвердить.
3: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
3: Вот он, и, так, да.
0: Гормонный или гармонний?
1: Гормонный.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гармония и вот...
3: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы... все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами, потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к ряду. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам

0: Тогда была в грудничковом возрасте. Вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то. Вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
1: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
0: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
1: Угу.
0: Правда, это наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
1: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
0: Болезненная тема.
2: В смысле, приходили, вот я...
1: Контролировать чистоту в квартире.
2: Это были
0: активистки,
2: женщины из специального отдела какого-то,
0: да.
2: То есть так называемого.
0: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они...
2: Еще
0: в принципе,
2: бы.
0: Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
2: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
0: А нет, двери открыты были.
2: То есть она сама приходит без всяких
0: она
2: вот...
0: Она стучится, говорит, Люда!
2: Люда,
0: вот,
2: да.
0: И Люда напрягается, напрягается со страшной силой, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль, потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
2: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
0: Там
2: Бионе, да,
0: не,
2: и предложил.
0: Нехорошие грибочки там, вот, да, мне кажется, вот они там растут такие вот урановые.
2: Большие,
0: рудники,
2: но не
0: стоит их кушать. Почему-то вот немцы их особо не собирают.
1: Я знаю, тут что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
0: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером, вот, то есть... Вот,
2: и гетры обязательно.
0: Гетры, там, то есть особый какой-то шик вот в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают. Удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
2: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. Поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и выйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный. Есть, да. Так вот, имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласно мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво – это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот... Как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю.
1: Вот. Йодель называются эти песнопения.
2: О, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привезти их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала сабелька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны там какому-то главному финну

0: а там русский мощный полководец отрубил все вообще и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь вот, до сих пор, как это ни странно, не может забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнала только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
1: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
0: А кантина, сильная.
1: Сильное слово. Ну, мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
2: Трапезная,
1: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
0: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
1: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но вот я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
0: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
1: пьесу. А можно
0: я
1: передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я устала, вот, Валерию, потому что еще сейчас вот кружку пивную возьму.
0: Валентина, не уроните, Валентина.
1: Кружку пивную,
0: Валентина, не уроните. Бережнее, вот так.
1: Раз.

0: Замечательный, замечательный
1: кода. А пиво какое, пиво?
2: Пиво
0: просто. Для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туману, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Да ничего.
0: Вы спокойно.
3: Я просто не ожидал, что дозвонись. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы главное, не волнуйтесь, то не дай бог чего-нибудь. Вы так...
3: Все хорошо.
0: Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так себя...
3: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
3: Да нет.
0: А, нормально все.
3: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Все, нормально, слушаем вас. Да.
3: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
3: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбционное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
4: Поташных,
1: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
4: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще был редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой. А я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да. Вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь БМВ 73-го года.
4: Я ничего про БМВ не знаю, я знаю,
0: да,
4: что
0: я
4: Трабант,
0: тоже.
4: Трабант,
0: о, хорошая
4: машина. Из картонки такой. Вот, то есть,
0: из эпоксидной смолы даже.
4: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий. Вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня. А потом остальные, говорит Савелий. Так, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду, спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
4: Милый,
0: так...
4: милый.
0: А, идет.
4: Милый. Идет.
0: По ощущению, что когда с горочки человек спускается, то это такой полет мощный.
4: Гимнастерка. Да.
0: А.

0: Ну что ж, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: работают наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подвыпившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, и то все, мы говорили, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова. Вот, а Савелий, в общем-то,
1: а
0: теперь
1: деньги,
0: должник,
1: да?
0: должен... Да. Должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам, спасибо вам за это. Бойте, больше пойте, пейте, просим чаще, голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится, потому что там сломался этот вот. Я, правда, очень сожалею, но он долго...
1: Какая жалость. Как все запущено у вас в студии?
0: Нет, это просто запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста. Да, да. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали отвернуться.
2: Я смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это
2: да.
0: Я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне вот именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем,
2: да,
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения этой пьесы.
1: Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже, может быть, какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь это вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: Ну, то есть вот других мы, переводов да. нет?
2: Нет,
1: мармот.
2: Нет.
0: А, ну
2: нет.
0: Вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали. Вот, а уже русский перевод «сурок» — это, ну, то есть, ну, «сурок» — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. Нет, да, то есть это вовсе не животное. На самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка,
2: я
0: рюкзачок.
2: Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным. Даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное так же называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Действительно, так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и сейчас делают.
1: Наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Гринпис. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то и вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуальна какая-то, очень серьезная бываю, и, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать, и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Ну, мы же жили в колонии. То есть, нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть, на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые и неэкономичные в связи с этим.
1: Интонация корректировала.
0: Нации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев. После 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать. Ну, мощные акценты поете тоже с немецким акцентом ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться? Потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Тумановой, Валерию и Семену. То есть у вас теперь, уважаемый Валерий, Семен стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Да, Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песни в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствовали.
0: Угу. Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: тем более,
0: это я
2: про
0: вижу
2: сумочку,
0: по вашей...
2: Вот, у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух Бетховен, Бах
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп почему, к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был ли у Баха
1: потому что
0: песня,
1: нас стало четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: непонятно.
0: Надо
2: срочно вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слаболи Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком. С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот я, это.
2: Да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе да. Можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на, еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую – Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись «Савелий». Ну как, будем про чубчики? А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие какие-то...
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра, а по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакома я не была.
0: А, скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такой, такая вещь, все-таки приметная, с блюдца почти. А, я это, бы и сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома
0: понял.
2: Висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я увидел, ну, в смысле, давно. Это такое нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Дэ Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я
2: не,
1: передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: Передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Угу. Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ей ставят, понимаете ли, вынимают и всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает.
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам
2: думала,
0: я скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Перская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер, ветку клонит». И вторая «Меж высоких хлебов затерялась». Подпись «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да? Значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички, мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то образом рассчитывать на прослушивание какой-то вашей песни, если посередине недели пришлете вот вашу, я еще раз говорю, не заявку, а просьбу. И если наш худсовет сочтет нужным, то мы обязательно это выполним. Далее тут обидку нам кинули. Говорят, дескать, сейчас я прям, в общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целый диссертация.
2: Да, как дурной тон. Да. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались. Все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немерено. Вот.
1: А уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут,
1: появился,
0: да. Вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Перской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительны, Александр Германович.
0: Да, так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, что я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Я вот даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы все пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении. там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
0: Спасибо.
2: Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Вот я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улице подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращают часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунскунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такое впечатление, что вот когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то, что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся, а вот то, что пою я в основном, в общем-то, это классика, это Моцарт, Бетховен, у Вагнера замечательное произведение, и так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда я это вот выплеснула, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офаршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
5: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вы это прекрасно прекрасную лунную звездную ночь, мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
0: Спасибо, спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
0: Даже не
2: порой.
0: Не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам полно, внимание к вам наше.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
6: Да нет, я полностью спокоен.
0: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
6: Нет, нет.
0: Нет? Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
1: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
0: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна? Так,
2: ну,
0: так вы
2: о своем,
0: критике, Александр, это я не о своем. Нет, это вы так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, как жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки-шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А да, меня стоит. Тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно кошка сама по себе замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки, вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможности предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот, живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шили специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Угу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время
2: еды.
0: Я
2: ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не
1: были.
0: Это
1: Катя или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть с таким же успехом можно в следующий раз написать уважаемые Алена и там Герасим, там, к примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98»? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали. Там я должен буду вот перед тем, как начнем эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос насчет выпуска газов. Нет, почему? Ну его. Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
0: Нельзя
1: да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно получается.
0: Ну, не то, что приятно, скажем так, своеобразно.
1: От этого удовольствия я не научилась.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощного аж там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой, назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот, так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих

0: Ты не держусь и засмеюсь, вообще что тогда будет?
1: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
0: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
1: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было ли на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущей? Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
0: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
1: Угу, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
1: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос пришел. Саша, чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
1: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
1: да,
2: вероятно.
1: Просто у вас слабенький бинокль,
2: окно,
1: да, слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого называете чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша,
2: Яков.
1: Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто у нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать, да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Вы только, вот, пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Из
1: хорошо.
3: Кулинарии.
1: Угу.
3: Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
1: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
1: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
0: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
1: Ну, в принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
0: Это не закусывал
1: его. Нет, не выпил, а вывез. Это началось, это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапс. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вы там, например, кто-то вам ира что-то там и скажет, да я в натуре сейчас к шнапсу позвоню. Да.
0: Позвоню. Хорошо,
1: другое дело, что он сейчас
0: большое,
1: ничего не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
0: Хорошо, спасибо.
1: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видели, слышали, он там сказал алло, с запозданием,
0: да.
1: Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках. Туда-туда, туда-сюда, сюда. И потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один в ничью. И действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя обещал, что не будет.

0: вот его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
1: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
0: А зачем же ему рекламу? Его же и так знает вся страна. Ведь
1: он...
2: Похоже, моего дядю не покормили.
1: Не покормили.
2: Сейчас принесут.
0: Вам привет.
1: Да нет, нет, дядя. Ну, вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все прибудет. Вы, главное, сейчас туда, на место. Вот. Нет, ну, с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
3: Ой, я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
1: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.

0: тем временем все приходит и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» – спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще две женщины. Это Катя, даже три я уже вижу. Это вот Катя, Люда тут появилась и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать. Уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: А, цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти и уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Вот. Просто тут вот штука, черный микрофон. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане.
2: Ну, так что... хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы
2: нет,
0: с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы, нет.
0: А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять к Германии, и опять к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, ну, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимаете это за как-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессии? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как. Слушайте, есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: Выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да, будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать, Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, ну, да, вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот. Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали. Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, вот неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это
1: от души.
3: Вагнер с Чайковским, когда они жили... Просто у них был
2: поближе,
3: период,
2: пожалуйста,
3: период совместной жизни, да, у Чайковского.
0: Ты, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Вот он заговорил, баянистый человек. Но есть знаю, снежный человек, был... есть йети, вот, а вы будете вот баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, а, как сказать, о обмене опытом. То есть Чайковский — русские песни, а Вагнер — немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Вот такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: А, пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересный, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Вот как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, да, Ираклий, безусловно, это, ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто, ну, куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если, значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре, вот, будет свой искусствовед.
2: А вы заметили,
0: который будет в случае чего,
2: кстати,
0: говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да, они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас спрашиваю, что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы, да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваша песенно развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открылось второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... Да, возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина все-таки? Надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите.
2: Хоть здесь возьму? Вы позвольте,
0: Валерий, только помогите с Семеном вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко, Валентина, ну что же вы подальше?
2: Ну, да, смотрите, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете
2: пою
0: одно...
2: я хуже, чем... Ну, хотя бы... чем играю.
0: Давайте так, Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте, хорошо? Начинайте, Валентина, не волнуйтесь.
3: Я тебе же говорил, с другой тональности. Ну что ж ты?
2: Я волнуюсь.
0: Пальчики, да, да.

0: Опа. Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
1: Пожалуйста, нет проблем.
0: Только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
2: Давайте.
0: Время идет. Вот так.
1: Тихо. Вставай. Страна огромная. И там дышать хочешь. Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало там же Асенцовый.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перетрюкать.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я. Ну, это я не в курсе.
2: Не хочет там с третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
2: Какой
1: это.
2: Хмельной-то? Моя голова не хмельная.
3: Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
3: Крутится, вертится, шаргал.

0: А теперь чечёточник вступает.
1: Шар голубой, блюванный, красный, пивной.
2: Опаньте, опаньте, опаньте. Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой он.
3: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Может быть, тут имеется в виду... Я сейчас объясню, объясню. Я вот прям сразу вот воспрял немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя, вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили
1: каких-то? Не могла заметить. Просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, скажем так, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи, да, кинологи? Вот мы орнитологи, вот, они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, очень важно в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно, аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, Я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом
1: смысле. Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, ну, много всего, но это не скромно. Ну, что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте сейчас попробуем выяснить, кто из здесь присутствующих нас восьмерых в студии за свою жизнь сколько посадил деревьев и сколотил скворечников. Вот вы, например, Валентина Яковлевна, я бы не сказал, что у вас натруженные мужские руки. Я вижу у вас только мозоль одну.
2: Считаете, знаете ли, скворечниками?
0: Ну как, вот домик для птиц.
2: Домик для птиц, да.
1: Из пакета молочного можно сделать.
0: Можно, я, кстати, но это кормушка.
2: Я вот тоже думала, что это домик для птиц. Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец я, будьте здоровы, сколотила Болею. Множество великое.
0: Но множество это сколько? Нет,
2: возможно,
0: великое множество
2: два.
0: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
1: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
0: А вы, Валерий?
3: А у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, и целая даже семья. Последний раз были утки. Но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
0: Угу.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
0: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
2: Вы предлагаете начать заявки выполнять? В
0: нет,
2: смысле,
0: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
1: Семен с Валерием хотели...
0: А, дуэтом спеть?
1: Дуэтом, да.
0: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было просто.
0: А, хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
0: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
0: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
0: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если не петь я. Эту песню.
0: Ну, хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». «Клен». О, давай «Клен» споем.
3: Сейчас.
0: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить. Да.
1: Да, да, ну, там 15 куплетов, да.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и баянисту. О, как. Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещение, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел много, да.
1: Кстати, такая тенденция. Все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да, вот, кстати, из Германии так вот связь что-то...
2: Да, это прям ласкает ухо. Туалет, акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые вот это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа,
0: и
2: да.
0: И не только, то есть он, скажем, так постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, высвобождения какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия!», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, ага, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Алексей». А я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает или Валерик?
1: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее. Бумажка. Далее. Сообщение Саши и ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ген, где такие дебильные немецкие дети. Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу в по каминам глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока скажите... вопросы задаю.
0: Нет, Валентина. Нет, Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул вот
2: вместо никогда. «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: А вот вы, кстати, это и споете. Да. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. А чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Суставчик мой. Суставчик.
0: Ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин. Особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец, сосед, брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется или у брат нее доверием, да. Очень
0: тоже может
2: скованно
0: быть.
2: Она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины, близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Но места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все. Да. А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Ну, я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
2: Спасибо, да. Уважаемый... Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гости, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда, боя.
0: Давай.
1: А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну давай, вешай его.
1: Яблочку какую-нибудь.
0: Яблочку сыграть? Да. Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта».
4: Сюда вот.

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
0: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне, да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
2: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен, ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да? За информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
3: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать. То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
3: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
3: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
3: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше
1: понравилось. Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
3: Что-то я не припоминаю.
1: Да,
3: а что? Давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
3: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
3: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете так же каким-то образом участвовать в формировании формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
3: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
3: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца. Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
4: Ну, то есть... Мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот
4: Саша,
1: если...
4: а я бы сказала
1: то
4: Гена.
1: То есть вот Ирина Геннадьевна, да? То есть, знаешь, что-то не Саша, а Гена. Ген должен теперь... быть из вежливости.
4: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
4: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже должен какой-то ответ
4: Геннадий,
1: к вам произвести.
4: Хорошо,
1: вот.
4: Спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. Вероника Савельевна.
3: Понятно.
1: Фамилию сказать?
3: Нет, нет, все, да. Не надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
4: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо. Я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
4: Нет,
1: обязательно в главной
4: не
1: роли.
4: Я не танцую. Это. Я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности вот в Центральном доме художников.
1: А,
4: картинная галерея «Нескучный сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные интерьеры, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Алекс

могилу залез. Как раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прервать воду концы. И злобно, склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело, своих вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла истому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице. И было еще не светло, когда я таинственной тенью крадучись спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти, и пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего вышепрочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этого опекунства, этой вот силы собственной, ощущения собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки. И да, прямо да, скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном, она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой. Она их прям булавочками так привешивала, ходила.

0: капризы природы гуманной и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. Жару ли, метель или стужу, открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальность убога, и нет в ней для умерших мест! Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Лежа безумный, псих больницы, смотря на шторки у окон, я вспоминал твои ресницы и твой с окурками балкон. Здесь мне курить не разрешали, здесь мне кололи черти что. Я вспоминал тебя ночами, уже не веря ни во что. Надеждой видел нашу встречу, коснуться губ твоих мечтал. Но то, что все, увы, не вечно, совсем недавно я узнал. Когда худой, с дебильной справкой, я снова в наш вернулся мир, то оказался, как ни странно, совсем один, совсем один. Ты изменилась гопотою, ты с бритым гопником ушла в ту дверь, красивую такую, ты улетела, как вошла. Что ж, все случается порою, жизнь лишь расплывчатость картин. Так пусть, сменив любовь игрою, ты жадно трахаешься с ним.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое, поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капли на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, — покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Втоптает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее калел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбкой ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: Барсик, это хитрый и умный кот, а у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло, тоже он яйца, не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка, нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть себе как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Но, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти колонковые, беличи. А кот живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело там. Знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много от хвоста?
1: Почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порхание. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей. Чтоб рядом быть всегда с тобой, я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, уйти при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жаждут страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворона. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна, Алиса тихонько рыдает.

0: Нездравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты, тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорблен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: Хорошие, веселые ребенки в будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное, один как все жить будем, прекрасно, беседы милые. Очень катетер ему вводили, него выяснить. Стал ведущий, выздоравливает, но болеет. Что сообщил он радиокорды приятеля какого-то? Был звонок второй, полуублюдка, лесбиянству уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцены лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая в кратинку, она на публику не делает. Вот. И, если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А, внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то сексуальной игры, имеющей розовую подоплеку.
3: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она, склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь, хранится то, что будет вечен, с тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба, дыхание холодно, как лед, языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в так стучать, но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее, закрой все форточки в окне. Не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к тебе.

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. Я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, и сплит могильных одиноких. На многих надписи горят, и слов прощальных, и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, лежишь трухой бесхозной страсти, и время катится туда, где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой мы в ансамбле школьном начинали? Орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель, и Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести, и каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег, ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на чердаке, сжимала ты тетрадь в ладошки, глаза горели в темноте, как у безумствующей кошки. Причина смерти не ясна, я до сих пор ищу разгадки, и со слезами вечерком стихи пишу в твоей тетрадке. В ней много прозы и стихов, но я пишу лишь там, где пусто, и в тишине твоих миров мое печальное искусство. Осенней грустью полон лес, ты как живая смотришь грозно. Среди нелепой суеты все очень выглядит серьезно. Пора идти, уже пора, вот-вот испортится погода. Пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркале.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находятся стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

0: данное полнолуние, я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный был бы один, я бы, естественно, ему нахамил, а поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
1: Добрый вечер.
0: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
2: Хари Рама, Хари Кришна.
0: Да. Да. Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали, Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Далее, Евгений Калачев. Это тоже представитель группы «Оберманекен».
2: Я скажу за Женю Калачева. Он рад всех приветствовать своим длиннопалым рукопярстным движением руки, чтобы поздравить. Все-таки новогодие приближается.
0: Безусловно. Мало того, мне очень нравится его сегодняшний костюм, потому что вот косоворотка и фрак — это такое сочетание несколько необычное. Я думаю, что это весомый вклад в область высокой моды, без сомнения.
2: Ну, я как барон подарил моему другу, все-таки внуку комиссара Чапаевской дивизии, фрачок, чтобы как выглядел нормально перед Новым годом.
0: Да. И, конечно же, это Кирилл Преображенский. Тоже, может быть, ты о нем скажешь пару фраз каких-то.
2: Ну, это министр культуры сейчас. Это сейчас альтернативное, скажем, правительство организуется в Клиши. Я президент его, Анджей Захарович фон Брауш. У нас же тут же присутствует мой вице-президент Марина Озерова и Кирилл Преображенский, министр культуры. Он будет вносить, в общем, весомую лепту в наше сегодняшнее мероприятие.
0: И вот, Анджей, ты знаешь, только что заходил женщина Бени к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры собственный, вот, ну, я сам себе министр, вы знаете, то есть что я босс вообще кругом и всюду. Вот, но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими. То есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, перьеносцев, то есть имеется в виду птиц, с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювар, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там что-то и выживаемости, и мудрости в данной степени. Мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
2: У меня есть масса мыслей, я их сформулировал моему правительству, и я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
0: А вон тут, там, вот еще
4: это, да, спасибо большое.
2: Хороший портфель.
0: Да не за что, ради бога, это все. Ты так думаешь, что это мое все.
4: Идея очень правильная, что вот в принципе нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
2: И, это проект «Оберманекен», как мы знаем.
4: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до
2: Спасибо большое.
4: Имеющихся каких-то там...
2: Министр культуры, в общем, любит поговорить, у него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
0: Прав,
2: по многому,
0: безусловно,
2: да,
0: безусловно, он прав.
2: И Обер-Манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех... его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
0: Безусловно.
2: Анджей Захарович фон Брауш.
0: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
2: Я думаю, время сейчас.
0: Нет, всегда. Время сейчас нету.
2: Время сейчас и время всегда — это
0: только
2: одно и то же.
0: Нет. Только всегда.
2: А спросим нашего индусского
0: гостя. Виджайло Барданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
1: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло, а у вас холодно.
0: Будьте здоровы.
1: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, чтобы по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, да, вот у нас существует такой, как бы, амулет. То есть, когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек сюда между бровей прилепляют.
0: Ну, мы все поняли. Спасибо, дорогой Виджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахерам.
1: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждый и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
0: То есть вот ваша эта длинная коса,
1: да,
0: собственно,
1: она говорит о том,
0: ниже
1: что
0: ягодиц,
1: я
0: она...
1: да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных кас сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
0: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
1: Никогда.
0: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
1: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
0: Да.
1: А у нас много латекса.
0: Мы будем делаем... меняться.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Виджай ответил на этот
2: прекрасно.
0: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, сейчас тебе. Браво, брависсимо.
0: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что.
3: Вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите,
1: Я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите и улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад. У меня сказать, выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что меня все время задевает. Моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
0: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
1: Пожалуйста.
0: Да. Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: «Оберманекен». Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов, и сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
0: А тут... я вот тоже, был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли, и проиграл, собственно...
0: По трем позициям, то есть у тебя получилось...
2: Ну, вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
0: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация... Никакая не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада это такая же хорошая песня, но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящена и, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. «Агент ФСБ 001». Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Юника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райаном Паузом, да, я помню, это чудное мгновение, передо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель младший. 1.5 метра ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел. Играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнен партию органа в песне Терезиденко Масада. Он был органистом группы Оберманекен полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили, и все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр, например, сводный оркестр Канделябр и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно, и повсеместно создавать их. Все будем дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот, как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем это так, чему отдать прерогативу? То есть, множению или уменьшению?
1: Мысли я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному. К звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры, потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры,
1: они могут
0: выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да,
0: бывает,
1: вот это главное, да. Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта...

0: деревне записали дирижер. То есть он дирижирует стадом. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы. Ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму уже, несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной. Да? То есть дали нам денег... Вот.
1: Нет, ну как минимум, да.
0: Но там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот нет, ну мрут люди как мухи, это как я знаю, мухи, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню. Оркестр пожарных поет про меня. Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука... оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия Обер-Манекен осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать... сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балетов.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Ну, в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку Обер-Манекен. И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас, это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно сам согласен. Кнопочку вы имеете что в виду этой фразы?
1: Кнопочку. Это не точечку на лбу нашего индийского друга.
0: Потому что
1: можно нажать, да.
0: Можно нажать, можно заиграть.
1: А давайте я нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходил. Да, кто поет эту песню? Какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попадя кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, чего не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Но взрослые, да, они, да, да. Ты смотришь на
1: моя
0: них.
1: Моя бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто борщевая тряпка, а полотно борщевое, поскольку он князь. Вот. А что было у царя, у Иоанна, и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать-то толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последний, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича,
1: да,
0: Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания топтание борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете ли, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию, и я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу, но по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение, вот это вот, знаете ли, ну, не от души, да-да-да. У меня это все было в детстве серьезно, поэтому...
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Но я же вижу, Анжей, по вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть, например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому — волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай — это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно это рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правый рукав Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13
3: две
0: мгновений
3: серии.
0: Осени».
1: Я знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самое Вершай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич, городки. Афанасий, как, городки, кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойника напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивался рис.
0: Рис.
3: Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте, что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дираж Салюджи, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да, что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, уважаемый. Я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи с правого на левый берег Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, к кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот, я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину — это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот, он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как-то будете комментировать?
2: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Вам даже нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
0: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Густав, Юзеф Витольевич Густав, не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов барсеток. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому безусловно.
2: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
0: Да. Что касаемо вот прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с сумо. Потому что я знаю многих японских людей. Я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы сумо, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, но не вперед, а в бок. Вот. Я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
2: Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже и на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный обычай.
0: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств, автомобилей. То есть мы выпустили сейчас это Toyota. Автомобиль, куда помещается столько ботинки ее владельца. Вот. Остальное не помещается. И также здесь. То есть вот люди... будьте здоровы. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч, то есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, то вот эта вся байда. А мы, японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
1: Ну, мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
0: А, вот.
1: Конечно, обычаем.
2: Мне очень нравится музыка, которая сейчас играет.
1: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
0: Да.
1: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новость или танцы?
2: У вас уже была какая-то тут авиация.
0: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа жуткие.
1: А, ну конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
0: Итак, орнитологическая.
1: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
0: Ну вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите, он любит гладить только влажное.
1: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть
0: осинки,
1: оперение.
0: Осинки.
1: И синки тоже любят.
0: Любят, да.
1: Ну да, это любимый,
0: это
1: кстати, осинка.
0: Камень в огород Виджая, он же синк.
1: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
0: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну там у него гражданство, все, то вот оно получается осинк.
1: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
0: Да, и, куда
1: в общем,
0: мне поп,
1: становится дендрофилом. Да. Как это не скучно? Как это не грустно? Да.
0: Но, тем не менее, это факт. И мы, вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот, тут
1: да
0: на,
1: пусть
0: на
1: ломает. Пусть...
0: Думаешь,
1: вот
0: да?
1: Я думаю, это сексуальная песня. В Ополе березку заломали. В Ополе кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
0: А как тебе вот эта песня? Я нарву тебе цветов.
1: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
0: Это вообще какой-то садомия полная уже.
1: Садомия, да. Ну, все
0: или,
1: песни.
0: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
1: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
0: Безусловно.
1: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
0: Безусловно, она всегда мало под рукой, и, в общем-то...
1: Нет, вот это вуалистость.
0: Рябчатость, я даже не побоюсь этого слова. Рябчатость.
2: Рекламная пауза началась. Да?
0: Нет, мы просто обсуждаем сейчас самое ботанику. Да.
1: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
0: Кукурузницам.
1: Которые любят птиц, да.
0: Песня?
1: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен». Это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Ковачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист, режиссер, чего не попадя, Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитацию я видел, видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много... скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной этой и, в общем-то, всечеловеческой темы. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России, и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры по поводу, в общем, творчества «Оберманекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. Именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилия,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилия. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые проходили за группу «Оберманекен», долгое время отсутствовала, как бы они обрабатывали другой континент.
2: Осеменяли,
4: да.
1: По-другому,
4: ну вот,
1: да.
4: В смысле как бы секса. Вот мне сейчас представляется очень интересная проблема каннибализма.
1: Да. Да, безусловно. Вот, кстати, заходил вот, человек,
4: идут разговоры о легализации наркотиков, о как бы
1: о легализации каннибализма казни. Никто ничего
4: отмене
1: не говорит.
4: Смертной казни. Но вот каннибализм — это проблема, ведь действительно.
2: Да, да, причем огромное... тут оберманикен, кстати.
4: Нет, огромное количество людей, как бы целый этнос, как бы вот Африка, континент. И в свете как бы экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
2: Ну, поесть немножко людей, и все, я думаю, кто голоден.
1: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего в этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да, есть понятие мародерства, да, есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда брали трофея? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, вы можете сказать...
2: Шапка, кстати, какая-то ушанка в крови.
1: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
2: И рубашка, кстати, тоже. Версаче.
1: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерство мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
2: С любыми женщинами. По-моему, это каннибализм.
1: Каннибализм уже, да.
2: Связь с любой женщиной — это каннибализм.
1: Безусловно.
2: Потому что мы их едим, мы с ними сношаемся, можно сказать.
1: Да.
2: Мы сделаем с ними оральный секс.
4: Нет, ну это я вот как раз хотел добавить.
2: Мы берем...
1: Да вообще мы делаем с ними что ни попади. Иногда даже бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
2: Да бьем, не бьем, но ну, щиплем лупим, точно.
1: Лупим и щиплем.
2: Да.
1: Вот причем
2: это
1: сейчас,
2: каннибализм, на мой взгляд.
1: Каннибализм. Новый вид даже секс, вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
2: Ну, мы с тобой
1: на каждого
2: делали,
1: заказывали
2: помню,
1: по 5 женщин. Да,
2: да.
1: А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то на память. Памятные выжигания.
2: На спине что-нибудь такое.
1: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиком.
1: Это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
2: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
1: Сейчас я скажу. Пьеса называется «Тибеды».
2: «Тибеды» — такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет. И
1: «Вби» называется.
2: А?
1: «Вби».
2: «Вби»?
1: «Вби».
2: Дай мне посмотреть.
1: Да.
2: «Вби».
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого намороженного.
2: «FBI», наверное. То есть по-русски...
1: Всегда был...
2: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
5: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Ну, забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарт называется. Мы всегда кидаем ножи перочинные и отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот на Тване, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы, тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньше, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попади. Я, например, знал человека одного, ну, в общем-то, он был трансвеститом, как выяснилось позже. Он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки слизывали, да?
0: Кто не попадет, слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была «Акробат».
1: Вы знаете о нем, да? Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: хорошее было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И, то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для производства шустриков и их производит. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
3: Вот,
1: да?
3: Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется ми, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильней некуда. То есть на входе лучше. Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет, понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой твоей.
1: Как было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да? О почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть о детенышах.
3: Да.
1: Нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекации.
3: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она себя представляет там, в тундре.
3: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Лабаржану, испражняетесь в воде?
2: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
3: Да,
2: но
3: как суперлюди мы безотходные.
2: Безотходные.
3: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анжи, а можно мы можем как сейчас импровизировать? То в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот, и, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР.
2: Да,
3: вот,
2: да.
3: Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
2: ЧПДБТ, КАПЧК, ОП. В данном случае я сказал несколько, да, довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
3: Да.
2: Каждый индийский.
3: Это заклинание, да, буддизм.
2: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
3: А, кстати, но... ты знаешь, что вот... извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
2: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган. Да, да.
3: Останкинская башня. Да. Оба называется.
2: Оба, да. Да. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно называть Маугли.
3: Я в конце еще.
2: Да.
3: Маугли.
2: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим великолепный, неприкасаемый никем до нас чудесный влагалищный, так сказать, клитор.
3: Будь ты здоровый.
2: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
1: Я.
2: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
2: Муза, безусловно. Маугли это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
3: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их, вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их полы, пола, они были попутаны. То есть реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия, это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр это была, в общем-то, Екатерина.
2: Нет, я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много-много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньи, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадаетесь, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией, крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что это получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
2: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас, модно это. Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали там, скажем, группа «Машина времени», группа «Круиз». «Адо», группа «Адо». Группа, а сейчас вот...
3: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
2: Не, ну,
1: везде
2: конечно,
1: писали
2: нет,
1: группа.
2: Да, да, да.
1: Зачем? Вот не пойму я это у современных.
3: Так насчет
1: не,
3: паркета, как у вас обстоит?
2: Паркет, да. Не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня. Именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак... Я думаю, ну, в данном случае...
3: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Обер-манекен». Вау!

0: это было прямое выступление, то есть никакая не запись, это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен», и мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данной композиции, исполненной под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и

0: ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати. Это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
1: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да.
2: Александр, здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первую я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит? Вот.
1: Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, кстати, в коридорчике, на котором
1: мы открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Марья Николаевна.
1: Прохор, я знаю,
3: да,
1: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
1: Даже не мозг,
3: понять,
1: а разум.
3: О чем идет речь, включиться, непринужденный разговор.
0: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
1: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
1: вас
2: нет, нет.
1: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
1: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
1: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
1: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки удачи?
0: Мы подарили, кстати, мы спасибо, приехали из Америки, спасибо. Подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
1: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров. И обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто. Там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
0: Саш,
1: такого.
0: Саш, можно, да, перебить?
1: Безусловно,
0: секунды, да.
1: Да.
0: Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
1: Но можно за чулками носить еще.
0: Да. Или завалил, и тут же, кстати... И потом...
1: Можно заняться каннибализмом даже в какой-то,
0: да,
1: степени.
0: И побежал после этого, да.
1: Безусловно.
0: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Значит, какие сумки?
1: Но ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги, ты видел как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат наручниками прикован.
0: В голове, да, я видел.
1: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь как? Вот, что казалось... гораздо проще. Взял старую сумку. Поэтому я ни
0: нет,
1: на что
0: я
1: не
0: предлагал,
1: ропщу.
0: Кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, шея лучше.
1: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, это же знаю, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Но иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственны, и раскрываемость у нас большая. Вы это все знаете.
0: Но мы же тебя посылаем.
1: Бывало, люди... ты наступишь на это ухо и говоришь: «Стоять, засранец! Твои документы!» Он теряется такой, кидает дипломат. А бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим. Он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
0: Ну, все правильно, конечно. Да. Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам. С большими ушами, мохнатыми.
1: А, я... то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые проверяют рынки в этих
0: ЧБ,
1: вот в таких...
0: так называем, да, ЧБ. ЧБ, да. Чебурашек, да, ЧБ. Все, ну,
1: знаешь,
0: понимают,
1: там,
0: ЧБ,
1: если у тебя возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, это самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными.
0: Мандаринами, только мандаринами, да. Только.
1: Вот если они подойдут, то это, кстати, говори, ребята...
0: Студия засыпана, да, мандаринами.
1: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говорю, от Сани, это пароль. Они тебя, да, сразу отпустят, конечно.
0: Да нет, есть прекрасная песня группы Boney M, Сани.
1: Ну.
0: Вот. Я от Сани.
1: Ну что, еще звоночек послушаем.
0: Давай, давай.
1: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите. Алло.
4: Сашенька, ради бога, извините меня.
1: Да что вы, не за что.
4: Я болею. И ночи все не сплю. Угу. Я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупостями? Что такое Монморанси?
1: Ну, понятно, спасибо, спасибо за вопрос. Безусловно, на этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
0: Нет, я знал одного человека, да, в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
1: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
0: Ну, два члена, две головы.
1: Не, ну, если он имел две головы, как он мог делать это... ну да, что-то, ладно.
0: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Монморанси петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Монморанси...
5: А? Шевчука иметь.
0: А, ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его...
1: Решил остаться инкогнито.
0: Инкогнито, да. Монморанси-инкогнито.
1: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация, у него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу
0: пол. Нет, это наш друг, конечно.
1: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько.
0: Именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, но довольно приятному парню?
1: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
0: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен», писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203. Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен». Это Анжей Захарев и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали и его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот. Это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот, в художественных фильмах, причем вот, с разным жанром, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: Нет.
1: важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что
1: маленькая и короткая,
4: дорога,
1: то есть практически это, я знаю, были две шпалы и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да,
1: люди приходили смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Дирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны как внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: Спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой даун.
6: Если вас слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Ваши матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но, тем не менее, мы подплачиваем. То носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, все отличными вещами купленными. Ну там, в общем-то...
1: Хорошо, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, в простой жизни является аэратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдоказанственными голосами, что я готов поверить, что это действительно они.
1: И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался, активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы...
1: Конечно, сходи, посмотри.
4: Индия
1: это
4: богата.
1: Я не к вам, Виджи, вы сидите, сидите.
4: Нет,
1: но дело в том, что я...
4: своими драгоценностями.
1: Секунду, да что вы говорите, Виджи, так, Виджи, не к вам сейчас обращается. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
4: Это
1: извините.
4: Совершенно не так. Действительно.
1: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит, и...
4: Ну, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна драгоценностями, древностями. Действительно.
1: Богата курами.
4: Да.
1: И гусями.
4: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийского производства. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас, живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы, россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или
1: Мерлин
4: Никсона.
1: Монро еще, да. Есть ножки тоже.
4: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того, индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели, одомашнили, вернее, курицу, которая была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
8: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь.
5: кстати, пока вот...
4: А во сне перьях была курица, да. И дело в том, что когда ее арестовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостоилась чести, собственно, отведать филе. Да. И всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть, это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, ведь у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дойдет.
9: Будьте здоровы.
8: Вы тут все закряхтелись, меня просто...
4: Спасибо.
8: Я, кстати, премного блега... Простите.
4: Действительно, от Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
9: То есть сколько то перьев? Почти умножено на 1000, получается.
4: Поэтому тоже минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров. То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
9: А также Хугли еще.
4: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое-то интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе, произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
9: Извините, уважаемый Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
4: Безусловно, вот... безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
9: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
5: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
9: Пусть не ходят.
5: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
9: Новости.
5: Новости.
9: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию
5: «Мобильники».
9: Москвы, мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманикен», это Анжей Захарищев, фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот гитару.
5: Он живой, кстати. Он не мертвый.
9: Кирилл Преображенский.
5: Он министр культуры, он не член группы «Оберники».
9: Извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню. Для
5: я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
9: Да,
5: мама это
9: святое.
5: Да. И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
9: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
10: Нет, все это очень сложно.
9: Безусловно. Просто,
10: да. Ну, конечно.
9: Ну, давайте тогда.
5: Хорошо. Как
11: в городе
5: сын...
11: Бостон мать родила в Куме.
5: В Коме СССР, да.
9: Да.
11: Вот.
9: Это известная республика была.
11: Тоже, в общем-то, не рассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в Коме.
9: А вот,
11: влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на предрасположенность.
5: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
9: Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном, куда ни попадя, и приставал, к кому попало. И вот все, кто попало, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А маленькой бабочкой, капустницей, никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокому и моде.
5: Да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
9: Нет, страшно, да.
5: Да-да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
9: Угу.
5: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету, тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки в общем...
9: Облепили вас как-то или...
5: Да-да, именно облепили.
9: Я слышал, что у них есть такой обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся его облепить, чем не попади. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
5: по всем галактикам, собственно.
9: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом мнение тоже спросим, но тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания присутствовали...
5: О, это я знаю, да, это сказано.
9: Присутствовали
5: упоминания... Я, собственно, писал этот текст, да.
9: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
5: Да, да, да.
9: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в Тюбетейке. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание... Оно
5: отредактировано. Готов ответ, да. Мне готов ответ, да.
9: Извините, что да.
5: Так, как автор этого, в общем, и того, и другого писания, я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее, конечно, Бог с нами, Бог вокруг у нас, и мы, души Его, входим в Него, как божественную сущность. Лишенное зрения, слуха и ощущений. Да, именно так. В бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
9: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Виджай или Юзеф? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
5: Я вижу все.
9: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот... что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
5: Калачев.
9: Да, с тушкой нормально, если то... сейчас...
5: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание! Настройте свои... гитары, чтобы снять эту песню.
9: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
5: Сейчас делаем рэп.
9: А, ну да, мы что-то отвлеклись. Вообще, я могу так целые 7 часов заниматься этим. И я предлагаю подпереть дверь в студию сосновой доской, которая специально припасы никого не впускает.
5: Там ломится куча людей, да.
9: Ломится вообще немеремно. По-моему, среди них есть и спецслужбы, и милиция. Вот, которые
5: МВД, КГБ,
9: все
5: ФСБ,
9: приехали,
5: нет,
9: все собрались.
5: Все у наших ног.
9: Ну что, песня?
5: Сейчас песня романтическая для вас всех.

0: замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас «Мелодию о лесе». И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский Персиков, там.
0: Да,
1: такие вот. Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: У меня есть две подружки.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла. То есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там куда руку ни положи, не ошибешься. Да. Так вот, что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал непосредственно, читая Бхагавад-гиту. И всем известный Бибигон отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Цхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый Айболит – это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в Великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковой атрибут, он произошел опять же.
3: Мне кажется, наш, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
2: 10 лет проведенных в России.
3: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
0: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджая, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
3: Да, мне кажется, это, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свое нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
0: Или просто диверсант или террорист.
3: Диверсант, да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
0: Бекон,
3: потому что
0: мясо. Да.
2: Действительно.
3: Что происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит. И нам нужен взгляд с востока.
2: Первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
3: опять
2: году.
3: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
0: Это, Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
3: Пусть поговорит.
0: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
3: Песню Виджай.
0: Сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
2: Не.
0: Ну пусть он. Ну под него что-нибудь. А вы сомневались. Я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Обер Манекен», также, соответственно, «Виджей Лабаран» и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И...
1: Это грандбабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Да, неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Ну вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Обер Манекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Обер Манекен» как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа
0: топтание большевых тряпок, да, вот это все, кидание пельменями через стол. Дружеское подчеркивание. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию. Но я готов взять функции как президент на себя. Много людей... девушек ломилась в двери нашей радиостанции. Не нашей, конечно.
0: Можно называть вещи своими именами. Нашей, да. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Да, и что теперь нашего? Да, и что? Да, и что? Ничего в этом нет, мы честно все... Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, но...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, лоховать. Дескать, если бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобыли легче, говорится.
1: Да, говорит. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем
0: пьесу.
1: Пьесу «Обер Манекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Ты послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его... Что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить.
0: Нам даже... Вы пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

не останавливай свой взгляд на случайных прохожих, смотри в зеркала витрин модных магазинов, только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина, девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Может быть, сразу еще одну композицию.
1: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу.

Месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: твой зонт. Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательно.

0: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
1: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
0: Да-да-да, индийскими. Безусловно. И махеровыми шарфами.
1: Да, грузинскими.
0: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех там, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером? Вот. И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
1: Хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
0: Спасибо вам.
1: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лабарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
2: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие. Как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ, гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, образ мышления индуса понятен, в принципе, любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. И этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
3: Безусловно, знаете, мне, безусловно, простому русскому писателю тоже понятно.
2: Безусловно.
3: Потому что вы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
2: Нет, не хочу, потому что...
1: Простите, Юзеф, а вы вроде бы пишете... как выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книге...

0: книжке «Великосветский скандинавский лев», так и описано, это же ваша биография попросту, я так и читал.
1: Кстати, вы знаете, более того, наш индийский фильм, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов, то есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраном служит противомоскитные сети.
0: Виджей, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто, так что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
1: Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены, гориллы, да, и так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
2: Говорят, что они
0: Азербайджан. Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: песня для всех вас. О, нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят и приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем. Давайте. Эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Угу. Вот. Такая же у меня проблема, да.
0: По отчеству как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под
0: да.
1: вазу.
0: И вообще, мне делали отлично. Да.
1: Причем тут ситуация в том, вот ты, Анжей, правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим, поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывает треуха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, через себя треуха, а там лысь, ну, усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да, и сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как...
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно, каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
2: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре. Мы
2: уже спели.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
4: Выхожу один я на дорогу.
5: Вот, может быть, это споете нам.
4: Подволакиваю правую ногу. Достаю, бывало, чазаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть, например,
0: да, но сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это наиболее нежно и адекватно. Итак, темная ночь. Как вы...
1: Гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

0: вода.
1: Только не спят глухари. Темная ночь. Ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь. Мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай, темная ночь.

Я возьму свой виски и выпью без тебя, темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как...

И коты за окном так кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом Герцен, я бы тебе сказал.

дождь. Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

Хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер. Там звезды, похожие на пёзды. Я нажимаю кнопки. Интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут. Проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде. Они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно. Вот кто, у кого?
1: Вы, Саша, конкретно. Вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас.
0: То есть это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно. То есть обижаловка. Вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. Кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременной.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых?
1: Ну, я понял. От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством... Нет, подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это всё расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто не заденет,
1: то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще, как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума, этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: Или в ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, а сейчас-то вроде уже скользкости нет такой, может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться, если раньше он висел, как бы...
1: Но сказать... мы же делаем по утрам специальные гимнастики, с нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти, вот, вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки... Торфину ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, и вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю, о музыке вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то... Вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что это значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельта». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно, так радостно, с бабой и парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн. Компилейшн с английского, это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь Tribute to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath, вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем. Ну,
1: то есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: Песенка называлась «Всего лишь навсего параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, как женщина,
1: вы чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно,
1: с кавер-версиями
0: прекрасно
1: различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Ночи, да. Слушая вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Да, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-та-паля.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей сиамский близнец. Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек, там, что хочешь. И, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье. Не без рода,
0: да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
0: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам
0: этот,
1: Бетховен.
0: Скрипку он еще.
1: И хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно, есть, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане...
1: Ну,
0: мужчин,
1: потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших
0: вообще, вот кого
1: кубачек.
0: Генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да? Можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее. Здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Но это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Вот. Да, по крупным планам.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она, не важно. Да. То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что заказали от певицы, ну, не важно. Да, так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация. Например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке? Как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы? Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать, я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там...
0: Промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет...
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
1: Нет, вот, ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне записка пришла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как? То есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо...
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Небольшое, да.
1: Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Но хочется это, вымыть,
0: к этому,
1: вымыть.
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Но если ну, да, все так... богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Но неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени – это адская вещь. Все дыры вот, опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется, как бы, полива, специального ухода, ничего подобного. Это только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой чебает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле хэви, трэш и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо, Александр, не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, Германия? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Теперь вся... Как-то как этот город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю вам послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Sutorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: в эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...

0: Ой, Энджел и Тошин.
1: Энджелс.
0: Энджел и Тошин. Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
0: Нет.
1: Ну как это нет? Если вы меня обидели,
0: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, сказать, я вас чуть-чуть...
0: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Ну, что
0: я
1: так все-таки много?
0: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно,
0: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
0: это первый вопрос.
2: Да, понятно, да.
0: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8-му каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни?
2: Угу,
0: ну,
2: понятно.
0: Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставил. Который первым,
2: про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий. Но все эти программы целиком отписывались на батакамовские кассеты телевидением. И сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все.
1: Момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя 2 видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
2: да,
1: и
2: тем более вопрос, да.
1: Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, to only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре.
1: Вот.
2: Да,
1: на второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах. И нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот эту «Я угонщица, угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: не,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как
1: бы. Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с торшином. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как циркуль, циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Угу. Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился первый час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: А не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Хорошо. Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вашего брата-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про «Мир животных» рассказать. Очень интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Действительно, вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос вашим братцам.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемниками, наушничкам и очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее.
1: И передают нам сюда записки.
0: Да, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, отсперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: .3 и 82 МГц.
3: В 2:19 в Москве. Я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Ну, а уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: ну, я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить, и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. И вообще меня...
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить, вам придется съездить в Малый
4: Рославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву «М» этот город. Малый Рославец, Москва.
4: Да это недалеко, тут лёт и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое выражение
3: ковер-версия. Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то
3: и
4: дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо,
3: Циолковский
4: придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку, и сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что, это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Угу, ну я-то вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарство. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно. Ну,
1: хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже никогда не годится.
0: Коверкать, конечно, да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer. А. Error, на
1: конце. Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе-то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не так. Вот сволочь, не... да, буржуй. Что вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой в Макдональдс не вылезает? Знаешь,
1: нет, от Макдональдса, пучат их, пучат. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: А, в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот. Но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Satanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь, да?
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At the Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвет, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо за информацию.
1: Если я там
0: да.
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда, это вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да. Да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4-я РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, 2.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог, его угонят, вы скажете...
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный, видимо. Это вот сейчас понятие такое.
3: Нет, Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно?
3: Вот
1: у меня тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно.
1: Жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас 4 детей.
3: Ну, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе. Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Ага. То есть ветеринар?
3: Ну, как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
3: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть, все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно... Ну, вот кого вы больше любите, животное, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Uh-huh. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко пластыря.
0: То есть,
3: все.
0: Это такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста.
0: За то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют Металлика под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так,
1: вот,
0: Анжелика.
1: А группа называется Idiot Ru.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
2: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенный ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ.

0: по свойственному молодости, вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то, ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли, большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад, я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ёбаный нахуй, короче.
0: Да, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шорстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то. Они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами. И, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно, ну, в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе.
4: Александр, да. Вот я думаю, вот туп, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот и вот сказали. Именно.

0: Из тех вот, которые вот сейчас вот, да.
1: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, вот сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
1: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
2: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
3: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крендели. А он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
3: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
3: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: А, да, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
3: Менеджеры и мерчендрайзеры.
0: Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
3: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
3: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
3: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, 9-й трек с этой пластинки слушаем.
3: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем 9-й трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем-то, он рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился, и вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd, у вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок, просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это только и всего.
1: Какие диски у вас есть, интересно послушать?
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте, навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вот это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: Угу. А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, имущество, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть с пьяной
1: конечно, горы. Естественно, да.
0: Угу. Ну и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Ну, может быть. Противно, конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да?
0: Да.
1: Журналисты.
0: Ага.
1: Как вы. Но и вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи.
1: Да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку. Вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть
1: я сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Я сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хоть.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно.
0: Угу, угу.
1: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: Да, вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, крендель в каске и с наушниками, а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, тут нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенина. Это будет классно.
0: Хорошо, тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да. Трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: Вот первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ, вот, судя по прозвучавшей музыке, и внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу.
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, и спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразлично мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально. И просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить, это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязывает. Принес, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник. Сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу?
2: Ну, это просто морда
0: бить. Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как... Кактус на подоконнике морозной январской ночи, да. Понятно. Ну ладно, что ж, вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да. Вы слышали описание обложки?
2: Где все, ну, в каких линиях?
0: Ну, где, да, в каких-то линиях. Он, типа, дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да. Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название его я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший, вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: я
1: что...
0: Я бы нет.
1: Ты?
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио позвонить?
0: Видимо, нет. Ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот. Угу. Кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни, об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях, а другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да, и перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а они все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнут вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь, или там про то, как они могли в одиночку спахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир, мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. Угу. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. Угу. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: Право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
4: Самое главное, грудь ее показана. Да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вон руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы... ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да? Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте 3.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя. Так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать. Мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно, это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот, в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но,
2: а сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика, а на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А да? Если открыть и посмотреть вовнутрь?
0: Ну, это мы, да, на самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркости зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такое ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот мальчик?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми, чем.
2: Ну, вот чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Я слушаю, я понял, о каком вы альбоме говорите. Да.
0: Хорошо, хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

до выпуска последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным это ФМовским радиостанциям базитическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава, Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет такой монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. Я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде, там, мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человек, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, вот так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Нет, нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
3: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да,
3: да.
2: Я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хорошую посылку.
3: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
3: Батонами.
2: А?
3: Батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
3: А
2: просто так получается, иногда вот я, ну, стою за хлебом.
3: Ага.
2: Вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
3: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабуль, давайте я куплю. Она, давай.
1: А, понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. Мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу. Правильно?
2: Угу.
1: Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь нам с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
3: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильмов 30-х годов.
3: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерной работы.
3: Инженерной работы.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет и расскажет.
3: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Да или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
3: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
3: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
3: целые символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
3: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
3: А какая разница?
1: Да, очень разница. Так что давайте, думайте, давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: Сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 14... 15, прошу.
2: 15, давайте тогда...
1: Думайте.
2: Десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Да. Ну ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
3: Сразу же, либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

Here's your money.

0: и быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да. О! Да. Геометрия. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валюты, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да,
3: вот. А свастика в данном случае, я думаю, нашей радиослушательницы была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
2: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, это вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Далее мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер, я тут напоминаю, в общем,
0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам, во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается...

0: В первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
2: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте, я тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
2: Хорошо, что вы помните.
1: У меня вообще память не бей лежачего, Наташа, да. Ну что, рассказывайте.
2: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
2: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет. А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее попросила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
2: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, какая там была.
1: Да.
2: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила попросить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
2: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
2: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
2: А, когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
2: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
2: Вот. И эту кошку сняла-таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги. Понимаете, да?
2: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
3: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
3: Нет.
1: Нет, ладно. А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как, да, ну рассказывай, да.
3: Я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташ, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
3: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
3: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да.
3: Раму, да. Красновато-черных я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, а вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу MD, видишь, она тут золотистая вот внутри.
3: На том расстоянии, на котором я сижу, да, от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
2: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
3: А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
3: Да. Я правильно?
2: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот имейте в виду, что это будет как говорится, в дальнейшем эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
2: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О! Да. Рассказывайте, ну что ж, да.
2: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
2: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
2: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю тут действительно на самом яблоке. Аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы. На пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
3: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
3: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
2: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.

0: я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, я болею.
1: А ты знаешь, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем, есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть какие-то менее, потому что, если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь, наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может,
0: да,
1: конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально, масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной, жизни.
1: Да, да. Да,
0: то бурной, есть, бурной, это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, 8 дыр.
1: Это ода. Да.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире.
1: Вдруг
0: умный к вам внимание говорит.
2: Это из Москвы, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Про хорошее что сказать?
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудем. Выполнил план. Купил всем шоколад и жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что, вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник на территории.
0: Угу.
2: Завод. Там доски для скворечника взял и использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц, и так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала, вылетела.
0: Ну да, вполне возможно, но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Не, ладно, не, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни. Да.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать.
0: Угу.
3: Да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас при Херове еще надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да,
3: просто
0: да.
3: представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш
3: да.
0: выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красная, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Потому что я просто...
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, а я просто
1: потому
0: не
1: что
0: все выходил.
1: Отказался, да.
0: Да,
1: вот,
0: я не все выходил.
1: Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. А, она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки,
0: понял,
1: да, первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой. Вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится
0: это
1: очень мало.
0: Ты лучше расскажи уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами. Как это давно называть? Я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой. Такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши два таких же уха. Длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы
0: да.
1: треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю тебе. Да.
1: Но я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот... Как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один чуть больше, чем второй. Идут вот просто, все, идут. И на фоне каким-то, темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон.
0: Угу.
1: Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, и догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
3: Да нет,
1: просто
3: я,
1: вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой, но нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуйста, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю
0: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем. Спасибо за звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с вами сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Наконец-то! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Хорошо, вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что было, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, роллейбус и кричал Ельцин, Ельцин, за что мне стыдно.
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом бозитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас так стыдно, что невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Когда давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все, правая. Номер,
2: да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо, да, спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой, это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга, это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать, хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: Ну что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Знаешь, я хотел сразу-то извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: Я вот тут, я просто смотрю, у тебя вот там над тобой... Вот,
0: а давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложку.
1: Не, погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я, знаешь, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, тоже. Я не об этом хотел. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас.
0: Бывает,
1: ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флюоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Лишь сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такой тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: а надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели
0: все. Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наш, а тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала. И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Ну,
0: вот
2: ну
0: такой...
2: это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите,
2: ну,
0: пожалуйста?
2: Нет, ну, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж, вот. А потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро.
0: Так.
2: Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть, а ударила его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот он-то подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно.
2: И очень многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Да, вот. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. В метро я хожу только пешком. Да. Вот. Спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот. И его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот. У меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да?
2: Да.
0: По логике я должен был бы к нему подойти и сказать: мужик, что там, ты пьяный, но, с другой стороны, подойди, я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась, понимаете, да? Вот, я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся, слышу только бах, удар такой, а ему, короче, прям вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это, опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали «Милит!» Я!
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза... что, о, это дорого, я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна? Я говорю, вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный рассказ. Да, понимаю.
2: А
0: ну,
2: я...
0: давайте
2: все-таки... Один раз, но я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот, мне кажется,
0: молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там. Вот. Иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваши картины, да.
0: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Музыка, я так думаю, что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Значит, вы так думаете, вы можете продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталось два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это уже,
2: да.
0: Уже вышло. Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше. Ну,
2: я, вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда беру билеты на экзамен. Тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я обычно все беру.
2: Я никогда не катаюсь, а это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
2: Нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот и все, взяла, и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида. Ираида.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ, спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Ираида.
0: Да я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал, волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: так сказать, прощено, в общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, он-то, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Не, я, кстати, вот как пока еще и Раида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность, вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали. Подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт, и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема, да.
1: Да, в общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением то сам на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот, это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. Вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто

0: наследством и на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты. Там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там. За нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения. Это для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивыми
1: невестами. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот да. Правильно?
0: У нас, кстати...
1: Да и у нас...
0: И у вас тоже, да. Ну, тогда, если у нас и у вас, в принципе,
1: тогда об этом
0: одно и тоже происходит,
1: стоит,
0: да, я думаю, не
1: стоит. Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
1: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще... был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
1: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас просто требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
1: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
1: Да.
2: Я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, я бы мог дать им денег.
1: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
1: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
1: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один... вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура. А, потому что вот эти понтыкины геройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация это затянулась до другого.
1: Так.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
1: Это большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
1: Напомним, но что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
1: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это.
1: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глаза.
1: Да, здесь уже
2: ситуация. Трус и подонок просто.
1: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
1: Да, правильно.
2: Они
1: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
1: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
1: да,
2: любимая
1: да.
2: футбольная
1: мы,
2: команда.
1: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
1: это надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
0: очень,
1: людям.
0: Очень странно трансформировались, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а другое...
1: Это было когда, послушай, это было когда.
0: Не, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил...
1: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
0: Может.
1: Мы же не знаем этого, да?

0: А теперь о хорошем, Александр.
1: О хорошем?
0: Да.
1: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
1: В юности тоже, да. В юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде по проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне: «Слышь, парень, помоги мне полить огород».
0: Вот это как действие какое крутое.
1: То есть, вот, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был.
0: А вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
1: Сорокина, господина,
0: да,
1: нет.
0: Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
2: Это не я.
0: А кто там
1: может
0: еще?
1: Может быть, это какое-то послание
0: из Санкт-Петербурга.
1: Санкт-Петербурга.
0: А, Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
1: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
2: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
2: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
2: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
3: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
3: Но потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
1: Да.
0: А где Оленька? Оля?
1: Видимо, ее уже...
0: Оля!
1: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, хороший поступок рассказывай, Саша, да, давай.
1: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит,
1: да,
0: вот так, это стрёмно.
1: Неизвестно, да. Может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
1: Ну я, естественно, как пионер, угу, в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику,
0: так,
1: фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос, такой, угу, знаете, угу, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород.
0: Угу.
1: Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал: «Детка, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек». Вот. Я был обрадован, поехал с клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
3: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные.
3: Очень длинные, да. все конечности очень резкие, треугольные.
0: Да, такие. То есть на второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
3: Да,
0: он
3: крутится,
0: да,
3: так вот.
0: Да.
1: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я... Так бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысками.
1: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
1: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
1: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
1: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца,
0: да,
1: и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
1: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени,
0: угу,
1: и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: угу,
1: и потом...
0: А вы не очень мудрите. Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
1: Так,
0: а?
1: Нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
3: просто рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
1: да,
3: фильм.
1: Да, да,
0: понятно,
1: потому
0: извиняюсь,
1: что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры, надо к этому подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
1: с точки зрения нумерологии, я бы
0: даже сказал. Да, да, да. Насчет гипотенузы дальше.
1: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе. то мы получаем число 9, что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
3: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, кто-то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше, да?
0: Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: И вот я подталкивал, он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально.
0: Ну, понятно.
1: Только... Потом я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен.
1: Конечно,
0: с вами. Срамота жуткая.
1: Да. Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, может, и как хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой такой, вот, все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Да, наверное. А, нет, не так, наверное.
0: Не, ну просто почему? Именно так.
1: Нравится он меня делать.
0: Ну, вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну, как счастливой?
0: Ну,
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там, домой пьяных? Ну...
1: Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Знаешь, что вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая? А?
1: Где вы вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали у одного магазина. Да. Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой
0: трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Ага, так, ну, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава, слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД?
2: Нет,
0: я понял, слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Слава.

0: даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, надо напомнить.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие, сколько стоят?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда. Это то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите
4: там
0: честно.
4: Никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она прибежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его, нет его и нет его. Он занят. И кончилось это тем, что я с трех и уже... Нет, даже раньше это было в час. И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям, я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да, извините, да.
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привести их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. Остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у Сокола. Это было лето. У Сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да, ну я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск, все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот, понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких не денег.
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я привезла фломастер, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это ваши внучки. Угу. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Тоже, конечно, конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Ратик, как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь, вашу и жизнь, вот, Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да.
4: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно.
0: Вот. Тем
4: понятно.
0: Не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: на волнах радиостанции «Юрсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Юрсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям. Угу. Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были эти, кому очень нужны. Даже он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100 в
0: карман. Попросту, какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было побольше.
0: Да. Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам ну, так,
3: все-таки да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом, да. Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше. Uh-huh. Вот соседней вот многоэтажки такой вот большой. Uh-huh. И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный. Uh-huh. Я не понимаю, как он там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке. Uh-huh. Вот, и потом, в общем... Как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть вот. Срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Вы знаете, я вот недавно уступил место металл одной женщине. Вот. Было дело. Совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка? С хорошего ли? Ну,
0: вы знаете, как вам будет удобно?
1: Угу. Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь с ней при жизни, преактивный был характер, не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок — это...
0: Так хороший — это то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну,
0: самом
1: тут
0: деле.
1: И плохой, и хороший, можно так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что, ну, не сочтите за лесть, то, что помню, сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши, вот старые, вот этот стекло, Лаэртский бэм, ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да?
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за,
1: спасибо за эфир.
0: За звонок. До свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот, и были такие частенько случаи, когда я названивала в эфир следующему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут о себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа так.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, минуту прочтения типа да. этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он плакатами.
2: Вот, так что я горда себя этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: А, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да, значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: цветная.
1: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
4: кино 70-х годов, извините.
1: Да, цвета. Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которые не блеклые, которые.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: А, я выберу 8.
1: Трек, 8. Трек 8. Это счастливое число, да? Хорошо, хорошо, слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: Мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. Мы, в общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это вот. Я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем не разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться вот везде.
0: Uh-huh.
1: Вот. Пользоваться ими, потом, значит, посылать нахрен.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Это там... именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил. Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот. Один с усами под носом, другой так. Ну, такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего. То ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у позвонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателя, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.

0: пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
1: Понятно.
0: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да?
1: Ну...
0: Вы не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
1: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
2: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
1: да.
2: Вообще предостерег бы кого-либо, потому что, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
1: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходит туалет продавцы коммерческих палаток?
1: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
2: Я видел однажды.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Это «Эхо Москвы», да?
1: Безусловно.
3: Сань.
1: Да. Да-да, говорите, говорите.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло.
1: Да.
3: Плохая связь.
1: Отвратительная.
3: Саша.
1: Да.
3: По поводу...
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
4: О чем? О жизни?
1: Ну вот, если вы слушали.
4: Знаете, я хотел бы сказать привет.
1: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-то своем мощном сраме. Хорошо?
4: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
1: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
4: В жизни есть, но как-то на сегодня избавился от этого.
1: Ну вот вспомните все-таки.
4: Мощно перелопатил всю жизнь и просто так, избавился. Всего плохого. Осталось хорошее. Знаете, много осталось хорошего.
1: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
4: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
1: Ну, вот как МД скажет. МД. Дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
2: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
4: Ну, я хорошо, я могу сказать хорошее. Вы знаете, если бы проснулся...
2: Вообще случай интересный.
4: ...живой, так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
1: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
2: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
1: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки, одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже о ней наслышаны, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
2: Раз, два, три, четыре.
1: Равнобедренный
2: октаэдр.
1: Да, вот, октаэдр.
2: Равнобедренный октаэдр.
4: Ой, не ругайтесь, Александр.
1: Вот, и, соответственно, на этом самом равнобедренном октаэдре...
2: Цензурное слово, не волнуйтесь.
1: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то...
4: Индийцев?
1: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
4: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
1: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
4: Да, конечно. Первый композитор.
1: Хорошо, первый.
4: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
1: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
4: Меня зовут Павел.
1: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Блин, что?
2: А пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
1: Слушаем.

после кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему, «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал, «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей – лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил, «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил, «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство».
но и сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Солона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла, совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Солон укажет его. Но Солон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывает еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы, жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Солон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Солон отвечал: «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым.
Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата. Мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня. Но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепри есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепри или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит: от копья.
И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня. Крес отвечал: сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту. Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы. Адраст отвечал: царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну. После этого они выступили на охоту с отборными воинами и сворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Бабурин, потому что Батурин, это он, вы почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что, и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходят туда. Людей можно понять, людям нужна панацея, да. Но вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение, ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительное, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
1: А почему ж неестественный? Самый, что ни на есть естественный, ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
0: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик, я вам показывал планы, карты. То есть там нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли наконец-то наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду, у него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе, не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостное чувство именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволец, естественно, и сажали их на долгий срок в предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кеглю может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидально женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, да, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот а, когда... кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет, это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это... условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, почему они? Человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы и жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... Вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так, а может, они жили в других пирамидах, типа чумов. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: комнату?
0: Не
1: надо тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем сейчас, к сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки там. Это капитальная стена, он спрашивает меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена? Ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга – это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг – ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас, ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье. Вот в идеальном виде...
1: Несколько лет этим занимался. Вот, и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем, мы же не это.
1: Но вы правы, что... И я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с этой кожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот... Ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И... Тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что... Ну, невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих, какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же, ну, старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета, хотя на самом деле это идентичные по весу вещи. Ну,
0: типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки цветы, которые она любит. Вот
0: одни и те же каждую встречу. Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе, под цветы – это как язык даже. Это же можно, то есть практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что...
1: Язык цветов – это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное – гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят вот салатовый, вишневый, там голубой, синий, ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Цвет, который тоже необходим в повседневности, чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей. Вот,
1: честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали. Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они конечно. Копали ямы, вы хотите сказать? Нет, когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, ну, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстлен. Ну, как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Как бы никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот
1: так
0: ляжки?
1: Вот я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он с высоты хозяина дома, главы, ну, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принеси вот цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот, а
1: вместо
0: Люся,
1: зарплаты, да, она должна убить его, ну, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да, реально? Ведь политика это не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это, ну, как инопланетяне, вот одни марсиане, другие, вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. Ну, на втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали и не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно, на
1: все
0: кухне,
1: равно эти мужики в битве честолюбия стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да, да, да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто бы погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать, настучать и ввести это, попросту говоря, именно вот, в норму.
1: Вот, я поэтому и говорю, что не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что может быть, если в таком случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: А я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один дает ему ход, а другой его душит в себе, да, не выпуская наружу. Вот и все. Как и любое качество. Ведь в любом человеке все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе. Он скучный. Он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джинна предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: А так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там, что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая.
0: А вот, может
1: быть... не надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, ну, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже если это иногда требует промолчать, не сказать правды.
0: Как
1: врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимо не должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, что ж так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле я считаю нормой поведения, потому что именно человеку, который тебе не интересен, ты можешь любезно сказать что-то общее и лишь бы отвязался.
0: Да, и типа до свидания. Да,
1: вот. А вот между друзьями, настоящими друзьями, конечно, доходит до жестких каких-то иной раз выяснений отношений, но ибо у них откровенность должна быть принципом.
0: А у мужа и жены, лукавить, значит, не должно.
1: Почему? Но у мужа и жены это вот откровенность не должна переходить в мелочное выяснение, кто же сегодня моет посуду с битьем последней.
0: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Он там где-то шлялся.
1: Можно мне с вами согласиться? Недомолвки — это худшее, что может быть. Потому что здесь должна быть я всегда вот за то, чтобы была ясность.
0: Конечно.
1: Иногда... Иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е, там, годы, но с трибуны или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться, в чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
0: Ошибочной, конечно.
1: А к тому, чтобы понять другого.
0: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там... Ну, такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны. Мы, соответственно, вместе участвуем в экономических во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
1: Вы знаете,
0: да.
1: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернуты были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России центральной, и в Сибири, и здесь в Москве лет 10-20 тому назад ходили в 20, в 21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
0: Были, действительно были.
1: И, скажем
0: так, об этом
1: так,
0: мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
1: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
0: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
1: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с коллегами, часть из них депутаты, часть разных уровней, часть работает в других организациях. Мы, конечно... добиваемся определенных целей. Целей, которые должны были бы улучшить жизнь в нашей стране. Но почему произошло ухудшение за эти
0: годы? И в какой момент? Вот было бы интересно узнать, вот на ваш взгляд, когда вот этот рубежик был? Когда действительно, ведь если сейчас человека выдернуть из 73-го года сюда, да он с ума сойдет вообще.
1: Вот
0: просто.
1: Если говорить обобщенно, то вот таким рубежиком был период, когда в нашей стране стали считать нормой пляски на гробах, выпуск всех джинов из бутылки и попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей, наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
0: Да.
1: Вот
0: да,
1: отсюда вот. Было. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
0: Ну, а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
1: Ну, я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе...

0: резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньший урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
1: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка-сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот на мой взгляд, они...
0: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
1: Вот, пожалуйста.
0: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
1: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
0: Это не то, что сложно, это невозможно.
1: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там тоталитарную телевизионную систему, когда были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
0: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Да.
0: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество, ну я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
1: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
0: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности за слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
1: Нет, они мне не коллеги.
0: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это... Когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
1: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
0: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то.
1: Вот, вот,
0: я говорю, да не надо мне, что ты считаешь, ты расскажи, вообще, что случилось.
1: Да, вот совершенно верно.
0: Что это... ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... Ты, у тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
1: Да, за меня, дескать, не надо. Совершенно верно.
0: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера привелась, вот это менторское поучение.
1: Типа я тут сижу, я тут, да.
0: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться, и речь идет о культуре средств

0: массовой информации.
1: О культуре подачи этой информации.
0: О культуре даже. Подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему «Башкортостан», там еще что-то такое. Ну, думаешь, ну, господи, ну, мы же русские люди-то все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
1: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
0: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
0: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
1: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
0: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать, потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
1: И правильно.
0: Простите меня за терминологию,
1: совершенно,
0: но это
1: совершенно согласен.
0: Обслуживание то одного олигарха, то другого, смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле, ну, это уже не журналистика, это уже...
1: Матрасик, ну, называется.
0: Что-то такое.
1: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать, а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
0: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий, он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
1: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
0: Ну, если вот что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
1: Культов, конечно.
0: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
1: Да, но, к сожалению, не все это понимают. вот что плохо. Это опять же, возвращаясь вот к свободе слова, вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да, а то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение, то есть что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
0: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи. В результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
1: Грузят, конечно.
0: У нас ведь перестали показывать. Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
1: А может быть, их нет уже? Вот, может быть...
0: Вы знаете, есть.
1: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
0: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
1: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, на каком-нибудь поприще.
0: А когда вот, допустим, в засуху? Ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в каком-нибудь репортаже. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике, хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска, и по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилось в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это. И надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
1: Кстати, вот подача информации от меня еще возмущает вот в новостях из Чечни. То, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
0: Александр,
1: сказать,
0: уже то, что им дают эфир, это называют, это антигосударственная деятельность.
1: Конечно,
0: я не буду критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской Республики.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот вы согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
0: Но, вот, вспомните долину мертвых. Александр, не 100, а больше 300.
1: Но это все равно капля.
0: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, вот допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом ЖРАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, ну, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в два раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. Это нужно исправлять.
1: А вот скажите, вот такой банальный тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда. Вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять же,
1: понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Это никого не будет интересовать.
1: Потому что я наблюдал. Я это видел своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах перестанут подпитывать из-за рубежа, в деревнях еще будет что есть. И в этом отношении я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 4.30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0.5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
1: Нет, Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью.
0: Я вот... Только что мною виденное. Я бывал и в Костроме, и в Волге, да. Но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, куда вот редко кто заезжает. Вот
0: год назад
1: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще.
0: В этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Я беру то, что ближе.
0: Вы знаете,
1: какое молоко?
0: Правда, вот, многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
1: Ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть такие хозяйства, согласен.
1: Их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: У них света уже нет. Не только на деревню, вы посмотрите и на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
1: Растащили,
0: разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза разбилась.
0: Грустно.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация, я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди, там семьи находятся в критическом положении, одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке, то есть это очень правильно, да, но при этом, то есть эти люди, они служили, то есть они служили, грубо говоря, в армии, а вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы.
0: Я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там, торговал матрешками, там, через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром. Да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там, у президента, у окружения. Они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие слуги народа, да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. а здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Какие дачи? Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть, и в идеале, то есть, поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну, а как?
0: Нет, ну, просто... С точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек, он сам русский
0: капитал,
1: уже.
0: Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный, ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей, вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. То есть украл.
0: Краденое, вы что?
1: Надо. А чем занималась Америка все это время? Извините. Нет,
0: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк.
0: Бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно, на воровском, на чем-то наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому что мы смиренные, нас и лупят.
0: Да,
1: вот
0: опять путаем Божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье. Нет,
1: тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный, а практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Нет. Вы что? Нет. Нет.
1: Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают
0: вот поставляет, да. Я за то, что... Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично. Вот,
0: значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а вот, что, а что, а что?
0: Вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед правильно стучит на соседа, где да вообще отстой же.
0: Вот
1: полный.
0: Там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику
0: не
1: Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да? Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит,
0: конечно,
1: уже.
0: У них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары? Эти доллары идут туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это меня... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это
1: гоп-стоп.
0: Остановили развитие экономики.
1: Так вот, это же...
0: Насильно ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. А вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю. Это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость. Но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди...
0: Та финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже
0: нам тоже нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспектива тоже печальная. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже. И тут-то проигрываем.
0: Не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения, но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которое выросло на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же
0: эгоизм... Вот Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые... имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичный. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, сильно. Конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас, вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм. Нет,
0: а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете? А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, да. И вот в наших руках все, все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем... пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: А начинать надо с образования. Системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении... Вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот учебники истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилию, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто
1: информационная война такая. Да, да.
0: И что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги. А учебники, авторский коллектив утверждает ваше Министерство образования. И тексты утверждает ваше Министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Но ведь это наши граждане, соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор, это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну, а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемого полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они тут предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании. Что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная. Я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему. Потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и... Спокойно.
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
0: Давай. Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика. Потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика. И проблема,
0: может
1: которая
0: быть, не
1: здесь...
0: всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. Именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист причем.
0: И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: И очень
0: Но
1: умело,
0: в то же время умело, все бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепые.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже стопроцентного англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то, что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: А зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому
1: придем.
0: Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что?
1: Здесь нет, вот
0: давайте мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнут из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, если можно.
1: Доброе утро. Можно.
0: Еще доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Меня зовут Антон Валентинович Вареников.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
0: Пожалуйста.
3: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
0: Очень приятно.
3: Я полагаю, что вы помните.
0: Конечно.
3: Спасибо. Еще раз, с добрым утром.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
0: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
1: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
4: Угу, давайте.
2: Вот по поводу его высказывания по поводу расовой политики, там, СССР и прочее, прочее.
4: Да.
2: Вот. А как это можно сделать?
4: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
2: Поточнее сформулировать вопрос могу.
4: Да.
2: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским, в других странах. Она была применяема.
4: Угу.
2: И то, что произошло с русскими в других странах, скажем, в Европе, или в Германии, то же самое.
4: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извините, значит, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
0: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
4: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
0: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
4: А вот, кстати, насчет домостроя.
0: Это святое.
4: Это святое. Но ведь действительно это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
0: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
4: Ну как?
0: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
4: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
0: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
4: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой – это все в порядке.
0: Александр,
4: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
0: У меня 4 сыновей.
4: Да.
0: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современная, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями. Чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
4: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную. Это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
0: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка,
4: родители согласен,
0: прадедушка.
4: Согласен.
0: Это безоговорочный авторитет.
4: Абсолютно
0: вот
4: согласен.
0: Только тогда это
4: я
0: будет
4: имею
0: порядок.
4: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо с уважением относиться...
0: Ребенок даже можно оставить в стороне. А если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его, Это уже говорит о невоспитанности.
1: Но мы не берем такие крайности, конечно. То есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно. Но возраст не всегда является, скажем так, критерием, конечно, авторитета.
0: Конечно.
1: Может быть, это человек пожилой, червячков давит.
0: Я вам могу сказать, что тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и за кем будет последнее слово.
1: Кстати, вот такая же ситуация вот происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами. Да? То есть, если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек. Ему надо безоговорочно верить, потому что плохих-то они берут.
0: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
1: Но это же плохо.
0: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр. Да. Вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было и иерархическим.
1: Я согласен, но все-таки вот такой

0: Ну, да, тоже да. Надо помнить.
1: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
0: Пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, рассказывайте, не смущайте. Да-да-да, говорите.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Доброй ночи.
2: Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня другое впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Строев Егор Семенович на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
1: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это новое слово.
0: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
1: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
0: карабкаются. Тут, опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю понятно, о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину последние 10 лет только подтвердили.
1: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение. А дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
0: Ой, вот ни в коем случае вот.
1: Нет, я зачитал.
0: Обобщать не надо. Ну, я вообще, вот просто да. Хочу радиослушательнице возразить, ну, что делать. Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже... Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
1: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
0: Старшее поколение оставило да. молодому великую страну.
1: Но там в каком были состоянии?
0: Вот извините, а вот да. это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
1: А что
0: вы сразу умываете руки?
1: Да. Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
0: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
1: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое. Так, да.
0: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
1: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут
0: Александр,
1: как, вот, как птички-канарейки.
0: Да. Вот сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно, Ой, дай бог, чтоб наши внуки отомстили нашим детям.
1: Вот так, да?
0: Так что все придет со временем.

0: временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Но... Дай бог, чтобы по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
1: А вы своих лупите вот так, честно?
0: Знаете, я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
1: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого четыре дочки. Вот можете представить, это же вот я...
0: Мне трудно представить.
1: Это же трагедия.
0: А почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны?
1: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых женаэров.
0: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
1: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, вот посмотреть сейчас вот Женейра, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты Женейрами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе,
0: Мне трудно себе представить.
1: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот, представьте, что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
0: Парням быть легче?
1: Конечно,
0: вот сегодня,
1: легче,
0: когда
1: конечно.
0: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же Пионерской или Октябрятской, еще потом Комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
1: Да.
0: Принимать на себя ответственность, своими руками делать, строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков, это страшно, это опасно.
1: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
0: Ничего себе.
1: А чего? А что?
0: Александр,
1: как? Они так и делают. А девочка куда? Проститутка она идет.
0: Ну, проститутка. Да, вот давайте вот
1: а откуда этих, берут клиент?
0: Об этих формах заработков.
1: Нет, это... надо их признавать. Надо признавать, это... они есть.
0: А вот
1: они...
0: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
1: нет,
0: делаете,
1: это не есть социальная
0: это, значит,
1: пропаганда.
0: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
1: Ни в коем
0: нельзя.
1: Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. Вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у Никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
0: города... И что ответили?
1: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо ну, дырку
0: без,
1: найти.
0: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
1: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
0: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
1: Ну вот как они оставались?
0: И все-таки их оставляли.
1: А сейчас вообще нереально.
0: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
1: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
0: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
1: Давайте послушаем звонок. Может, там
0: нужно что-нибудь.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да-да, говорите. Ну, не молчите же уже, да?
2: Алло, алло.
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, да.
2: Это добрый вечер.
0: Доброй ночи даже.
2: Я вот очень уважаю, сказать, вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества, так как ведь они уже держали порядок в Чечне. Это вот при казачестве такое прям отношение, как сейчас, как бы сейчас я вот.
0: Понятно.
2: Не волнуйся, извините.
1: Да ничего, ничего, ничего.
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество – это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности, и, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей, и казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработан нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
1: И даже престиж появится.
0: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
1: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький.
0: Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь возрождение казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно она чисто медаль такая. Может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
1: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане...
0: Вот, надо преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед, прадед, вот на чьей стороне он был в 18 году. Давайте вот это оставим историкам.
1: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
0: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
1: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите погромче немножечко.
3: У меня как бы два вопроса.
1: Да.
3: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Зюганова, что он извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, Говорухин или казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, как он испугался из программы «Горенко», развеялся же радиостанция?
1: Понятно, спасибо. Я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
0: Что касается казачества...
1: Да, да.
0: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот принесите извинения за Коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
1: Да.
0: Давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Там еще что-то такое. Можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией. Потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам?
1: Совершенно
0: почему
1: верно.
0: Тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они за вместе с Гитлером там, да. воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае Первом подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии, прошли по нашей нынешней территории. Там, да, ну, давайте да, ведь мы да. до абсурда дойдем.
1: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть, вот...
0: Знаете, я в свое время написал сам письмо. В 1977 году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходят в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР, чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще... констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо.
1: Да,
0: в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
1: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его с современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны, герои прошлого.
0: Чур
1: да.
0: меня, чур.
1: Да, нет, не нужны.
0: Ну что, герои нужны всегда.
1: Нет.
0: И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
1: Современные герои. Ну,
0: именно.
1: Их же вот эти памятники вытесняют.
0: Да,
1: вот,
0: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека находить, не терять. Ну сколько можно воздавать только посмертно?
1: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
0: Абсолютно неправильно.
1: А
0: абсолютно
1: считаю,
0: неправильно. Нет, потому что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться
1: вот
0: к нему.
1: Вот это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять, видите, сравниться. Вот, знаете, да как значит, я могу, да, молодой прапорщик.
0: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества, вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату, и при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». И это должно так и быть.
1: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди, был же период, да, искренней веры, вот вымпел. Вот ничего, ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70, тут в серой бумаге можно было купить, а реально вот вымпел, мы получили вымпел.
0: Грамота. И вообще любое выражение признательности, оно...
1: А вспомните, переходящее знамя еще было,
0: да. А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
1: А в комсомол не примут. Да, его не приняли, да, в комсомол.
0: Да. То есть вот, да, на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
1: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, нет, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, он нездоров.
0: Вы совершенно ошибаетесь.
1: Не знаю.
0: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой приводит к тому, что вот, в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
1: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
0: Не надейтесь, зажгут.
1: Зажгут?
0: И я
1: Но
0: думаю,
1: это должны
0: что
1: какие-то формы... новые быть.
0: Конечно.
1: А вот какие?
0: Вот, ну, не надо восстанавливать все нелепое, не то, что было.
1: А что нового? Что придумать нового именно?
0: Нет, ну, во-первых, да, согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
1: Да.
0: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью. Потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями. Ну, и я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
1: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
0: Пожалуйста, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
0: Так, так.
4: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне.
1: Угу.
4: Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
0: Да.
4: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
0: Да.
4: Вот. Теперь вот второе.
0: А в чем вы меня опровергли?
4: Да нет, вы сказали совершенно не так.
1: То есть, да,
4: второе.
1: Да, сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
0: Нет, они не в государстве.
1: На самом деле, корыстно действовать, хотят попасть в рай.
4: Конечно, корыстно.
1: Конечно, в корыстных, да, вот. Согласен с вами, да.
0: Ничего себе корысть.
1: Ну а как, а дальнобойщики индийские?
0: Вопрос,
1: да, извините. Да.
4: Дальше, следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так? Скажите, пожалуйста, а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
1: Правильно.
4: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
1: Правильно.
4: Они и так самые подневольные и беззащитные существа на свете.
1: Совершенно.
0: Ничего правильного.
1: А я, наоборот, согласен. Вот.
4: Совершенно.
1: Да.
4: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, и пинают.
1: И никто их, кстати, ни о чем не спрашивает, их мнение. Да.
4: И мнение их никому не считает нужным учитывать.
0: Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей
4: семье. Нет, как раз вот в моей
0: семье всегда считались.
4: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
0: Тогда вы подтверждаете то, что я сказал.
4: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
1: Да, вот.
4: Почему они должны?
1: Здесь,
4: сама формулировка должны.
1: Извините,
4: вы добейтесь своим поведением.
1: Извините.
0: А почему родители должны детям?
4: Потому что они их рожали.
1: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка это величайший акт насилия, если вдуматься. Как? Мы производим на свет существо. Причем не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
0: Это величайшее чудо и счастье рождения ребенка.
4: Правильно, для родителей. А для ребенка?
1: Да.
0: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
4: Ну, это еще как сказать.
1: Да.
4: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен, какая же это радость?
1: Какая же
0: это
1: радость?
0: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
4: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
1: Ну, вот. Мне кажется, дальше, тоже, Сергей Николаевич, что подход
4: правильный. Следующий момент. Вот, нет, пожалуйста.
0: Вот здесь я согласен, что родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. Но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
4: Нет,
0: не в будущем.
4: Они могут получить это.
0: Нет.
4: И как следствие своих
0: вот
4: великих
0: это,
4: трудов.
0: Вот нет, это нет, вот нет. Последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. В семье должен быть порядок.
4: Ну да, и правильно, и начинается, берут за топоры, родственников рубят. Вот ваш домострой.
0: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
1: Бытует же, извините.
0: Еще вопрос.
4: Пожалуйста, вы сказали, что мы нас должны старших уважать, потому что мы им мы оставляем великую страну.
0: Нет, это нам оставили великую страну.
4: Поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
0: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
0: Почему? Величие страны определяется не размерами.
4: Нет, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
0: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
4: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами бок о бок.
0: Так.
4: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
0: Чего вы взяли, что они остались врагами?
4: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
0: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
4: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность аргумента.
0: Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
4: А с вашей что, садукейство?
1: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
4: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
0: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
4: Тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
1: Спасибо. Вот кажется, спасибо за звонок.
0: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
1: Ну, в принципе, да. Когда... То есть, говорить с какой-то поправкой не следует. Надо говорить только то, что...
0: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение. Не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье. Вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы. В семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
1: Ну, вот, знаете,
0: точно
1: мне...
0: так же вот да, по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно.
1: Да.
0: И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских, в МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны, с учетом опыта казачьих линий, стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
1: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
0: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
1: Как, в общем-то, и везде практически.
0: Да,
1: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
0: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
1: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести. Корыстный подход где-то к производству. Неужели вы не встречали таких людей?
0: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть.
1: Ну, в общем,
0: когда
1: да.
0: человек ради того, чтобы в старости иметь
1: да,
0: рядом
1: да.
0: близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
1: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
0: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
1: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
0: До свидания.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже блин, да, не так. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!

0: И я рад приветствовать в нашей студии доктора аналога анатомии, специалиста по вопросам морали и нравственности Олега Геннадьевича Тузова. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Да. Доброй ночи всем радиослушателям. Я хочу заметить, что специалист по вопросам морали и нравственности, но не пример ни в коем случае, а скорее даже наоборот.
0: А вот здесь интересный момент. Вы знаете, мы очень часто собираемся здесь в тесном кругу наших сотрудников в красном уголке и начинаем рассуждать, ну, о всяком разном. Да, вот последняя тема обсуждения такая приватная была, это верил ли, например, Адольф Гитлер в то, что он делал, и считал ли он своих соратников истинными соратниками или все-таки стадом, которым управлял, над которым шутил. То есть ведь если он был такой весь из себя нацистский, он должен был являть пример определенный. То есть всегда ли люди, проповедующие ту или иную идеологию, сами последовательно, в общем-то, вот в ней живут?
1: Безусловно. Безусловно, он верил. И, в общем-то, даже если он глубоко внутри и не верил в то, что делал, и чего добивался, ему в любом случае казалось, что так оно и есть на самом деле, и что он был прав.
0: Я еще хотел сказать, что, не знаю, знакомы вы или нет, я сегодня позвал еще в гости искусствоведа Рустама Каримовича Гмырю. Дело в том, что, на мой взгляд, такие моменты и аспекты человеческого существования, как то мораль и нравственность, прежде всего формируются все-таки искусством, музыкой, скульптурой, в общем-то, вывеской, обычным, как это ни странно, плакатом, на котором, в общем-то, креветки даже пропагандируются. Поскольку именно от того, что окружало человек в нежном возрасте, зависит то, каким вырастет этот человек уже. Да, вот согласны?
1: Безусловно. Даже вот касательно тех креветок, да, и вообще как бы рекламы как таковой, именно в ней и вот по уровню художественного исполнения рекламы можно четко определить, на каком уровне находится само общество в плане изобразительного искусства, культуры и т.д. и т.п.
0: Я знаю, что ваша лаборатория, ваша научная лаборатория, научная занимается вопросами динамики развития или наоборот, скажем так, деградации рекламного бизнеса. То есть вы проводите такую как бы статистику и аналогию между состоянием здоровья, морали общества и тем и уровнем качества рекламы. Да? Каковы современные тенденции вот в этой области?
1: Понимаю. Ну, тенденции, коротко, если их обозначить, они деградационного характера. А лаборатория наша, она занимается в основном вопросами аналогоанатомии, безусловно. Это стремительно развивающаяся наука в последнее время, направление в философии. И как бы она разрабатывалась в основном той же самой секретной лаборатории, где, ну, это по моим подозрениям, точно я не могу сказать, потому что это засекреченные данные, на той же лаборатории, где и был изобретен вирус Монморанси.
0: Ага, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот известно, что огромное количество, так сказать, военных разработок пришло на пользу, так сказать, мира и, в общем, появилось в пользовании обычных людей. К примеру, известно, что такой финский телефон, как Бенефон Дельт, разрабатывался для финской армии. Но сейчас свободно, и даже он уже и не модный, то есть он появился в продаже. И также, например, известно, что титановые пластины вставляют в голову, хотя раньше титан, ну что вставляли, пластик вставляли, я помню. У нас вот одна женщина, у нее дерево, да не обидеться, она у меня хорошее полированное дерево. Вот, а сейчас титан, что тоже, в общем, дефицитно. Вот доколь мы будем, и вот вообще вся эта секретность, да, она как-то, на мой взгляд, у современного человека, обычного гражданина, перестала пользоваться тем уважением должным, которое было, скажем, 5 лет назад, 10.
1: Ну, это характерная черта и исход, в общем-то, любого направления, любой сверхновой разработки научной, неважно, для каких целей она была задумана, для военных или для бытовых. В общем-то, вот если брать, опять же, если мы говорим о музыкальном творчестве, коль уж в ключе, в таком в ключе искусства мы рассматриваем этот аспект,
0: Да.
1: То вот андеграунд сначала появляется в музыкальном творчестве, потом он становится мейнстримом, потом о нем забывают и как бы становится музыкальным отстоем. Вот, пожалуйста, характерное как бы развитие той же тенденции в музыкальной ретроспективе.
0: Ну, Олег Геннадьевич, мы можем провести параллель между вот действительно музыкой и любой военной разработкой, поскольку в музыке люди работают со всей душой, ну, большинство, назовем так, да, и также и люди, занимающиеся любыми научными разработками, они свято верят, для них это искусство и так далее, да?
1: Безусловно.
0: А вот что касается вообще рожающих, дело в том, что сейчас вот рожают все весьма активно, и мало того, вот вы как, наверное, психоаналитик должны как-то, видимо, эту тенденцию отслеживать. В связи с увеличением рождаемости увеличивается и посещаемость церкви, причем совершенно разных вероисповеданий, то есть сразу они все вот бегут. Вот это увлечение родами повальное сейчас в нашей стране, и в то же время дикое увлечение религией. Это же что-то такое вирусообразное. Буквально, знаете, на днях был мощный вылет муравьиных самок, которые активно облепили все, что не попадя. И мы изучали это, геодезисты приходили, и люди вот с такими прибамбасами на палках по рельефу местности смотрели. Ну, это для важности, чтобы люди обходили, потому что где палка с прибамбасами, люди боятся, и не мешали бы, чтобы нам наблюдать. Мы, конечно, выводов никаких не сделали, денег поимели, деньги поделили, и, в общем-то, ну, что-то я о своем. Да, так вот, что касается вот этой тенденции, роды, религии, да.
1: Да, ну, характерный пример переориентации. То есть сначала человек бьет в цель, а у него получается замечательно совершенно. Он попадает, очень часто попадает. А потом устает, либо стареет, либо, ну, усталость в членах выходит, и он уже не попадает в цель. Ему приходится переориентироваться. Чаще всего это происходит переориентация в духовную сферу, то есть в церковь и так далее.
0: А вот не проще ли, например, сделать так, как там обычно делают в спорте, подойти ближе к мишени? То есть почему же они так резко берут, отворачиваются и куда-то вот там уходят там?
1: Да. Резко? Ну, скорее всего, это результат эволюционного скачка, когда количество уже опыта накопленного достаточно для того, чтобы перешел вот этот, для того, чтобы этот собранный опыт эмпирически перешел в качество вот этим вот скачком, таким внезапным резким порывом эволюционным.
0: Не секрет, наверное, для вас, как и для других жителей нашего города, города-героя Москвы, что, в общем-то, я и моя корпорация активно сейчас бьемся за идею проведения летних показательных массовых родов в бассейне, специально для этого сделанном недалеко вот от башенки, которую построили на месте бывшего же бассейна, собираемся вырыть массовых родов женщин. Вот вы, как просто появился и Рустам Каримович Гмырь, кстати, здравствуйте, Рустам. Да, вот что касается, вот вы как специалист по вопросам морали и нравственности, мы находим большое количество сторонников, да, и большое количество людей, которые не воспринимают это, дескать, как это так, это, дескать, совершенно интимно появление ребенка, а что это такое за показуха? А как вы расцените вот эту нашу идею? Мы считаем, что это сплотит женщин. Это, как знаете, как материнская, это вскормленная, в общем, это самая молочная мама.
1: Недовольство вот большинства как бы тех, кто ознакомился с планами вашей корпорации, нечего смущаться, как бы звучит замечательно, это так оно и есть на самом деле, вызвано тем, что, наверное, опыт их личный, посещение бассейна связан с неприятным ассоциативным вкусовым таким воспоминанием хлорки. Поэтому, если вы не будете при экспериментах и вот потоковом родильном перебарщивать с хлоркой, то я думаю, что вы вернете симпатии вот тех вот того контингента людей, о котором говорили, что они недовольны. и пугаются.
0: Олег Геннадьевич, я прошу на секунду сейчас прощения. Просто пришло сообщение на пейджер. Следующий. Александр, у вас очень плохой микрофон, поменяйте, пожалуйста, я вынужден сделать. Да. Вот, да чего же у нас все-таки люди искушены уже в звуке, в саунде. Действительно, я подменил фирменный эхо московский микрофон на свой вот этот магнитофон маяк. Сейчас я его поменяю. Секунду. Раз. Вот пришлось поставить родной, но я унесу все равно это, потому что мне же он нужнее, чем здесь. Правильно, Олег Геннадьевич?
1: Я думаю, что...
0: Да. Ну что же, теперь вот вопрос к вам, Рустам Каримович Гмыри. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы знакомы с Олегом Геннадьевичем Тузовым? Читали ли вы его работы, видели ли вот его... скульптуры. Кстати, это весьма интересно. То есть обычно чем занимается Микеланджело, брат его Исаия Анджело? Они лепят человеческие тушки. Ну, или лепили, да. И вот на примере вот этих тушек изучали анатомию, там показывали своим, в общем-то, этим современникам, дескать, тут у него там ягодичная мышца, тут шейная, а тут трапециальный треугольник там, да. Вот. А вот Олег Геннадьевич, он занимается лепкой, так сказать, психотипов. То есть вот он, сегодня я вижу, вы тоже принесли вот эти вот пока что для нас непонятные бесформенные комочки, но вы, наверное, объясните, что это означает тоже. Знакомы вы?
2: У меня уже есть пара его работ. Простите, у меня немного стерильная сейчас проблема. Я прошу, давайте пока простите.
0: Да!
2: Секундочку. Да, с Олегом Геннадьевичем мы очень хорошо знакомы. Уже несколько... Да нет, чуть больше года. Да, вот. И у меня есть пара его скульптур дома. Есть. Но мы искусствоведы считаем, что каждый скульптор, влепливаемый им тушки, высказывает свое отношение именно к этой тушке. В каждой части этой скульптуры показано его отношение именно к этой части. Вот как она показана, это и сидит в мозгах скульптора. А Олега Геннадьевича больше интересует не столько сама тушка, сколько психотип. Поэтому изображение тушки в камне очень дает мало информации о психотипе, какое-то дает, но очень мало.
0: А скажите, Рустам Каримович, если не секрет, вот психотипы каких именно людей, личностей вот в этих двух скульптурках? То есть это какие-то заказные вещи или просто случайные какие-то слепки?
2: Ну, у них специалистов, изучающих психическое, паранормальное, вот это все, душевная область человека, да, есть свои, конечно, какие-то термины. Но мне это... я вижу два простых светлых образа, которые проходят через искусство многих стран, может быть, разными именами. Это Дюймовочка и Маленький Гном.
0: Ну, там еще была Ласточка, Крот, две жабы были.
2: Да, у меня две скульптурки.
0: Извините, я
2: так называемые скульптурки Олега Геннадьевича. Психотипы.
0: Ага. А вот, Олег Геннадьевич, а реально ли вот слепить психотипы действительно животных? Или, может быть, на детей как-то нужно обучать? К примеру, вот у нас у многих сотрудников в обязательном порядке я им вчера, ну, почти под дулом пистолета вручил каждому по хомячку с тем, чтобы они заботились и так далее. Может быть, имеет смысл, да, какой-то вот дети, вот детяти, там, черен-то, в общем-то, брата, то, чтобы изучали вот этого хомячка. И таким образом, на примере хомячка в дальнейшем стремились постигнуть всю великую вот эту сущность именно человеческого психотипа, сокращенно ЧП.
1: Ну, во-первых, из вербально-логической структуры можно слепить любую абсолютно форму. Там, жабу, хомячка, любую тушку. Абсолютно любую. Вот. А как бы вот такой принцип, ну, такое как бы характерное направление в искусстве, вербально-логическом, в кавычках, можно объяснить либо общей тенденции, как я уже говорил, деградационной в обществе, а во-вторых, это попыткой предотвратить эту тенденцию тем, что приходится буквально на пальцах вот такими примитивными статуэтками объяснять людям, в каком мире они живут, и как бы вот с какими животными им приходится сталкиваться, когда они выходят в лес, в том числе, когда они видят себя подобных.
0: Ну, я, кстати, да, я вижу.
2: Простите, буквально два слова, как иллюстрация. Вот эти миленькие фарфоровые кошечки. Это, конечно, не психотип, я понимаю, в традиционном смысле, как вы понимаете, но все равно вот эта скульптурка, вот именно как скульптурка, она же не только про кошечку.
0: А да? Вот, скажем,
1: многослойный смысл, безусловно.
0: А вот свинья-копилка, вот гигантская, которая у нас стоит вот в кабинете отдыха сотрудников прямо перед входом в сауну. Она как, на ваш взгляд, характеризует вот...
1: Простите, что там стоит? Я не заметил.
0: Свинья-копилка у нас.
1: А, свинья-копилка? О, это такой многослойный образ. Просто я уже молчу про психотипы, тут не берусь их. Это вот вам лучше расскажет специалист.
0: Нет, а вот, кстати, Олег Геннадьевич, просто я уверен, что человек, который ее принес, свинью-копилку, он сейчас нас не слушает. Он ведет дневной образ жизни совершенно. Человек уже пожилой, в общем-то, спит уже в полный рост. Поэтому, я думаю, вы смело можете вот по самому этому действию. И, кстати, вот она отсюда видна, вот повернитесь. Вот видите, окно, вот она стоит, хвостик ее розовеет. Вот это вот, да. А, может быть, вы как-то нарисуете портрет этого человека?
1: Я думаю, что он, именно потому, что он ведет дневной эфир, он как бы и принес эту фигуру, да. Потому что точно знал, что избежит таким образом описание о себе по вот этому симптому. Угу. С хвостиком.
0: Да, Рустам, конечно.
2: Я попутно замечу, не знаю, может быть, я не прав. Мне кажется, что у вас какой-то сложившийся стереотип связи именно этой свинкой и дневным, скажем так, ну, всем, что относится к понятию день. А если освободиться от этой сложившейся, скажем так, ассоциации, то можно же запросто представить эту свинку как ночное милое существо, которое

0: В любом случае, надо сказать спасибо тому человеку, который принес нам свинью, иначе бы мы говорили о том, сколько нужно было принести других предметов, о каких вы сейчас узнаете, если бы он принес, например, горшок. Ночной, дневной.
1: Ну, мог бы, да, принести просто цветочный горшок, что, в общем, тоже не менее настораживает.
0: Вот, а потом еще такая проблема, что со временем горшок может наполняться содержимым, особенно ночам, по ночам.
2: А если включить тот же фактор посекундных горшков, то, я думаю, в вашей радиостанции, простите, как раз и эти горшки были бы они ночными изначально, можно вырастить целые оранжереи.
0: Нужно иметь просто целый штат персонала, какую-то целую армию персонала для того, чтобы решить эту проблему.
1: Да, помывка горшков.
2: А рекламный плакат хороший, кстати, хотел бы предложить вашей редакции в таком случае. Весь персонал на фоне оранжереи и улыбается.
1: Свиней, да.
2: Да, и надпись нам, ну, мы сеем добро.
1: Да, или, например, жнем зло. Ну, потому что срезаем.
2: А надо быть... как
0: с кулаками.
1: Как... Да!
2: Не-не-не. Надо быть по ту сторону добра и зла, как писал наш великий этот...
1: Хемингуэй.
2: А, да.
1: Да. Скажите, Олег Геннадьевич, вот все-таки... вот я вижу забавную фигуру в руках. Вот...
0: Мышь.
1: То есть, да, это в какой-то степени напоминает мышь, но без хвоста, без морды. Но тем не менее, это чей это психотип? И вот я вижу тут отпечатки ваших пальцев. Вы так явно вот тут как-то со злостью вминали или как-то были раздражены.
0: Я пытался поймать ее однажды.
1: Так вот, что это? Что женщина слепок это? Или это как-то вот ребенок?
0: Это таракан из головы, на самом деле. Задумывался сначала как вот такой психотип. Вот, но потом...
1: То есть, аномальное состояние любого мозга в какой-то вот момент времени...
0: Эволюционировал потом до мыши, или деградировал до мыши, не знаю.
1: Ну, а мы можем вообще каким-то образом упорядочить или считать вот сложившимся, законченным, да, не конченным, а законченным психотипом, вот, как вы сказали, вот этого случайного таракана, выплеск неконтролируемых эмоций. Если мы возьмем этот выплеск, так сказать, обрежем его начало, его конец, вот возьмем золотую серединку, скатаем в обруч, вот этот обруч запакуем, можем ли мы считать его тоже каким-то психотипом? И если да, то сколько...
0: Мезониновским психотипом, да. А вот этот выплеск, он называется Ниагара мезонина.
1: Вот Ниагара мезонина, сколько подтипов у данного вида психотипа? Или люди каким-то образом роднятся? Ну, к примеру, вот она, например, добрая, старая, пожилая женщина, которая кормит голубей унт кошек, да? А он бывший, в общем, бендеровец, который вешал, в общем-то, кого ни попадя на березах. И вот в какой-то момент у нее, значит, пробило вот этот вот импульс такой, и его пробило. Можем ли мы считать, что вот эти вот Ниагары, его и ее, совершенно одинаковые?
0: Можем. Только в том случае, если мы еще обратимся к другому источнику научному для подтверждения симптоматики вышеописанной, другими словами, к астрологии. Посмотри, что там у них со звездами, сравните натальные карты, и при благополучной интерпретации синастрии мы придем к положительному подтверждению того, о чем сказали.
2: Не, прошу прощения, Геннадий, я просто вам, не сказал перед эфиром, просто в той статье, которую дал Александру почитать, собственно, натальные карты называются Ниагарами почему-то, и он, видимо...
0: Вы знаете, проблема вся вот в терминологии. Для того, чтобы, я чувствую, нам продолжить дискуссию, нужно договориться о терминах прежде всего, а потом мы сейчас давайте сделаем это.
1: Да, давайте.
0: А потом уже продолжим дискуссию.
2: Простите, я перепутал термин, простите.
1: Да ничего, конечно. А скажите, пожалуйста, простите. Олег Геннадьевич, у вас ваш оппонент, основной конкурент вот на данном научном поприще, Соломон Ягода, известный профессор из Израиля, он считает, что психотип лучше всего, выражать или визуализировать в форме графического рисунка. Вы же занимаетесь, объемным слепком психотипа. Почему вы так не любите вообще Соломона и все его разработки? Я даже читал эту статью, где вы пишете достаточно такую вещь, на мой взгляд, за которую Ягода мог бы обидеться, дескать. Этот пройдоха Соломон в научном мире, конечно, вы друг друга не любите. Не то, что мы музыканты помогаем.

0: даже деньгами делимся. Да.
1: Видимо, просто в тот момент, когда я писал статью, вот ту, о которой вы говорите, я его персонифицировал с каким-то качеством человека из подсознания, таким темным, нехорошим и мешающим. Я вовсе не имел ничего против конкретно вот этого вышеупомянутого вами человека, потому что, в принципе, во-первых, не знаю ни одного человека, которого бы я не любил на Земле, а во-вторых, считаю, что я вообще вне конкуренции, у меня нет конкурентов.
0: Ну, все-таки, вот как вы считаете, вот графическое изображение психотипа — это ранняя стадия развития вот, аналога анатома? Или это совершенно отдельная вещь аналога анатомии? Вот,
1: аналога анатомии — это вот лучше всего объяснить вот на примере.
0: Да.
1: Вот человек.
0: Вот только давайте вот не на этом, потому что это
1: оставим
0: ребенок
1: человека,
0: нашего одного руководящего сотрудника, и он тут пришел посидеть, и давайте его оставим. Вот. Давайте лучше вот эту девочку. Иди сюда. Вот Вера,
2: пойдем. Как вы, девочка, успокоил? Можете меня запрещать?
1: Решила девочка Вера пойти на улицу, пошлепать по лужам, весело посмеяться, от души, что называется.
0: Червей подавить.
1: Отдела сапоги и пошла шлепать. Вот. А потом случайно как бы увлеклась и попала в яму с отстоем. Неприятная ситуация, да?
0: Да,
1: а вот
0: да,
1: по аналогоанатомии в этом случае сказал бы, что на самом деле девочка пришла туда, куда она хотела прийти с самого начала. То есть, по аналогии с психоаналитикой, если человек попадает в психологическую, извиняюсь за выражение, задницу, то это то самое место, куда ему нужно было с самого начала.
0: То есть элементы фатализма присутствуют некие в аналогоанатомии.
1: Безусловно. И в то же время аналогоанатомия заявляет о том, что вред науке начнется в том месте, где вот такой подход не оставит человеку места решить, что на самом деле, оказавшись в луже, не произошел из-за того, что ему туда нужно было, а из-за того, что он просто спал, его туда отнесли. Вот когда не останется у человека места для такого решения, это означает, что наука уже вредит здесь.
0: Понятно. Ну, сейчас мы в Веру опустим. Ступай, поиграй с каннибалом.
1: Все, на тебе
0: каннибал. Каннибал — это наш котенок, который сожрал всех остальных котят своего выводка. Ступай, Вера, ступай. Ну, сейчас давайте ненадолго прервемся. Хорошо, а я пока вам покажу фотографии и слепки с челюстей наших сотрудников. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Олег Геннадьевич Тузов, доктор аналогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я вот хотел обратиться все-таки к пейджеру. Приходят всяческие вопросы сейчас. Вот тут много достаточно. Значит, первый вопрос касается коллекционирования. К какому виду аналога анатомии отнести коллекционировать спичных этикеток у насекомых? Имею в виду обширные коллекции, пишет Куприян. То есть, действительно, не то, что, например, мы можем сейчас пойти в зоомагазин и купить одну мощную бабочку в красивой рамке, да? А Куприян имеет в виду, вот, когда человек кладет на это жизнь.
1: Замечательный вопрос, потому что он, возможно, затронул саму суть аналогоанатомии, которая заключается в том, что ее аналогоанатомию невозможно отнести к виду коллекционирования. А вот любой вид коллекционирования можно отнести к аналогоанатомии, потому что любое коллекционирование, оно занимается аналогией.
0: Угу. Вот еще вопрос. Такой вопрос, кстати, уже даже с элементами просьбы о помощи, о совете. Не мог бы психолог, ну так вас назвали, ничего страшного, прокомментировать ситуацию? Я попросила своего руководителя называть меня на «вы». Логично совершенно. А он так агрессивно отреагировал, что чуть ли не обещает меня уволить. Беспокоится Татьяна. Что бы вы посоветовали, Олег Геннадьевич, в такой ситуации?
1: Я думаю, что ему нужно просто руководителю объяснить, что совершенно не стоит переживать по поводу существования у него второго я, третьего я и так далее. Там
0: восьмой я, вот некоторые даже был.
1: Да, абсолютно многообразность. Как бы не стоит, как бы налицо естественный разлад, раскол на основании конфликта естественных начал в человеке.
0: Угу. Ну а делать-то каким образом ей подойти?
1: Нужно сначала в первую голову обстоятельно поговорить с человеком.
0: При том еще, может быть, двух-трех друзей внушительных, то есть на которые бы объяснили, что, дескать, увольнять никого не следует.
1: Это самый эффективный способ.
0: Конечно, но при этом, конечно, не нанося ущерба здоровью и так далее.
1: На первый раз нет, конечно.
0: Да, Татьяна, так что вот хороший совет. Вот такой вопрос. Спросить у Олега Геннадьевича просят, как вы относитесь, Олег Геннадьевич, к современному мнению о системщиках 60-х? Что, дескать, они заблуждались, считая структурный подход в науке системным? И каково ваше мнение, структурный или системный подход считается передовым?
1: Я даже и сейчас, в общем-то, считаю, что любая наука, она ошибочна. Угу. По сути своей.
0: Вот тут я немножко так...
1: Ну вот могу как бы подтвердить свое слово. Да. Вот, вот какой толк вообще от науки и, в частности, от философии?
0: Никакого!
1: Вот от вас, философов, от нас, философов, от меня. Да. Я скажу, что прямая польза. Прямая польза, потому что любая философия, как любая наука, она в силу своего ошибочного, я подчеркиваю, мнения и утверждения, позволяет человеку, который заблудился, потерялся или пытается поправить что-то в своей жизни, посмотреть на себя с другой вот этой ошибочной точки зрения, и легче человеку будет локализировать себя в пространстве. А посему как бы любая наука, системная там, любая другая там, какая угодно, она ошибочная. А потом это очень выгодная позиция, потому что это превентивный облом для искателей истины. Потому что, как вот представляете, я бы сказал, что вот я прав, я бы заявил, да, представляете, или моя философская концепция, или научная мировоззренческая позиция единственно верная. Представляете, как бы я бы, или любой другой человек, пропагандирующий то или иное направление, подставился бы под критику в этом случае?
0: Ну вот, Олег Геннадьевич, я могу что на это сказать? Я, вы знаете, занимаюсь спором, в общем-то, исторической информации, изучением ее, да? И вы наверняка знаете такую женщину, чекистку, в общем-то, Любовь Пурпурную, естественно, это псевдоним, которая вполне обоснованно, на мой взгляд, доказала, что лучше всего люди, склонные к философии, задействованы, вот, вернее, проявляют себя, будучи задействованы на уборке, там, яровых, на помывке коней для чекистов и так далее, потому что они могут после работы сесть в кружок и пофилософствовать о том, как им плохо, и как они должны все эти невзгоды превозмочь. Поэтому, в принципе, определенный толк, может быть, по Любови Пурпурной, по крайней мере, от философов есть.
1: Еще один важный аспект, почему они очень полезны вот в тех видах деятельности, о которых вы говорили. Они очень методичны. То есть делают все качественно.
2: Ну, позвольте добавить.
0: Конечно, конечно.
2: Каждый философ-практик, а философия – это наука о жизни, да? Я правильно понимаю?
1: Движение.
2: Да. Вот. Он должен изучать жизнь.
1: В движении.
2: Да. Выходя в эту жизнь. А что наша жизнь? Она конь и урожай.
1: Движение.
0: Конь, урожай, движение, да. Вот интересно, тут интересное пришло сообщение, даже история, сейчас я вам ее зачитаю. Полчаса назад мы с другом пили пиво у метро Арбатской. Кстати, очень плохо, что вы пили пиво у Арбатской, а не слушали нашу программу, хотя, может быть, вы являетесь как-то эхоманами такими. Я, кстати, считаю, что все люди, слушающие вот и нашу радиостанцию, своего рода рэпер. Вы знаете, что в Бруклине у нас, да, ходят здоровые такие негры, на плечах носят мощные магнитофоны, откуда поют их чернокожие кумиры. Также и хаманы ходят до сих пор по улице с маленькими приемничками, что волей-поневоле наводит на аналогию, да, вот с рэпом. Да, ну, неважно. В общем, они стояли, пили пиво и решили дико продаблиться. Зашли, значит, за ларек, так и написано, оправляли малую нужду. Подошел к ним милиционер, спросил документы, и на основании статьи 158 Уголовного кодекса антисанитарии, он даже попросил пройти в ближайшее отделение милиции. Предварительно, секунду, перебили... Что тут предварительно, да.
1: Кости перебили?
0: Нет, вот ноги, наверное, сейчас дочитаю. А, ну, в общем, отнял документы. Он у них предварительно забрав документы. А по пути в отделение милиции он заметил большую группу лиц, тоже дико даблящихся в том же самом месте. Почуял крупную добычу, попросил их, значит, так больше не делать, отдал документы и отпустил, в общем, с миром. Вот, Олег Геннадьевич, не могли бы вы хотя бы так, ну, хотя бы приблизительно описать слепок, который бы вы выполнили с психотипа данного милиционера из двух задержанных, конечно,
1: я
0: тоже.
1: Я боюсь, что у меня сейчас настроение не такое, чтобы лепить страшные какие-то образы, которые потом будут мне мешать спокойно заснуть. Я буду мучиться кошмарами очень долгое время. Нет, увольте.
0: Угу. Почтеннейший, хотелось бы узнать, насколько связаны между собой аналоги анатомии и клонирование. Что бы вы посоветовали начинающим любителям клонировать все живое? Чтобы я не начинал клонировать, в итоге все время получается моя теща Зинаида Николаевна. В чем я допускаю ошибку? Пишет Гавриил Харитонович.
1: На самом деле здесь проблемы не существует, точно так же, как не существует проблемы добра и зла, там, любви и ненависти и так далее. Если человек сам не клон, то он клонировать не станет.
0: Не клон, да? Но, с другой стороны, ведь наука сама по себе, любая наука, она волю-поневоле дисциплинирует человека, заставляет его находиться все время в движении. И вполне возможно, что очень многие, например, бывшие зубные техники, уволенные, в общем-то, за антисанитарию или по возрасту, например, да, ну, куда им податься? Они начинают заниматься самым модным, что только есть, как-то, в общем-то, клонированием. И не секрет, что и в Москве существует огромное количество подпольных лабораторий, где проводятся подобные эксперименты.
1: Совершенно верно. Но это проблематика не клонирования, а инерции. То есть этим занимается физика.
0: Физика.
1: Человек сразу остановиться не может, точно так же, как он не может сразу прекратить заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, например, ошибаться. Поэтому как бы какое-то время он будет продолжать этим заниматься. Но это не клонирование. Это проблема инерции.
0: Угу. А скажите, любая инерция, в общем-то, если как-то ей, ну, не придавать дополнительной энергии, она рано или поздно сама себя исчерпывает.
1: Затухает.
0: Да? Затухает, да. Так вот, что же в данном случае придает вот эту энергию вот этому кому, великому кому, который катится куда ни попадя, давя все, что попало? Может быть, мы можем каким-то образом эту инерцию затушить, а дав по рукам вот толкающим, так сказать, толкни клубок, вот он покатится.
1: Здесь, Александр, вы подошли к очень серьезной, как бы, проблематике, основополагающей. Основополагающей, я сейчас объясню, почему это ключевое слово, основополагающее. Потому что ком катится по поверхности. Вот он, когда я говорил о деградационных тенденциях в обществе, я говорил о том, что плоскость, по которой циклон, она совершенно определенного с определенным углом, наклоном. Вот. И основополагающим здесь является не масса кома, а та плоскость, которая повернута в ту или иную сторону под таким-то, каким-то углом определенным совершенно. Это уже вот именно об этом уже скажет наука. Физика, то есть математика и так далее.
0: Вы тут учитываете такие достаточно сложные, но не стану отрицать, реально существующие факторы, как-то геометрия вот того места, где ком находится.
1: Да, совершенно верно. То есть
0: но
1: это...
0: ведь, с другой стороны, так называемый рельеф местности тоже создают чьи-то рабочие мозолистые руки.
1: Либо клон. Если это клон. То дело очень тяжелое. То,
0: конечно,
1: как бы,
0: конечно.
1: А если это инерция, то ком в конце концов остановится и покатится в другую сторону. Может быть, в нужную, а может, не в нужную. Это будет уже видно в зависимости от того, определим ли мы правильно, куда покатится ком дальше.
0: Но ведь, как вы правильно сказали, вернее, даже оговорились немножко, покатится куда нужно или куда не нужно. Значит, мы тут имеем место быть две социальные группы. То есть я хочу сказать, что одной социальной группе, в общем, нужно, чтобы ком катился туда, другой туда. Это же, Олег Геннадьевич, гражданская война,
1: совершенно. Так у каждого ком свой.
0: Нет.
1: Да,
0: у каждого... Ком один. Ком один. И почему все это происходит? Почему все это вот они потеют, эндогенные, постоянно, так сказать, шаурму жрут дико. В одной руке у них шаурма, а в другой руке еще чебурек. Все это течет, понимаешь? Это все потому, что ком делится.
1: Если такое впечатление, что ком один и другого ничего не существует, это означает, вас просто затянуло в этот ком.
0: То есть вы хотите сказать, что я затянутый?
1: Я не знаю, это вы скажете сами.
0: Нет, конечно, я всего лишь наблюдатель, я согласен.
1: Значит, вы не в этом коме?
0: Нет, нет. Я целиком с вами согласен. Есть огромное количество комов, но ведь согласитесь, если, например, индивидуальные комы катятся, в общем-то, в одном направлении, то мы можем считать их одним комом.
1: Совершенно верно.
0: Вот я это об этом и хотел сказать.
1: Ну так и пускай все катятся.
0: Конечно, да.
2: Я так понимаю, кстати, используя свои какие-то незначительные способности в математике, о которой вы сейчас говорите, он главный именно потому, что он самый весомый. Все остальные, по теории раскатывающихся комов, они очень маленькие, не знаю. И когда большой катится, он может подмять под себя любой маленький. И частью большого могут стать такие маленькие или такие маленькие, если это ком может тянуться в любую сторону плоскости, правда?
1: Хуже того, если он начнет клонировать их. Не только подметить под себя, но еще и склонировать.
0: Он же, таким образом, мы можем что, Рустам Каримович, легко, в общем-то, изменив направление или рельеф, скажем, комов-антиподов, сокращенных КА, направить их, они должны быть как раз небольшие, на путь вот этих вот, скажем так, комов, потенциальных, скажем так, противников, да? И вот эти микрокомы, они будут проникать, вот, то есть эти-то будут радоваться, что их давят, а те, значит, будут в них проникать. И изнутри, вот, соответственно, либо клонировать сами себя, тем самым используя биг-ком, вот этот ком-маму, так мы его ученые называем, как, в общем-то, личинку.
1: Матричную.
0: Да, матричную. Или матка попросту. Ком-матка, да. Использовать, как попросту говоря, да, вот...
1: Вот да. По энергетическим затратам самый легкий и простой способ — это показать статуэтку, маленькую, простую какую-нибудь побрякушечку, mm-hmm. которая изменит мотивационную как бы интригу, вот устремление этого кома, куда он катится, и он покатится в другую сторону, в нужную кому-то другому, кто показывает побрякушку, сам, без лишних усилий, без дополнительной энергии какой-то. То есть это самый эффективный способ. При помощи, другими словами, искусства. Лепки тех самых жаб, ежиков и так далее. Угу. Зверюшек.
0: Вот такой еще вопрос от Грудничища. Это фамилия Валентина Грудничища. А наш радиослушатель, вопрос Олегу Геннадьевичу. Считаете ли вы себя в некоторой степени скульптором, делая психологические слепки? И с другой стороны, можно ли считать скульпторов психологами, либо аналогоанатомами? То есть, ну, попросту говоря, Грудничище Валентин спрашивает о ваших взаимоотношениях со скульпторами, с липунами, в общем-то, и с кидалками. Ну, потому что известно, что самые модные скульптуры сейчас делаются посредством кидания, в общем-то, комов в заранее изготовленную конструкцию из проволоки, унт дерева. И вот они кидают, это налепляется, потом обчистили, и получился конь. Ой, ну, в общем, или не конь, но что-то получилось. Кружилось красиво, понимаете? Это красиво, прежде всего, понимаете?
1: Если встать на некоторое время на ту позицию, с которой вербализация выглядит как лепка из слова или из вербально-логической структуры какой-то формы, то в этом случае, да, можно как бы сравнить философию, в общем, как и любую другую психологию, любое другое направление современной науки с лепкой, с скульптуры да. какой-то и так далее. Но как бы ненадолго, если постоять на этой позиции.
0: Ну, так получается, что вот согласитесь, что скульптор, то есть человек, который занимается лепкой, он все-таки, ну, с точки зрения искусства, это надо признать, да, у него руки более заточены под создание какого-то образа, да. Может быть, наши радиослушатели сейчас вполне обоснованно скажут, а вот Олег Геннадьевич, он так типа, ну, скульпторов так несколько пренебрежительно говорит о нем, потому что они-то профессионалы. И если они захотят, они вылепят такой психотип из глины, там, к примеру, что вот ему, чьи пальцы начали мять тот недавно, в общем-то, и не снился. Вполне возможно. И, может быть, вам в данном случае следует сказать, да, я там прихожу к РКЦТЛ, к примеру, и говорю, слепи мне вот, да, вместе твои руки, мои мозги. И РКЦТЛ лепит, знаешь, Петра Первого, к примеру, да. Является психотипом, кстати. Вот, да.
1: Ну, мне лепить вообще как бы лень, прежде всего. руками, поэтому не интересен мне этот процесс. А вот сотрудничество, как бы, оно интересно в некоторых местах. А потом, безусловно, я подчеркиваю еще раз, за отсутствием таланта я прежде всего обращаюсь и пользуюсь чужими талантами и обращаюсь к другим авторитетам. Я ни в коем случае не пытаюсь постулизировать процесс, который происходит у меня в мозгах или еще где-то, как некоторое подобие процесса и искусства или искусственного процесса.
3: Но все-таки, вот вы говорите, что не любите лепить. Давайте перейдем непосредственно вот к этим предметам, которые вы принесли. Итак, вот этот комочек, ну извините, что я так называю, конечно же, вы как специалист более искушенно. Что это означает? Вот, например, я просто для наших радиослушателей опишу визуально объект, да? Объект из обожженной глины, покрашенный, ну, такие достаточно яркие цвета. Тут, по-моему, четыре цвета. Вот я вижу красный еще, да, снизу. И, соответственно, такие два. В принципе, чем-то похоже на гигантскую божью коровку. Вот что это за психотип? С кого вы его делали? Можете, кстати, не называть даже имя, хотя было бы интересно. Я знаю, что вы работаете со многими людьми из шоу-бизнеса, политиками.
1: Это из коллекции «Мезонин». Из коллекции «Мезонин» тоже.
3: То вот, есть выплеск.
1: Выползк.
3: Да. Ну, и это была агрессивная форма или никак?
1: Нет, ну, безусловно, часть агрессии есть. Вот Александр, точно так же, как и есть часть агрессии в этом жанре эпатажа, который тебе, мне кажется, симпатичен все-таки очень, в котором, безусловно, отсутствует отсутствует тупая ненависть, безусловно, зато присутствует презрение к темным сторонам человека.
3: Угу, то есть вы хотите сказать, что вот эта вот яркая божья коровка, это, в принципе, так, я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь, с чего психотипа. Все-таки в политике, да, человек? В политике, Олег Геннадьевич.
1: Давайте послушаем музыку.
3: Да нет проблем. Вот приходят опять же вопросы на наш пейджер. Сейчас я вам их зачитаю. Вот такой интересный, кстати, на мой взгляд, вопрос. Удалось ли вам, почтеннейший, к вам, Олег Геннадьевич, подвести математический аппарат под теорию движения комов? В частности, каков оператор Гамильтона, описывающий данное состояние? Есть ли в вашей теории какие-либо инварианты? Пишет Гавриил Харитонович.
1: Непосредственно я не занимался вот такими исследованиями очень точными, научными, но, насколько я слышал, сотрудники мне рассказывали, они пытались измерить метаглюкометром. Счетчик Гегера вообще зашкалило у них. Ну, как бы, какие-то проблемы были, безусловно, но как бы статистических данных сейчас у меня непосредственно нет под рукой для того, чтобы поделиться с интересующимися радиослушателями.
3: То есть я просто хочу сказать, что в ближайших наших программах мы дадим конспекты, такие краткие выкладки вот работ Олега Геннадьевича. Да?
1: Безусловно.
3: И также еще нужно сказать, что в следующее воскресенье в 8 часов утра в ДК «Строитель», что на Измайловской, пройдет лекция, которую будет читать Олег Геннадьевич. Просьба не опаздывать. Вот там будут и чертежи показаны, и лепка будет разложена, и даже будет кое-что выставлено на продажу. Например, вот старые коньки ваши, да, в которых вы же до сих пор, я знаю, занимаетесь.
1: Ну, это уже музейная редкость.
3: Конечно. В свое время Олег Геннадьевич Тузов был серебряным призером международных чемпионатов по фигурному катанию вот, в плане одиночества. Ну, то есть один катался. Я вот не помню, к сожалению, как называлось. Это было, по-моему, чуть ли не в 70-х годах еще, да, Олег Геннадьевич?
1: Ну, давайте не будем обо мне
3: говорить.
1: Ну,
3: хорошо, да. Я извиняюсь, просто не мог устоять, ведь я же... У меня даже до сих пор ваш плакат висит, да. Но нельзя ли поподробнее описать способ лепки психотипов, спрашивает Грудничич Валентин. Дело в том, что я знаю одного лепаря, скульптора, который лепил, в общем, своим телом. То есть он попросту говоря, кидался вот на, скажем так, лепную заготовку, неистовал, в общем-то, плевался, кусал ее, а потом все это вот хозяйство дико продавал за большой прайс.
1: Ну, там, видимо, в этом порыве присутствовали характерные движения, причем они были одинаковые все. Ну, как бы там менялась только частота, а все остальное делала природа.
3: Угу. Я вот предлагаю послушать, может быть, телефонный звонок. К тому же звонки поступают. Сейчас я напомню туда.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Ну, прежде чем мы послушаем телефонный звонок, еще хотел сказать. Вот Соломон Ягода, почему он... ну, известный человек, он занимался тоже лепкой психотипов посредством кидания животных, особенно мелких. Вот этот в ком заготовки. Он кидал в них кошек, собак, хомячков кидал. Говоря, значит, что, ну, обосновывая эти действия тем, что вот животные, дескать, они непосредственно, да, в своем энергетическом потоке, их энергетический поток не скорректирован никакими социальными обязательствами, да, никакими политическими программами и так далее. И действительно, его работы я смотрел. Извините, я болею. Знаете...
1: Я тоже больной, ничего страшного.
3: Да, то есть энергетика от них идет.
1: Да, на самом деле, вот как бы то самое место, где наука приносит не пользу, а больше вредительства. Вот очень характерный пример в этом отношении можно узреть у Павлова, знаменитого нашего ученого. Да. Вот он любил экспериментировать тоже со зверюшками, как бы пытался даже вычислить какие-то там, получить цифры статистические, вывести законы, что хуже всего. В частности, коррекции вот этих энергетических каких-то потоков зверюшек, как их можно оптимизировать для того, чтобы получить максимально выгодный результат при дрессировке.
3: А вот на ваш взгляд, да, вот для, ну, назовем его так, для творца, который творит посредством кидания животных вот в исходный материал, да, есть ли какая-то технология, следуя которой, может быть, определенному типу творца соответствует определенный тип животных?
1: Ну, технологию рассказывать долго. Есть правило номер один, которое нужно соблюдать неукоснительно. Проверять на прочность лепку, кидая их в поток, пожалуйста, сколько угодно, нет проблем. Но кидать зверюшек, а тем более кидать людей туда. Вот это вот неприемлемо ни в коем случае.
3: Ну, ведь известно, да, такой жестокий вид спорта, как-то кидание карликами, перекидывание, да. А что вы хотите?
2: Простите,
3: да ничего-ничего, хотел... мы сейчас все уберем. Это... А, вы... Да.
2: По поводу этого аспекта с искусствоведческой точки зрения, я думаю, что как раз это очень хорошо иллюстрирующий случай следующий, скажем так, спасибо, да. Можно даже чуть подальше.
3: Да, да.
1: Это очень важный экспонат, пожалуйста, не разбейте
3: его. Пусть поосторожнее. Да.
2: Вот посмотрите, художники и эволюционеры, не политкорректные, ничего не боятся. Идут на пролом. Называются авангардно там. Я не знаю, ну как угодно. Вот. Стесняются появляться в средствах массы. Ну, вы понимаете, о каком художнике я говорю. Он, конечно, никого не стесняясь, дает выход всему своему вот, инстинкту как таковому. Есть желание, он это делает. Он швыряет зверушку, он кидается сам. Лучше, конечно, когда кидается сам. Безусловно, швыряние зверушек, конечно, это очень такое тонкое дело.
3: Причем,
2: переборщил,
3: извините,
2: все, злодей.
3: Он же раньше кидался сразу попарно, с двух рук пулял. Вот сейчас хотя бы как-то вот...
2: Это первая стадия процесса, который и называют вот, предпочитающие английскую лексику, обмейнстримывание. Потому что политкорректный художник, которого мы видим по телевизору, это вот вы видели, они берут эту шимпанзе, слона, кого угодно, гуся, населую деревенского, причесывают его, снимают на телекамеру, дают кисточку в лапку и прям водят он рукой и кисточку. Это вот, так сказать, вот уже ремесленники, которые использовали оригинальную идею и модернизировали.
1: Вот эта вот закидонская, вот эта закидонская проблематика, она в корнями своими как раз находится на первой предварительной стадии, если говорить всего поэтапном развитии процесса. В цирке, когда человек был еще жонглером и как бы тренировался.
3: Когда был призрак природе, то есть не уцепишься за лазу, погибнешь. Я целиком согласен с вами. Ведь помните такой спорт, как-то сбивание древесных сов более маленькими людьми, провинившимися членами сообщества. То есть провинился, тобой сбивают сову. Да. Дикий обычай, но надо было, чтобы выжить, приходилось приспосабливаться.
1: То есть попытался гантельку кинуть в цирке, а потом у тебя вся жизнь как цирк.
3: Конечно, конечно. Тут, конечно, нужно сдерживаться. Если просто кидать, не подводя какую-то концептуальную, скажем так, платформу, то это...
1: То есть кидай, но знай меру.
3: Конечно. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, потому что тут пришли ко мне.
2: А давай.

0: Я напоминаю, что в нашей студии сегодня доктор аналога анатомии Олег Геннадьевич Тузов, он же специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. И я хочу сказать, что за время вот этого технического перерыва вынужденного, который был в нашем эфире, наши гости... так сказать, вышли там, переговорили между собой и пришли к какому-то консенсусу. Насколько я понял, речь идет о создании, да, и развитии программы по реабилитации искалеченных нынешним так называемым искусством подростков и детей, а также по созданию платформы на основе искусства, музыки, скульптуры, опять же, для воспитания нового здорового поколения. Не могли бы вы вкратце, уважаемые гости, рассказать об основных тезисах, на которых будет основана данная программа?
1: Ну, а основной тезис программы заключается в том, что она создана, придумана и разрабатывалась прежде всего для тех людей, которые заинтересованы в этой реабилитации, прежде всего, которые хотят выкарабкаться из того положения, в котором себя чувствуют дискомфортно, дипломатически выражаясь, как бы не обижая никого. Вот. И ни в коем случае не затрагивают интересов других, чувствующих себя в этой, как бы, вот не могу найти дипломатического термина для этой ситуации.
0: Ну, людей. Как баба на чужом сеновале.
1: Да, и ни в коем случае, естественно, не ставящая под сомнение правильность тех уверенностей и, как бы, мотивации, которые присутствуют у этих людей, уверенных в себе, в жизни и чувствующих себя комфортно в ней. Безусловно, не ставящие под сомнение ихние ценности.
0: Олег Геннадьевич, ведь это получается, скажем так, уже высшая стадия, да, вот высшая стадия данной программы, потому что люди, которые, скажем так, осознанно идут на реабилитацию, они уже понимают, что они, в общем-то, попросту говоря, ну, скажем так, моральные и нравственные уроды. Ну, и хотят, извините, вылечиться, да? Вот. А таких людей немного найдется, которые скажут, да, я моральный, нравственный урод. Я слушаю без делок, а обсуждаю их новый клип, к примеру. Логично. Исходя из этого, вы можете остаться без клиентуры. Поэтому, может быть, как-то все-таки сделать, ну, скажем так, уклон в сторону вот... неосознанности своей нравственной и моральной ущербности.
1: Ну, абсолютно как бы не зазорно признаться в том, что ты слаб, как сказал один знаменитый поэт. И вовсе это не так трудно. Признаться, что ты слаб, что ты как бы где-то ошибался, что ты не являешься тем, чем хотел бы являться и себя все время видел со стороны, как бы.
0: Я согласен, что это не трудно, но
1: и, кстати... прежде всего это касается вопросов морали и нравственности. И я могу с уверенностью сказать, что как бы я знаю, о чем говорю, потому что прежде всего я на собственном примере знаю, что как бы насколько я далек от примера человека нравственного и морально устойчивого и т.д. и т.п.
0: Ну, и я тоже прекрасно осознаю, в общем-то, свои возможности в этом плане. И любой разумный человек, конечно, да. Но ведь огромное количество людей, которые даже не задумываются о своей сущности. И, может быть, имеет смысл, так сказать, попытаться дать им понять эту сущность. Может быть, выпустить какую-то брошюру, которая не пытается утвердить людей во мнении, что они самые лучшие. Дескать, да, там, всегда улыбаясь, вот эта вечная дебильная американская поговорка, да, там, пока всем, что у меня все хорошо. Может быть, наоборот, каким-то образом, там, например, выпустить книжку под названием «Я урод». И вот инструкция, да, где человек должен видеть в себе негативное, признавать это и бороться с этим.
1: Для таких людей, которые не чувствуют себя ущербными, которые уверены, что у них комплексов нету, в частности, комплекса неполноценности, для таких людей наша программа будет абсолютно бесполезной, во-первых, прежде всего, потому что она для них не создавалась, а во-вторых, для таких людей, если говорить о пользе и как бы о возможности какого-то воздействия на них, то здесь больше подойдет шокотерапия, нежели какие-то реабилитационные программы.
2: Позвольте мне вступить в вашу
0: беседу. Да!
2: Я просто вот очень заинтересованно слушаю. Мне показалось, что вы, может быть, видите какую-то опасность. Мы очень часто, обратите внимание, поднимаем этот вопрос. И думаем, ну как же вот на них повлиять? Давайте представим себе, что оба, ну, они и, как вы сказали, этот... я знаю, о чем вы говорите, я не хочу уж приводить. И их поклонницы маленькие, да?
0: Да, да, да.
2: Ну, по сравнению с нами, гигантами.
1: Мысли. На самом деле...
0: Вы не
1: соберитесь с мыслями, пожалуйста. Только замечу, что, говоря о шокотерапии, замечательное совершенно место в этом плане может занять передача Маранси, кстати, которая именно как бы выполняет эту функцию, позволяет человеку вдруг внезапно осознать, где он находится. И, возможно, ему будет настолько это неприятно, что он почувствует себя нуждающимся вот в такой реабилитационной программе, которую разрабатывает наш лаборатория.
0: Олег Геннадьевич, а как тут быть с аспектом нравственности? Ведь вполне возможно, что данному индивидууму слабоумному приятно вот находиться в этом состоянии анабиоза, он каким-то образом просыпаться. Но он может быть в шоке быть. То есть мы, например, с благими намерениями выводим, да, то есть дадим ему показать, что он дебил и всю свою жизнь опирался на, в общем-то, фальшивые идеалы, созданные миром, скажем так, жадным до наживы. Ведь известно, что многие люди делают своим идеалом какой-то предмет или какое-то явление, которое искусственно рождено, там, ну, будь тот шоу-бизнес, да, будь те же фэн-клубы каких-то раскрученных.
1: Любой аналогоанатом вам смело на это приведет аналогию с таким зверем, как свиненок или свинюшка какая-нибудь, которой нравится ковыряться в грязи, получать это удовольствие. И никакими клещами, даже если эти клещи за уши, как бы приноровить этой свинюшке, не вытащить оттуда. Нет, даже не стоит пытаться этого.
0: Ну, а в таком случае, каким образом и какие вы видите пути воспрепятствования, втягивания вот в эту лужу новых таких потенциальных свинок, сокращенно ПСов, которые... Вот он родился, да, он губка, человек-губка. Он, так сказать, формирует свое сознание на основе той информации, которой больше. А больше дебильной информации. И мы рискуем, в общем-то...
1: Здесь самое время ввести такое понятие, как ниша. То есть нишей может быть лужа, нишей может быть стол, за который вот свинюшку из лужи вытащив, посадив, положит на него ноги свои или там еще что-нибудь и того похлеще. Вот. А как бы на самом деле ниша предназначена для каждого отдельного человека, своя от рождения, и он будет в ней находиться до тех пор, пока эта ниша человеку не надоест. Пока не надоест ему сидеть за столом, он выйдет на прогулку. Пока не надоест той же самой свинюшке в своей нише колупаться, пока она не замучается от болезней, которые ее терзают всячески, пока вот эта вот боль не станет невыносимой, вот только тогда, даже без помощи шокотерапии, она оттуда вылезет.
0: Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Да, но прежде чем мы поднимем трубку, Олег Геннадьевич, а может ведь случиться такое, что вот эта жуткая боль, такая еще неосознанная, да, от того состояния, в котором пребывает данный психотип, данный индивидуум, придет слишком поздно, когда... вот это протрезвление или просыпание нанесет еще больше вред, чем, скажем, неокрепшему организму или молодому дебильному организму. То есть...
1: Вы знаете...
0: Это же не выход, понимаете?
1: Вот почему же?
0: Осознание своего положения через боль, это же не совсем хорошо.
1: Это функциональная нагрузка боли и страданий в нашем мире как таковом. Как таковая. Вот почему же? Лучше поздно, чем никогда, есть такое понятие. Точно так же, как и сюда, очень хорошо для целостности понимания проблематики ввести другую вводную. Отрицательный результат тоже результат.
0: Вы знаете, в принципе, может быть, да, вот какой-то воспитательный аспект вот в этой боли есть. Но я тут немножко не уверен, если эта боль возникает сама по себе. Потому что мы проводили эксперимент, несколько особо буйных молодых людей, в общем-то, отлавливали на улице и при помощи профессиональных спортсменов, в общем, те, попросту говоря, лупили их по носу один раз. Вот этот удар по носу, он настолько людей, ну, обескураживал, что он их моментально, вот вся агрессия пропадала, и начиналась только забота об этой части тела. Человек сразу становился мирным, тихим, за исключением некоторых особо буйных особей, которые...
1: На которых шок не действовал.
0: Да, начинали рвать рубаху. Там нам приходилось снимать с них штанцы и накладывать туда, в общем-то, все те отходы животных, которые мы находили на улице. Одевать снова и шлепать. Да,
1: доводить дело до конца.
0: Да. И вот это уже максимальные меры. Они тоже утихали, становились милыми, добрыми и шелковыми, да? Так где же вот эта мера? Ведь, по идее, ну, по носу это, ладно, это повседневно случается.
1: По носу точно так же, как и снять штаны, точно так же,
0: это
1: как...
0: Это разные вещи!
1: Вытянуть... Нет, это все одно и то же. И точно так же, как и вытянуть за уши и произвести шокотерапию, это все одно и то же. Вопрос о мере. Дело в том, что мера у каждого человека своя, и каждому человеку нужна своя доля страдания, своя доля боли в том числе, точно так же, как своя ниша, свое время и т.д. и т.п. Все свое. Человек есть мера всех вещей. Вот и все. Каждому свое. А вот там, где начинаются подтягивания за уши, притягивания, уговаривания, а еще хуже того, шлепки как бы и шокотерапии, это то самое место, где начинается вот нарушение этого главного закона о мере.
0: Олег Геннадьевич, а вот, скажем, если эта мера будет, ну, в какой-то степени универсальна, хорошо ли это? То есть, ну, скажем так, ведь есть в этом случае риск добиться одинакового результата у большого количества, вот, скажем так, обдебиленных. И в результате мы получим некий такой пласт, который интеллектуально находится значительно более в таком развитом состоянии, нежели до, скажем, вот этой вот терапии, да, и он может сообща каким-то образом объединиться, восстать и сделать, в общем-то, такую психореволюцию. То есть... Мы дадим, в общем-то, интеллектуальные силы, да, опасность. Вот,
1: я считаю, что не стоит этого бояться совершенно, потому что если будет такой порыв, опять же, который будет похож своим скачком на эволюционный переворот, переход количества в качество,
0: да,
1: то это, опять же, в любом случае будет положительный процесс, который по своей сути не может принести нехороших плодов. То есть все равно какой-то элемент творчества будет присутствовать, а значит, жизнь будет продолжаться, а значит, как бы все зашибись.
0: Да, Рустам, конечно,
2: простите, давай. Кстати, если эту хорошо слаженную всю систему, которую можно также условно разделить на фетишистов и их фетиши, представить как некий симбиоз, то есть эти фетиши и, собственно, существуют, чтобы развлекать фетишистов, а фетишисты для того, чтобы было кому хлопать этим фетишам. Нам-то, собственно говоря, что за них додел. Это определенная каста, которая занимает определенную роль в жизни и живет по своим законам. У нас все совсем другое, и я думаю, что все будет так продолжаться и впредь. И вот тот психический взрыв, о котором вы сказали... Если я вас правильно понял.
0: Да, я бы даже сказал психоапокалипсис.
2: Спасибо.
1: Продолжаться будет до поры, до времени, до меры.
2: Да, а может и вообще не начнется. Ну, потому что, мне кажется, есть какая-то определенная закономерность, которая не позволит ему начаться, и она... хотя, конечно, соглашусь с вами, Олег Геннадьевич...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В том плане, что... Нынешнее время, которое наступает сейчас вот на нашей Многострадальной планете,
1: да,
2: правильно.
1: Да, да.
2: Слово-то какое, не сразу вспомнишь-то. Оно очень сложное, конечно. И то, о чем предупредил Александр, оно, конечно, может состояться. Но мне хотелось, конечно, в первую очередь думать, что с определенной слазы среди экономерности этому произойти не позволит.
1: Слово было трудно найти, потому что оно как очки рядом, и как бы невозможно и долго их искать. Поэтому мы на ней, на этой планете находимся, поэтому так сложно сразу же найти определение того места, где мы находимся. Многострадальная планета. А вот, Александр, по поводу того места, где вызывают какие-то дискомфортные ощущения, то грядущее возможное последствие вот такого интеллектуального переворота в нашем бездушном обществе, так это то, что вот эта волна, которая поднимется от эволюционного скачка, она, безусловно, поднимет очень много ссора, ила со дна, вынесет.
0: Конечно.
1: Это может быть неприятно, но сама волна-то, это же...
0: Я, кстати, подумал сейчас о том, что, может, действительно, мои опасения в этом смысле напрасны, поскольку вот это неожиданное просветление, да, которое у них настанет, оно, соответственно, вызовет и новый уровень восприятия друг друга. Да. Новый уровень восприятия друг друга, кстати. И восприняв друг друга в новом качестве, они начнут каким-то образом испытывать неведомый доселе дух соперничества, который помешает им объединиться. То есть каждый будет считать, что он очищен значительно тщательнее, нежели вот
1: сосед. И наступит рай здоровой конкуренции.
0: Да, да. То есть не то, что там раньше, там вот в первой своей стадии, как типа там он мне там не долил, я его за это убил, да? А на что-то другое. Ага, вот он читал Гегеля с Фейербахом, к примеру, а я вот только Фейербаха. То есть, ну вот такая здоровая, в общем-то, конкуренция, действительно.
1: Это полезно все.
0: Полезно.
1: Это все нужно. Это все хорошо. То есть бояться, в принципе-то, нечего?
0: Ну, я считаю, что пришло как раз время послушать все-таки телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да. Я хочу добавить следующее ко всему вышесказанному. Все, что было сказано до этого, конечно, интересно. Но есть еще такой аспект. Вот представьте, вы берете лист бумаги, какого-нибудь журнала, страницу, грубо говоря. Угу. Он после типографии, свежеотпечатанная, внимательно рассматривает какое-нибудь рекламное фото. Какая реклама, это совершенно не важно, ведь это не сублимация того, что я говорю. Так вот, мы внимательно рассматриваем издалека или вблизи. Рассматриваем вблизи, мы видим множество мельчайших точек разноцветных. Так вот, общество подобно всему этому. Если его рассмотреть издалека, то мы видим общество. А если рассмотреть вблизи, мы видим каждого отдельно взятого субъекта. И все, что творится с этим отдельно взятым субъектом, это не что иное, как некий цвет. Вот на этом самом листе после типографской краски. Вот.
1: В каждой точке свою нишу.
4: Совершенно правильно.
2: А я, простите, еще добавил, кто бы нас отвез туда, далеко, чтобы мы оттуда на все это общество посмотрели.
1: А вот представляете, как четко тем, кто работает на типографии.
0: А мы, кстати, вот да, называем, мы типографщики, называем это между собой пикселями. Собственно, вот действительно согласен. Причем в последнее время проводятся такие эксперименты по изучению цветовой палитры того или иного, в общем-то, ну, той или иной страны, да, с целью... Ведь очень многое зависит от, как это ни странно, от того, что люди на себя одевают в летние месяцы, да. К примеру...
1: Пикселюры всякие, аксессуарные.
0: Да.
1: Замечательно, да. Вот, нет, все-таки очень хлебное место. Вот это как бы вот ни у кого вот, и здесь присутствующих нету знакомых, которые на типографии вот, работают. Очень хотелось бы устроиться. Хлебное место такое теплое.
0: Типография самая. Ну, вредная, безусловно. Ну,
1: вредная, да, конечно. Ну, а зато какие плюсы?
0: Да.
1: Потребовать молока за вредность, а зато польза неимоверная какая.
2: Очень много таких плюсов, о которых даже говорить сейчас, наверное, не стоило бы, потому что очень мало их, а народу идет много.
0: А следующий телефонный звонок, да, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам просто беспредельно.
5: Здравствуйте, господа ученые.
0: Здравствуйте.
5: Вот, уважаемые господа ученые.
0: Да.
5: Меня интересует, значит, все, что связано с самоотверженностью ученых. То есть настоящих ученых, не просто истории, как они погибали во имя науки.
6: Или вот как наш водолаз, вот вы знаете, который до сих пор, кстати, уже 8-й год пошел, извините, что вас перебил, да? Но он 8-й год живет вот там, и, в общем-то, мы подводим, отводим, приносим, пишет книгу также, продолжает, уже 4-я часть вот-вот выйдет, записки подводника.
5: Это очень интересно.
6: Конечно.
5: А вот присутствующие в студии ученые могут рассказать о случаях гибели настоящих ученых во имя опыта? Ну, не такие банальные случаи, как...
6: Ну, как вот которого молнией убили.
5: Ну, вот типа того. Ну, не то, что Павлов, он погиб в сторняжной мастерской от пса,
6: да.
5: Шелушейка.
6: Да,
5: но
6: да.
5: Вот если вы сталкивались, вот ученые, жизнь и смерть, пожалуйста.
6: Понятно, понятно, спасибо.
1: Это такое ученое безумие.
0: Ну, тем не менее, вопрос был задан, Олег Геннадьевич, если в вашей практике это как бы...
1: Нет, это не был вопрос, потому что я себя ученым не считаю, а наоборот, как бы всячески отпихиваюсь всеми имеющимися у меня конечностями от этого лыбака. Вот, потому
0: ну,
1: что...
0: Ну, вообще, да, извините, я просто неправильно, наверное, сдался.
1: На самом деле, я как бы все равно принимаю вопрос, потому что и о нем аналогоанатомы знают, что сказать, а скажут они то, что любой аналогоанатом — это никто иной, как реинкарнированный ученый, после того, как он от своего безумия ученого погиб.
0: Я вот могу рассказать интересный случай. Он, правда, не связан, скорее всего, с, скажем так, совсем с учеными. А просто дело в том, что один человек, он взял с собой из библиотеки, это действительно реальный случай, книгу, вот новую книгу одного модного автора Пелевина. Книга как раз называлась, вот как же она, «Поколение Пепси-то», где вот, я не помню.
2: «Поколение Пепси». Под знаком.
1: Да. Вот. Беверли Киллз.
0: Она, то есть книжка сама в остром таком переплете, то есть достаточно жесткая. Вот. И он ехал, читал ее на коленях.
2: С Фиделем, да.
0: Да. И в автомобиле, в Рафике. Ну, обычно это маршрутный, вот, который ездит туда-сюда. Вот. И произошла авария. Вот эта книжка проткнула ему живот, и он умер.
1: То есть фактически Фидель Кастро ему как бы подпортил существование.
0: Нет, там этот Че Гевара.
1: Че Гевара.
2: Простите. А вот, кстати, то, что вы сказали...
1: Беверли Киллз. Это как же этот знаменитый актер-то? Рейнджер американский.
0: Который дерется.
1: Да, сериалы про него делают очень модные. Как его зовут? Ну, помоги.
2: Шварценеггер?
1: Нет.
0: Я знаю, это там...
2: А вот у них замечательный китайский какой-то актер. Я был, но он трагически
1: вот
2: погиб.
1: Вот, он упоминался.
0: Ли Брюс такой был вот, замечательный артист. И, да, потом...
2: Мне кажется, Олег Геннадьевич не их, да, имеется?
1: Норрис как-то. Норрис.
2: Норрис, да, я тоже помню, что он Норрис.
1: Ну, да бог с ним.
2: А, Чук.
0: Чеки Чан.
1: Да, Чак Норрис Энтерпрайзес, Беверли Киллз, вот из этой книжки. Вот чей удар его и убил, этого человека.
0: Безусловно. То есть, вот говорит, потом ведь масса таких случаев, когда человек не обязательно ученый. Вот можем ли мы считать ученым только ученого, которому принадлежит какое-либо открытие, да? Или мы можем считать ученым человека, который интересуется вообще чем-то, то есть даже вот алхимиков, ведь известно, что многие школьники без всякого, ну, скажем так, злого умысла смешивают различные химические реактивы просто из чистого любопытства. Мы можем их тоже назвать учеными своего рода, да?
1: Безусловно. Вот мой учитель главный, его звали Шепот Мурлыкч.
0: Клизмочка, я знаю. Я знаю.
1: Да, он все время его так звали, потому что он все свои самые главные вещи, постулаты, мне шептал все время. И нужно было все время тихо-тихо себя вести для того, чтобы
0: услышать. Это, кстати, кличка была, фамилия это настоящая, а шепот кличка.
1: Вот он был алхимиком большим. И я ему

0: Ну, раскопки, вот как я читал, я не знаю, как не специалист в этой области, но показывают, что проходило это практически одновременно, потому что окружающие люди этого гения понять не сразу иногда могли, и просто-напросто изобретенное, да, дереве колесо, оно просто-напросто одевалось на голову этому великому ученому, и получался испанский воротник, и то есть люди только не... потом, только потом, когда оно уже покатилось, а он упал уже, рухнул, они увидели, и кто-то из них ей догадался, как это
1: полезно,
0: катится. Вот бывают такие. За лирическое.
1: Да нет, конечно, ничего. Таким же образом мы можем расценить первооткрывателей еды. Ведь известно, что до того, как, например, люди стали солить опята и с хрустом употреблять их под водочку, дикое количество вот этих ученых, и в том числе первобытных, сдохли как мухи. Вот. Именно такой ценой заплатило человечество за эти самые маринованные опята. Мы их тоже можем считать учеными, естествоиспытателями. Да.
2: Безусловно, тот же самый ученое безумие. Вот это вот.
1: Вот это интересная тема, да, порыв. Да. А, я думал, вы какой-то пример хотите.
2: Вы пример вы замечательный привели, Александр, я не смогу его переплюнуть.
1: То есть вы имеете в виду, вот, который только сейчас про грибы?
2: Про опята, просто так сочно чмокнул этот пример просто.
1: Ну, сейчас тогда прервемся буквально на 5 минут для прослушивания пьесы, а затем вернемся к нашей беседе. Ну и, соответственно, поскольку время встречи с нашими гостями потихонечку подходит к концу, сами понимаете, время позднее, у вас еще есть возможность о чем-то спросить Олега Геннадьевича Тузова. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Олег Геннадьевич и замечательный Рустам Каимович. Это Харис говорит.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я хочу рассказать, напомнить, вернее, всем радиослушателям, что замечательного водолаза зовут Ефим Шмель.
1: Нет, вы перепутали, но это, в общем-то, не важно.
3: Ну, в принципе, конечно.
1: Его зовут не Ефим, далеко. Ну, ладно, не важно.
3: Не Шмель, конечно.
1: Да, что вы хотели узнать в нашем...
3: А я хотел бы Александру вас узнать, можно?
1: А, конечно.
3: Я вот недавно проезжал на своем ЗАЗ-968 мимо метро Профсоюзная. Вот, заметил возле...
1: Харрис, давайте сразу так. То, о чем вы сейчас будете спрашивать, не моих рук дело. Я давно не занимаюсь ларьками.
3: Тут вообще не по ларьке абсолютно.
1: Тогда извините, да говорите.
3: Я вообще
1: простите,
3: у
1: что
3: ангара
1: это...
3: заметил, в общем, трех или семерых там человек.
1: Да.
3: Вот, одетых в пионерские галстуки. Угу. А повязанные эти пионерские галстуки были поверх формы пасхального зайца почему-то. Угу. Вот, форма была зеленого цвета. Вот, а их возглавляли вы, Александр, кстати. Угу. Вот, и эти лица, значит, носили в этот ангар мешки, коробки и пакеты с рыбьими плавательными пузырями, сокращенные РПП. Вот. Причем, Александр, как я заметил, одеты вы были в пижамные рейтузы, вязаный свитер и тапочки вьетнамки. Вот. А я подумал, значит, поскольку вы так одеты по-домашнему, что, скорее всего, этот ангар ваш жилое помещение ваше.
1: Понял, Харрис. Ну, сразу хочу сказать, чтобы не тратить время, спасибо за звонок. Это был не я, безусловно. Очень много людей похожих, особенно люди в пижаме с заспанными физиономией. Там не то, что отличить там, что это за человек, визуализировать его нереально. Иногда и пол нереально визуализировать. То есть Харрис, конечно, ошибся. Давайте все-таки ближе к сути. Ближе к сути нашей программы. У нас гость Олег Геннадьевич Тузов, доктор налогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности. Вот все вопросы к ним.
2: Но не их пример.
1: Конечно. Но это так оно и есть. Сапожник без сапог. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Дело в том, что как раз я представляю тот самый классический случай размножения воинствующего ПТУшника, который сейчас происходит просто-таки с геометрической прогрессией и необыкновенной скоростью. 10 лет назад я занимался чистым искусством. Меня увлекали такие проблемы, как теория полугрупп и подполугрупповых решеток, изучение непрерывности в чистом виде, алгебраические и топологические проблемы. Это абстракции в чистом виде и должен вам заметить, что ничего более светлого и

0: красивого в своей жизни не встречал. Это были самые, что ни на есть, прекрасные годы в моей жизни.
1: Как я вас понимаю?
2: Что же произошло?
0: Произошло следующее. Шоу-бизнес. Uh-huh. Этот страшный и, с другой стороны, на первый взгляд, необычайно яркий и привлекательный мир, он всосал, то есть я, наоборот, был всосан этим самым ужасным, как оказалось, на поверку миром.
2: То есть вы не потребитель были, а вы так карамелька оказались, карамелькой?
0: Сейчас это уже практически невозможно определить, потому что границы размылись, и я тоже стал частью вот этого самого шоу-бизнеса. Фактически каждый четверг я провожу в клубе «Пропаганда», прыгая там до утра и до потолка. Пишу романы, достаточно короткие, емкие, но в то же время на потребу публики. И у меня в коллекции несколько тысяч пластинок популярной музыки, как можно выразиться, хотя, в общем-то, это, конечно же, не совсем популярная музыка, но в любом случае это шоу-бизнес. Совсем не то, что я слушал 10 лет назад. Тогда
1: а, извините, пожалуйста, а представьтесь, пожалуйста. Да,
0: чтобы... Меня зовут Михаил.
1: Михаил, я просто так немножечко, чтобы не... Ну, скажем так, не отвлекать Олега Геннадьевича каким-то образом. Да, то есть мы поняли вашу проблему. Спасибо
0: да,
1: большое.
0: Поймите, да, поймите, вот что...
1: Да-да-да, понятно, все понятно, спасибо. Ситуация в том, что вот это звонит всего лишь один из всосанных. То есть всосанных огромное количество, но они, в отличие от позвонившего, да, как-то стесняются говорить либо о том, что их всосало, либо считают это в порядке вещей.
3: И вот
1: это...
3: Мало того, что... Да. Мало того, что, извините, что при вас...
1: Да ничего, конечно, ну что...
3: Стесняются об этом говорить. Они как бы еще пытаются как бы нейтрализовать это неудобство и дискомфорт тем, что вот чем закончился рассказ, это рекламированием коллекции пластинок. Превращение других или окружение себя другими карамельками. То есть я как бы не карамелька, если вокруг меня карамельки.
1: А какой в данном случае, может быть, выход вот у всосанных? Как быть? Как
3: незамедлительно быть? Прекратить морочиться по этому поводу.
1: Это хороший действительно совет. Следующий телефонный звонок.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, попросту говоря.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот два вопроса к Олегу Геннадьевичу.
1: Говорите, конечно же.
5: И к...
1: Рустаму Каримовичу.
5: Точно, точно.
1: Совершенно верно, да.
5: Значит, вопрос первый к Олегу Геннадьевичу. Значит, вот я как бы постоянный слушатель программы «Маранти». Вот, сам не даст соврать.
1: Да,
5: вот,
1: да.
5: И я, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас составить мой психотип вот на основании внешнего вида.
3: Слепить?
5: Почерка.
1: То есть,
5: да. Прямо сейчас.
1: Понятно, хорошо, спасибо.
5: А еще у меня вопрос к Рустаму.
1: Рустаму Каримовичу, потому что человек пожилой, давайте все-таки будем уважительно относиться к его седым этим.
5: Понятно. Вопрос, значит, такого характера. Вот Александр тут говорил по поводу дебилизма.
1: Да! Конечно.
5: Вот. А вопрос, значит, состоит в следующем. Вот я, допустим, нравится программа «Монморанси», и я никогда не считал себя дебилом. Угу. Вот. А в свете выше всего сказанного я вдруг подумал, не являются ли дебилами люди те, которые слушают как раз программу «Монморанси», а не те, которые с упоением слушают «Бделок» и т.д. и т.п. Вот. Ведь у них своя правда есть.
1: Понятен вопрос, понятен. Вот. Спасибо, спасибо.
3: Он опять начинается морока по поводу того, что такого внимания не заслуживает. Откровенно. А по поводу психотипа, если вот слепить,
1: да,
3: то...
1: Вот это... Ну, хотя бы, может быть, знаете, как вот... Сейчас я вам дам комочек. Возьмите вот этот комочек вот из него. Это жевательная резинка, но ее жевала красивая девка у нас.
3: Больше двух мазков все равно не получится. Ну, а у меня слишком мало исходного материала, тот, ну, который
1: хотя
3: есть,
1: бы основные черты,
3: его достаточно давать. Будет исключительно только на то, чтобы предложить, вот, извините, вот забыл, как зовут, человеку попробовать себя в амплуа позер, вот, с которых лепят, как они называются?
1: Натурщики.
3: Натурщики, да.
1: Вот, натурщики.
3: Мне кажется, здесь карьера обеспечена у человека.
1: Понятен, понятно. Рустам Каримович, да?
6: По поводу аудитории программы «Мармаланси» и этих, опять, как вы сказали, мне кажется, у вас просто собственное представление о том, что такое дебильность и дебил. А мы называем, скажем, одни вещи этим словом, а вы другие. Отсюда вы и предполагаете, что их можно поменять местами. Совершенно верно. Дайте бага.
3: Вопрос о том, кто на самом деле дебил, а кто не дебил, как назвать аудиторию, которая слушает передачу, какой ярлык на нее навесить и так далее и тому подобное, это все вопрос вот впустую, он ни о чем.
6: Абсолютно. Не, его можно рассматривать с любых
3: позиций. Это вот и есть итог и любой вывод будет похож своей формой на что угодно, но будет откровенно понятно, что слеплено оно из жвачки, которую мне предложил в качестве материала Александр.
1: Я, кстати, еще хочу сказать, что вы заметили, как я, ну, так скажем, тактично молчу. Почему? Потому что речь идет, прежде всего, о программе, которую я как-то замутил, да, затеял. И, исходя из этого, мне просто даже и нескромно как-то заниматься.
6: Правильно, и надо молчать не надо, потому что ваши слова, Александр, могут быть интерпретированы совершенно иначе, нежели то, что вы хотели сказать. А вам, в принципе, все равно, правда? Поэтому здесь не надо и нахерать.
3: Здесь Венедикт Ерофеев по этому поводу замечательно в своем произведении «Москва петушки» заявил о том, что кто, как не мы, сами знаем о себе, насколько мы хорошие. Мало того, мы еще об этом должны и повсеместно, и везде заявлять, потому что никто этого не сделает лучше, чем мы сами.
1: Чем мы сами,
3: правильно?
1: Да, безусловно. Так
6: что кто-то дети думают, что мы плохие, а мы знаем, что мы хорошие. Это же ничего не меняет.
3: Совершенно верно.
6: Да?
3: Точно так же, как ничего не поменяет, если мы окажемся дебилами, в конце концов.
6: Да.
1: А, Рустам Каримович, вот к вам вопрос. Вот вполне возможно, что вот те люди, которые... Ну, мы часто видим их на отечественной сцене, если говорить о музыке. Вы все-таки искусствовед, да? И вот мы чувствуем какой-то фальш в их исполнении, какие-то вот эти хореографические, пафосные позы. Может быть, их нельзя за это винить. Может быть, это просто есть проявление любви к самим себе, к милым. И вот такой нарциссизм, он просто как бы является, ну, защитной реакцией тушки, да?
3: Странная форма. Вот вы скажете, что значит нельзя винить? Винить как, ни в коем случае нельзя.
1: Конечно, извините,
3: зато можно посочувствовать.
1: Может быть, ему сочувствовать не стоит, поскольку они,
3: если хочется,
1: они имеют же уникальную возможность, да, создавать в себе иммунитет против, вот, скажем так, срамоты посредством отсоса вот, энергии, извините, у аудитории.
3: Да. Само соприкосновение со срамотой, оно вызывает некоторое сожаление. У меня, по крайней мере. Ну, такая у меня реакция, как бы.
6: Я уже говорил, кстати, с вами по этому поводу. Пусть эта система существует сама по себе. Отсосанные туда и назад, неважно. Они так и будут туда-сюда циркулировать. Поэтому...
3: Самая жвачка. Жуешь. Вкус давно пропал, а как бы инерционно, как бы ком катится. Жуешь.
1: Ну, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
7: Вот вопрос к вам, Александр, и к гостям.
1: Да-да-да, говорите, можно.
7: Ну, как вы считаете, дебилизм – это вообще явление врожденное или же благоприобретенное? И передается ли он воздушно-капельным путем?
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, по мне, так это все-таки в том контексте, в котором мы вот обсуждаем эту тему, это все-таки приобретенное, потому что, опять же, я не зря в начале нашей программы, если вы внимательно слушали, говорил о людях-губках, тех, которые строят свое внутреннее «я» на основе получаемой вот информации. Причем какой информации больше, соответственно, вот на ту волну они и настраиваются. Посему, на мой взгляд, конечно, дебилизм — это приобретенное.
3: Такая, да. А если в контексте рассматривать проблематики передавания болезни путем воздушно-капельным, то да, да. В большей степени зависит еще и от того, насколько сквозняки имеют место быть в помещении. То есть насколько помещение проветриваемо?
1: Да, да. Рустам Каримов, вы что-то хотели добавить?
6: Да, еще... вот то, что... Ну ладно, потом добавлю. Давай, может, музыку поставим?
1: Да, сейчас ненадолго прервемся. И уже совсем немного времени остается у вас для общения с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Геннадьевич Тузов, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Соответственно, вы можете еще звонить и задавать им ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте,
1: доброй
8: Александр.
1: Ночи. Здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня, как у постоянного слушателя вашей программы, вопрос следующий. Вот только что затронутые вами актуальные темы замороченности, всосанности и, если не ошибаюсь, какая же еще там...
3: Клонирование.
1: Да, да.
8: Есть ли из них выход, насколько опасными являются эти проблемы? Может ли человек, пораженный этими недугами, разморочиться, раздебилиться и рассосаться?
1: Или вы хотите, наверное, сказать, что он будет просто притворяться, скажем так, раздебиленным, а реально, в общем-то, ничего не изменится, да? Ну, то есть вы это предполагаете, что такое возможно вообще, а?
8: Вы знаете, я не являюсь специалистом в данной области, полностью полагаюсь на мнение приглашенных вами экспертов.
1: Понятно, хорошо, спасибо, спасибо.
3: Опять же, как бы экспертом себя не считаю, но имею очень четкое мнение по этому вопросу. Во-первых, вовсе вышеупомянутые темы или болезни, в кавычках, о которых только что вот говорил наш радиослушатель, они не являются, по моему мнению, болезнями. Это они не могут поразить человека. Они являются таковыми, насколько человек сам решит для себя, что они являются его болезнями. Да. А очень много, и в большинстве случаев, это не что иное, как средство и способ для человека быть счастливым. И в этом случае это вовсе не болезнь, а наоборот, как бы, источник.
6: А я хочу добавить, что если он почувствует необходимость поворачивать совсем в другую сторону и меняться, да, на все эти 385 градусов, то он, если он найдет, так сказать, направление, куда этот конец-то противоположный осознает, то вот он автоматически двигаться и начнет вообще помимо своей воли, дойдет до того и вернется обратно, и не будет, в общем,
1: то есть будет производить такие, насколько вас понял, маятниковые движения, то есть войдет в, скажем так... Но это, кстати, тоже мы постоянно видим, вот есть же и всосанные, причем да, бывает даже так...
3: Особенно вот источник для счастья, для многих, я очень много знакомых, именно вот это вот движение всасываемости является для них источником такого, можно сказать, счастья, ихнего такого человеческого счастья.
1: Причем тут ведь нужно сказать еще следующее, что... Они, и это вполне естественно, за маятниковое вот это позитивное движение принимают движение всоса и выброс назад. То есть вот они, их, значит, всос произошел, они затем выкарабкаются и снова подходят к этому же, извиняюсь, всасывающемуся гигасфинктеру. Другие-то бегут, а они подходят. И при этом, вы знаете, еще какой есть момент, Олег Геннадьевич, что удивляет, что они, это все делают с таким немножко геройски печальным видом, дескать, мы-то пострадали, нас-то всосало, да, а сами так около этого всоса, около сфинктера и трутся, и трутся, и и трутся, и не отгонишь их оттуда пряником медовым.
3: И это самозабвение доходит до таких пределов или лимитов, или наоборот, как бы горизонтов, с которых человеку кажется, что вот эти вот характерные движения маятниковые, не что иное, как ритм Вселенной.
1: Конечно, конечно. И мало того, что, то есть, например, они созваниваются с какими-то там своими товарищами, они говорят, ты знаешь, у меня было видение. Вот ведь как.
3: Да.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
9: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
9: Здравствуйте, уважаемый.
1: И вам также, да.
9: Это, в общем-то, Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
9: В общем-то, у меня первый вопрос к Рустаму Акаримовичу. Не был ли он знаком, в общем-то, в свое время, случайно, с Василием... забыл фамилию, но он что-то на «К» начинается.
1: Угу. Хороший вопрос.
3: Был знаком с Василием К?
6: Василием К. Вот сразу вспоминается Василий Ра. Василий Ша. Василий Ра.
1: Да.
6: К. А что, сказать нельзя, что слух вообще
3: фамилия? Пансион богов просто.
6: А зачем вам вообще это надо? Да. Зачем вам знать, если не понимаю? Вы знаете, он же его специально К сказал, не хочет говорить. Все, знает оно, пусть.
1: Ну, я бы на вашем месте признался бы, что знаю, потому что было бы спокойнее всем. Потому что если Василий К выйдет из-под контроля, то неизвестно, что случится. А так вы вроде нет.
6: А, кто его знает? Я просто пока не догадываюсь, о ком речь, понимаете?
1: Ну, вообще, да, осторожно. Осторожно.
6: Ну, пусть он знает.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Алло.
1: Доброй ночи.
10: Это Грудничище.
1: Здравствуй, Валентина, а вы как-то охрипли?
10: Да, ну просто я давно уже дозваниваюсь. И
1: я понял.
10: Я, к сожалению, вот не получил ответа по существу.
1: Угу.
10: В прошлый раз. Меня, значит, интересует вот что. Вот критерий сам принадлежности, либо нет, к дебилизму. Вот ведь аудиторию там сделок и прочих никогда, ну, вероятно.
3: У нас жвачка кончилась уже, извините.
10: А?
3: Жвачка просто кончилась.
10: Нет, я к Рустаму Каримовичу.
1: Понятно.
3: Извините.
10: Вот они, вероятно, не задаются подобным вопросом, но зато они точно знают, кто дебил на самом деле. А вот то, что я думаю, не дебил ли я, и есть ли критерий, вот этот самый эталон принадлежности, либо нет?
1: Ну, вы знаете, извините, тут есть такой момент еще, то есть вы, например, можете, ну, скажем так, восклицать, дескать, ничего не понимаю, вот так говорить, да?
10: А?
1: Вот, то есть вы тоже как бы являетесь в данном случае усомнившимся, да?
10: Так.
1: Понимаете? А усомниться в чем-либо, это вовсе не значит, что как-то вы самокритично подходите. То есть, ну, усомниться в чем-либо, это не значит спросить, дебил ли я. Вот,
10: да.
1: Вот в чем момент. Поэтому вы не могли бы уточнить, да, вот что...
10: Нет, я имею в виду не дебил ли я, а мы, да. Вот я как бы такой собирательный термин.
1: Мы нет.
10: Вы нет.
1: Извините, опалил.
10: А еще я хотел сказать, что я сегодня видел двух байкеров, и у одного из них был трехколесный, в общем-то, байк.
6: Модельный дебил называется.
10: Вот, ну, как вот самодельный.
3: Интересно. Дебилы не мы.
1: Спасибо, хорошо.
3: Не мы дебилы. Я не знаю. Дебилы не мы, мы не дебилы. Мы не дебилы, дебилы не мы. Мы.
6: Вообще непонятно. Пусть он сначала скажет, быть дебилом хорошо или плохо. А еще бы я ему дам совет.
1: А вот, кстати, вот вопрос. Я думаю, мы как раз вот зададим Олегу Геннадьевичу. Вообще, вот действительно, может быть и хорошо, вот, хорошо как-то перейти в иную стадию, трансформироваться на какое-то время, чтобы понять, как они смотрят вот на эти
3: стены. Коль уж вопрос был не ко мне, но я все-таки позволю себе как бы заметить, что на самом деле я, по крайней мере, не найду для себя окончательного ответа на этот вопрос, потому что мы сможем его узнать только из первоисточника, а первоисточник, он нем. То есть, как бы, дебилы они не мы.
1: Ну, в принципе, ведь истинный художник, истинный творец, так же, как и истинный ученый, он обязан, мне кажется, ну, перевоплотиться в какой-то момент в изучаемый объект. Так, к примеру, автомеханик должен почувствовать себя автомобилем, который его чинит, да? Вот, скажем, да, энергетик для должен этого... почувствовать себя реактором, но и так далее.
3: Для этого нужно почувствовать себя в цирке. То есть не то, что ты живешь жизнью, как бы какой-то вот, а то, что ты находишься в цирке на самом деле. То есть жизнь театр, там, как классики говорили.
6: А кем тогда, вот интересно, следует и схеме, Александр должен почувствовать себя философ, допустим, или астроном, ну, не космосом, никак, да? Ну, очень забавно.
3: Человек.
6: Да. Кстати, мне кажется, там уже снизу звонит, это не мешает.
1: Ну, в принципе, да, сейчас тогда...
6: Спасите, пожалуйста.
1: Да.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
3: И, как я и обещал, сегодня напротив меня находится сиамский близнец Энджелс и Торшин. И тема нашей сегодняшней беседы, подсказанная, кстати, вашими письмами, звучит следующим образом. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, рад, что так успешно закончилась вот ваша командировка длительная. Вы выглядите так достаточно бодро. Я знаю, что вы успели проездом посетить Милан. И вот как раз центр климатических и космических исследований Милана, самый крупнейший, собственно, центр в этой области. Скажите, пожалуйста, как объясняют миланские ученые вот такую погоду за окном? В принципе, для марта такие снегопады — это как бы нонсенс. Не наблюдалось уже очень давно. Может быть, как-то вы разъясните нам обстановку?
4: Дело в том, что если рассматривать перхоть, то тут идет такой вопрос трения облаков. Дело в том, что когда происходит трение облаков, это практически то же самое, что почесывание головы, что приводит к образованию перхоти на голове и, соответственно, появление снега из облаков. Вот. И при встречных ветряных потоках облака движутся как автомобили по магистрали друг другу навстречу, только они не объезжают друг друга, а трутся.
3: А вот не происходит ли такого внедрения внутриоблачного? То есть, ну, они же все разные плотности, видимо.
4: Да, и, но скажем, у них разные, это самое, разные поля электрические. Вы сами знаете, что там как бы разнополые поля притягиваются, а однополые оттягиваются. И тут такое же происходит, такое хаотичное движение облаков.
3: То есть они прям мечутся.
4: Да, мечутся, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются, там, вот, катыши образуются.
3: А вот нельзя ли поподробнее? Ведь дело в том, что вот нам пишут огромное количество писем. В частности, вот наш постоянный радиослушатель Геннадий Чубайс пишет в своем письме: недавно мы с супругой, стоя на балконе, наблюдали пару, так сказать, катышей, которые в небе как-то очень странно курсировали. Ну, и, естественно, облаковых катышей, сокращенно их называют ОК. Вот, облаковые катыши. Вот раньше облаковых катышей в природе, собственно, вообще не встречалось. Вот, ну, некоторые там пергаменты, которые находятся при раскопках, а как бы говорят, что в мезозойскую, когда-то эру, это была самая такая существующая из форм облаков, вот катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака, ПО сокращенно, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано, и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
4: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть ОК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у нее это были галлюцинации, возрожденные там каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянули.
3: Может. Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
4: А, набухнут?
3: Да.
4: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
3: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
4: Ну да, будет потом. Ага. Но угу. между 3 и 5 обязательно, потому что даже, можно сказать, между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. И еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге. Да. Это очень сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт, который кристаллизуется еще раз. То есть песок, он же сделал это раз, еще раз он когда делает.
3: То есть называется дабл кристаллизация.
4: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиаметаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы фрукт...
3: Дескать, кушать, покупайте фрукты.
4: Да, фрукт. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
3: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто, вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд от России, я уже не знаю.
4: Нет, на самом деле это не так. Вот вы слышали,
3: проясните, если
4: слышали, наверное, что сломали там район целый Новой Черемушки, да, куда вот плиты делили, их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
3: Вместе вот с железочками.
4: Да, вот со всеми вот этими делами.
3: Ну, вполне разумно.
4: Поэтому сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
3: А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печ, Гергей Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух. Вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почку фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнца, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
4: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят в основном в тех местах, где проложены трубопроводы с горячей водой, потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот, и в этих местах стараются не сажать.
3: Ну, а если само выросло?
4: Но если само выросло, то оно из года в год не приносит. Оно живет только зимой, а летом оно как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек, потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться, а природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
3: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
4: Да.
3: То есть, значит, почки дали уже фальшстарт. Соответственно, организм стартует на весну.
4: Ну да, но тут вот опять
3: как быть? Может быть, там таблетки какие-то, или